0: получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона. Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу. Как объясняется, причина в словах «я люблю господина своего, жену свою, детей своих и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, сонали сына Израиля от работы».
1: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере источнику жизни.
0: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим, то есть согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
1: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения, в дом собрания. И если человек хочет обрести новый килим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый килим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, скрывается та отдача, которая, тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новые килим для получения радости или для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас, во время подъема. Так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, и ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. И человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. И это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
1: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его, А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Исраэль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие «изгнание Исраэля» означает, что свойство «Исраэль» в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
0: И возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. А ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
1: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
0: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, но все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим как быть человеком, за это надо благодарить.
1: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
0: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления. И что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет бежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать это, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
0: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе?» В части, которая называется «Праздники, Песах», 4-й том, Шлаве Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
1: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того.
0: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет, будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. И исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека. И не то, что в этом стоит выбор, а дело в том, что думают, что путем страданий я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую, в стороне неприятную, и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы, путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа делается другими. Как это?
1: Что работа его выполняется другими.
0: Счастлив тот, кто... чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как будто я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет, никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать. Прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света тьму, это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, даже на мгновение. Нет. Это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец все время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа-опа-опа, так проходит над всякий раз, когда добавляют ему желание, получают, дают ему какие-то мысли, его заботишься над ними, так идет. Ну, с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
1: Как это делается?
0: Как делается? С помощью Творца, Божьей помощью. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, РАФ, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше меньше умничать, убирать свои премудрости. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю, стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись. Потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует в каждое мгновение? Да.
1: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
0: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет, я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заботиться как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это уводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миква.
1: Ты творец надежды Израиля.
0: Миква Израиля. Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
1: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
0: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним, выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен и как следует там находишься. Ты каждую заповедь ты берешь килим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решимот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними килим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
1: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
0: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их килим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран радиодачи. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать ради отдачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше кли. Вот и все. Да.
1: Видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
0: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу, ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай бог. И он бедный, болен, неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какую-нибудь уборщицу. Она говорит тебе: а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит: да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
1: Шуваль,
0: да. Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, он больше понимает, что не понимает. Понимаешь? Поговори так с любым на улице. А, политика, о, я, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. А будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света из тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они не чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так. Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, чего-то достичь. Все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки, а что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать Его, стремиться к Нему, говорить с Ним, увеличивать Его в своих глазах. Из этого тебе раскрывается как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
2: Принцип неопределенности.
0: Ну, ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
1: Принцип неопределенности.
0: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие, что ты приходишь с состоянием очень-очень продвинутым в науке, там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так разводишь руками, и все. А только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом. Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу. И только об этом думать. И только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому. И поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, так оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти, тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
2: Ну.
0: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение, в перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое червячок съел, гусеница, или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте. Чистым от всего и целым. Без оболочки на нем. И так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко. И 30 килограмм, так я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
1: Да, мы слышали эти рассказы.
0: Это было очень тяжело. Рэбе перебирать кофе, это просто... И тоже так, во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
1: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
0: Нет, нет, это не совершенствовать что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой, ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими. Да? Так написано, что человек должен делать. То есть... Из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецах, од йесод, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них, уподобляешься в им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут, все, что ты постиг в течение 6 дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в 9 первых, а теперь 9 первых включаются в нее, и она получает от них. Все вещи, которые ты постиг в 9 первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть, потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
1: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Это как бы самый высокий уровень?
0: Не-не-не, это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон уподобляется хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дни недели. Вот и все.
1: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках. 6 минут. Итоговый семинар.
0: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работой человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рассказал это состояние гадости. Ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
1: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
0: Да, при этом был пример, очень хороший, так в конце, о кофейных зернах, как честь, право делать действия для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
1: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли, А можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилия, которые он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
0: Да, от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца, чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием. То есть мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
1: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот, что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать, только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
0: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Что это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, и так я продвигаюсь.
1: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдание само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
0: Да. Вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем экраном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свое желание получать, согласно этому экрану, находится зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, то есть какое-то отделение получающих килим и отдающих килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те килим, в которых есть хесед, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
1: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают, с другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской, то есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
0: Перейдем к следующей части урока, перейдем в своем месте песню.

0: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
1: שוב דבר מתחיל אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ם וב בדברי.
0: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала Немати в Кетере, и тогда Мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не Мати в Гуре, и Мати в Тиферет, и не Мати в Нецахе, и Мати в Год, и не Мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда Мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону, а именно Захар, Накиву, в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых Кли, Кетер и Хохма, у них один вид. Далее Бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы.

0: из Бины, что такое четвертый вид. Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это Вав без Рош, находящийся внутри Гей и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар. При этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Анакова, в нижнем кли, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит Гей, которая спустилась из Клисода. Что это за Гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бедейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает Вав в Гей, это Вак Захара, приходящий из Кли Хохмы. А Далит указывает на Гар, называемый бедный нищий, но это Гар, приходящий из распространения Алиб Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это Гей спустилась вниз, и тогда что такое Накива? Снова Гар, а Захар Вак. Поэтому он говорит здесь, что Захар меньше Накивы. Почему? Захар — это Вак, а Накива — Гар, Далит. И где должен быть экран меньше? В Накиве больше? Тогда Далит в Исоде, а Вав? Мы сказали наоборот, Вав — это Исод, а Далит — это Малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все Вак для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есот считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную Вав забирает Есот. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Накивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар клихухмы от третьей стадии, а Накива клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в Кли Кетера и в Кли Хухмы Захарим находится в одном Кли, и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света. А Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут и Ришимо Давиют, и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Ап. Он продолжил свет на облачение, а не на Авиют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар Дейт Лапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть, первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения, точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили поскольку Ришимодейт Лапшут не может продолжить никакого света, а только Абьют, поэтому Ришимодейт Лапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимодейт Лапшут соединяется с Ришимодейт Абьют, у которого есть экран. Через Ришимодейт Абьют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хиссарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны. Есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимот, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на авиют, называемый накива, или Итлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего свет. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины Накива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Накива в кли бины Накива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Накива в кли бины Накива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Накива больше Захара. Это совершенно другой тип. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это Вагбины. Значит, почему он меньше? Не из-за Авиюта, а из-за того, что он вак. А Накива — это гарбины. Тогда какой же здесь тип? Не большего Авиюта, а Авиют маленький. Но измерение гар и вак. Гар и вак тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кли по той причине, что Накива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только Бет Дейт Лапшут, оставшийся в кли бины? А Захар происходит от Зиву Газон Хухмы, и это Бета Виют. Если это Бета Виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в Вак. Со стороны Гар не может продолжить свет. Со стороны Вак есть свет. Откуда? Из двух стадий Бет Клей Хухмы, которые пришли на нее.
1: Почему называют это Вак?
0: Мы учили, есть закон Зивук, который делается высшим, Гар остается высшим, а Аблак получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она Хафец Хесед, она тоже хочет Хасадим. Хасадим называются Вак. Он говорит нам, это Бедит Лапшут, который пришел из Парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной, уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее Бет. У нее есть две Бет. И говорят, по первой причине, это просто закон. Зивук, который делается выше, называется Гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется Вак. Это просто. А вторая причина, потому что она Хафец Хесед. Возникает вопрос, почему называется Некива, ведь это Кли, называется Хисарон, но ведь нет никакого Хисарона. Тогда говорят, называется Некива относительно Хохмы. И он говорит Хохма, ее по ним. Хохма была Гар, Хохма осталась в Хохме, а у нее нет больше, чем Хасадим. И это у него называется Некива. Почему ей не нужно больше? Почему называется Некива? Я спрашиваю иначе.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааля Сулама. Книгу можно найти на сайте Kapsul.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы. Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас было протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт 2, 3, 4, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава о каждом из пунктов, по каждому пункту, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы-ответы. Итак, мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааля Сулама, очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках, пункты 2, 3 и
3: 4.
4: И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраэлю, который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — комментарии. Иди и учись.
1: Таким образом, перед нами ясный закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612 заповедей, у всех стихов Торы, по сравнению с одной заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо они призваны лишь объяснить и дать нам возможность исполнить заповедь любви к ближнему в окончательном виде, ведь Гилель ясно говорит, а остальное — комментарий, иди учись. То есть вся остальная Тора есть объяснение-то одной заповеди, ибо невозможно завершить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» без них.
4: Третье. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя». Где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя. И ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля. Не менее чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас, не прибавь и не убавь, сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
1: А если мало тебе этого, скажу тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Торе. Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
4: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что, согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
3: Секунд.
1: Прочитаем еще раз второй пункт. Нет, подытожим. Тут написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении. И Баля Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше. Мы должны верить ему. И дальше посмотрим в статье, как он практически это предлагает.
4: Барсулам приводит здесь законы, что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома. То же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, что такое подушка, что это за состояние. Продолжает дальше статью, пока как бы задает вопросы.
1: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
4: Заповедь «возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить ее. И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. Чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
1: Я записал со слов Рава, что вся Тора — это послано человеку как такого приспособления, чтобы уподобиться высшей ступени. Потому что человек находится на животном уровне и должен выйти на высший уровень. Итак, друзья, мы вошли в общее чтение и обсуждение в десятках. Мы прочитали вторую, третью и четвертую пункты. Сейчас мы будем обсуждать третий и четвертый пункты, но сначала мы послушаем Рава и будем читать снова вместе и попробуем сделать так, чтобы свет, заложенный Баля Сулама в эту статью, чтобы он подействовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Баля Сулам говорит нам в третьем пункте статьи «Дарование Торы»: «Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа. При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: не прибавь и не убавь. Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
4: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона — все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос: на это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто. Исходя из чего? Из того, что Я чувствую, что не могу наполнить себя. Я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да, может быть, смогу наполнить себя, нет. Но условие выйти из собственных килим и наполнить всех. Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я и не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции, на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть как естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, проверяя себя в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно. Вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинаций, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя, так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя и достиг исполнения хафец хесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие возлюби ближнего как самого себя, я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как, а важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все. Все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, ну, как бы, наслаждений. Так, где здесь говорится обо всем мире? Это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться, и он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы, он выводит мир наружу. Да.
1: Что значит, что я наполняю кого-то?
4: Что значит, что я наполняю кого-то? то, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не, и не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь, как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем, еще раз почитаем все вместе четвертый пункт, потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
3: Отдалит. Четвертый
1: пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
4: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища к наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейским рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
1: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
4: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные, четкие. Вопрос возникает, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах. Как такое может быть? Как происходит этот процесс?
1: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действие производить, потом намерение, то есть выяснение в десятке.
4: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Бааль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
1: Пока что не написано, как это делать. Написано, что мы обязаны это делать.
4: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
1: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него. А о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать. И по неволе не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания. И из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. Подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
4: Сейчас проведем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите пример практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
1: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
4: Да, у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? Заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать примером в подготовке и знать, кто что делает, стараться быть причиной того, что он тоже будет участвовать. Тогда мы все будем готовы. И все будем в состоянии привлечь больше света. Приблизимся к любви.
1: Как мы можем использовать себя ради десятки? Это использовать естественное отторжение, которое есть в желании получать, ради сближения и любви к товарищам. Это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
4: Просили практические примеры. Ну, например, как мы готовимся к Конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили. И каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
1: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Прежде всего, в действиях. Меньше. Ну, я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно прежде всего быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
4: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждая из которых готовит, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки. То, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах, видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте. Все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
1: Да, в чем заключается цель Конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. То, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может, если Конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один от того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир.
5: שסביבה יפול עליי, ממש יפול עליי, ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים, וצריכים לעבוד בקיצור.
6: כן, צריך לזכור מילה ערבות. שכל אחד אחראי על...
1: нужно помнить слово поручительство. Каждый... каждый готовится к Конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
4: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем больше, лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать, и не упустить такую возможность.
1: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип.

0: которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви. А есть свет, который приходит в твои еще не готовые келим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
1: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет пошлет им всякие страдания.
0: Мы действуем в программе, под программу. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.
1: Да. И когда мы сами захотим быть лучшими, помогать ближнему, быть больше альтруистами, то, по сути, мы продвигаем исправленное состояние. И вот именно здесь этот момент. В нашем мире, если мы посмотрим вокруг себя, мы видим много хороших людей. Люди хорошие, они по ним помогают, волонтеры, делают разные действия. Это такая природа. Это много дает им.
0: О них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животное. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
1: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерение. Но когда мы так звучим, когда мы так это представляем, то людям это непонятно. Я могу их тоже понять. Это очень трудно.
0: И мы тоже все еще не можем. Можем это воспринять тоже.
1: Кто мы?
0: Да, мы, конечно.
1: Но ведь мы работаем над этим, мы понимаем, что есть намерение.
0: Ты хочешь все это реализовать, потому что на тебя действуют свыше и вынуждают тебя прийти к такому пониманию. Это не то, что ты все делаешь, это самостоятельно. Ты приходишь сюда на уроки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
1: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
0: Верно.
1: Вот я об этом и говорю.
0: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы может подняться выше своей природы. Нет. Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получал духовное ощущение.
1: Да, верно. Тем более о массах, об обществе. Я хотел бы их затронуть.
0: А я не хочу говорить про них, я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда, к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
1: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
0: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
1: С помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся, чтобы с помощью всего этого и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.

0: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Я думаю, что самое вот Раф, он особенно вот в последнем клипе очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало дать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и это вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
1: Да, ты относишь, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник сил или окружение, от которого ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
2: Еще товарищи, Турция 2.
3: Ondan dostum soruyor, ıslah eden ışığı oğlumuzda uyandırmak için
1: Товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
2: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
1: Ну, есть условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну, вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил, это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале, в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
2: Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, в Нейбаруху. Там, товарищам из Нейбаруха, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
2: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное. Если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил, его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся, есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего, как самого себя» на этом этапе. Мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
1: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычке продолжали, пробовали. И он там рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человеку к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет, я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть я не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь, сейчас, в десятках, все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
5: Gracias, queridos amigos.
2: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
1: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть Бне Адам, с нами Адама. И в этом усилие, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовную. Я действительно его хочу? Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарища в десятке. Использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарищей. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхования и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бальсулан пишет, что подобные системы будут в каждой стране, то, что сможет предоставить уверенность в этом направлении, но пока мы должны это выстраивать сами.
2: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
2: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится говорить, или просто пошлите нам вопрос записанный.
3: Yes, hello, teachers. Hello, World Clay.
4: Здравствуйте, дорогой мировой Клей. Вопрос. Возможно ли? Так действовать, кажется, что в десятке это возможно. Мы все остаемся в очень особом тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
2: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюби ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Баля Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов, один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь, возлюбить ближнего как самого себя. И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. Когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти к реализации этого закона возлюби ближнего к самому себя с помощью меня, то есть с помощью Торы. Я, Тора, дам тебе силу, я, свет, возвращающий к источнику, дам тебе силы. И в продолжении Рав говорит, мы не можем обязать любить. Да, но есть обязанность пробуждать источники света. Это наша работа — пробуждать источники света, чтобы они подействовали на нас, чтобы мы смогли привлечь их, чтобы мы смогли измениться и доставить наслаждение. На этом мы сосредоточены сейчас. Давайте все-таки попробуем, товарищи из Японии. Там есть собрание, пожалуйста.
0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם.
2: Мы чувствуем ваше сердце, но пока не удается вас услышать. Переходим к Киеву один.
5: Так, дякую, товариші. Питання таке: наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
4: Здравствуйте. Насколько я должен заставлять себя прийти к желанию, чтобы в той же мере я мог отдавать другим? Просьба повторить еще раз.
5: Ты сказал про то, что нужно выучить свое желание отримувати и в этой мере отдавать товарищу. То есть насколько я должен выучать себя?
4: Насколько я должен изучить себя для того, чтобы отдавать другим? Да, насколько изучать себя? Да, верно. Но ты должен себя познать. Да, узнать можно себя только с помощью света. Мы видим, что другого выхода нет, если человек находится только в желании получать. и не делает, не прилагает никаких усилий против желания, чтобы стать Адамом, то он и не знает себя. Он действует, исходя из желания. Есть желание любить, есть желание отдавать. Иногда желание провести трапезу, помочь товарищам. Он это делает. Есть желание помочь миру. Знаешь, сколько есть людей, которые хотят миру помочь? Делают великие вещи. Но это все исходя из желания. Это не против желания. Это не ради цели, чтобы стать человеком, Адамом. Человек, который прилагает эти усилия, он вызывает на себя свет, и этот свет начинает его обучать о нем самом. То, насколько окончательное намерение, его, в общем-то, забота о себе. Исходя из этого, можно изучить, что это знакомство с собой меня приведет к тому, как я могу себя использовать, то самое желание, которое во мне есть. Но меняется направление, как я могу быть в служении ближнему. Это да, это приключение.
2: Спасибо за урок. Он пишет в третьем пункте, что немногие могут за свой рабочий день достаточно наполнить свои потребности. Если я знаю себя, я вижу, что я даже не могу себе ничего достичь, но еще хуже. Там есть стыд и так далее. Какая польза есть от того, что я осознаю себя, и я понимаю, что ничего не могу сделать? Как мы слышали, Илель, ты должен исследовать себя, раскрыть, что у тебя есть. И когда ты изучил себя достаточно глубоко, и вот Раф так вот показал руками, все это ты должен выдать наружу, к товарищам. Насколько ты можешь? Противоположно ли это моему желанию? Понятно. Раф сказал, человек работает выше желания, против желания, против своей ненависти. Почему? Потому что с помощью этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Действия, которые мы делаем, согласно желанию, не притягивают свет. Это Раф определил как животное. Действия, которые мы делаем против желания, они притягивают силу, и это называется свет, возвращающий к источнику. Любить и не обязательно, но пробуждать источники света. Это обязательно. Мы здесь для этого, против нашего желания, к возлюби ближнего, как себя. Может быть, мы расскажем об уроке, который у нас будет сегодня. Пожалуйста.
4: У нас, по сути, два урока. В 12 у нас урок. Илель, ты тоже можешь прийти. Сегодня мы будем изучать, как стать Адамом, человеком, как работать против желания. Будем изучать строение порцов, как входит свет, отраженный свет выходит, при каких условиях заходит внутренний свет, что такое зивок дака, экраны, все эти понятия, все, кто хотят знать эту систему, как работать со светами, могут присоединиться к уроку 12 дня. А урок в 4, в 16.00, мы посвящаем его празднику Лаг Баомер. У нас через два дня Лаг Баомер — это праздник ухода Рашби. Он написал книгу Зор, и поэтому посвящаем урок изучению книги Зор. Мы стараемся объяснить историю этой книги, ее скрытие, ее раскрытие. Есть новые подробности. Если кто-то хочет, или даже те, кто слышали, могут приходить и послушайте интересные детали. Разумеется, пройдем структуру книги Зор, подходы к изучению книги Зор. Бааль Сулам написал 4 предисловия, что есть в каждом из 4 предисловий, прежде чем начинаем изучение. И немножко попробуем, прочитаем избранные отрывки из книги Зор и послушаем замечательное объяснение Рава. Будем изучать ключ к пониманию книги Зор. И посмотрим фильм. фильм, который мы сняли несколько лет назад, «Секрет раскрытия книги Зор». Будет интересно, приходите с 4 до 5.30.
2: Итак, урок будет сегодня происходить с 4 до 17.30 в системе «Арвуд». Мы будем рады вас видеть и пробуждать источники света. А закончим песней.
1: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И будем, пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Благословение тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте». Статья находится во втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том. Статья «Что означает благословение тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава: «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй». То есть всякий раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свое создание. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле, что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца, его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям, и они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, «Застанавливается на Израиля от работы». То есть работу по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше, получает жизненные силы и стремления к работе, и забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
0: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им. В соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим потому, что сказано о рабе еврее. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего, и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это килим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «И помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «Помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенания сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона, поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал египетскому знанию. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу, как объясняется причина в словах «Я люблю господина своего, жену свою, детей своих, и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, застонали сыны Израиля от работы».
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим, то есть согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения, в дом собрания. И если человек хочет обрести новые килим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый килим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, раскрывается тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новый килим для получения радости и для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас, во время подъема. Так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, и ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. И человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. Это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться.

0: отдалилась от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прям к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: Возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. А ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, нужно все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим, как быть человеком. За это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления, и что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет убежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе». В части, которая называется «Праздники, Песах», 4-й том, Шлаве Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
0: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того?
1: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. Исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч

0: ступени. Эти келим я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. Здесь выбор человека, и не то, что в этом стоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую в стороне неприятную и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы, путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа сделается другими. Как это?
1: Что работа его выполняется другими.
0: Счастлив тот, кто... чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже... все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить это от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как вот я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет, никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать. Прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света, чему это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа, опа, опа, так проходит над всякий раз, когда добавляют ему желание, получают, дают ему какие-то мысли, его заботишься над ними, над ними, над ними, так идет. Ну и с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
1: Как это делается?
0: Как делать? С помощью Творца, Божьей помощи. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, рав, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. Он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше меньше умничать, убирать свою премудрость. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю, стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись. Потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует каждое мгновение? Да.
1: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
0: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет: я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заводится как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это уводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миквы.
1: Ты творец надежды Израиля.
0: Миквы Израиля. Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
1: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
0: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен и как следует там находишься. Тогда каждую заповедь ты берешь келим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решимот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними келим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
1: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
0: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их келим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиоотдачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше клей. Вот и все. Да.
2: Адам роце на шпия вероя камом рахок не забыл.
1: Видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, да как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
0: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу. Ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай бог. И он бедный, болен, и неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какая-нибудь уборщица. Она говорит тебе, а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит, да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авиу знает. Как его звали?
1: Шуваль.
0: Шуваль, да? Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, больше понимает, что не понимает. Знаешь, поговори так с любым на улице. А, политика, о, я, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. А будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что... никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света и тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так. Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. Как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, что-то достичь. Все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки, а что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать Его, стремиться к Нему, говорить с Ним, увеличивать Его в своих глазах. Из этого тебе раскроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
3: Принцип неопределенности.
0: Ну, ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
1: Принцип неопределенности.
0: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь с состоянием очень-очень продвинутым в науке, там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так разводишь руками, и все. Только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом. Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это... оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти... Тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
3: Ну.
0: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое... Червячок съел гусеницы или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох. Умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте. Чистым от всего. И целым, без оболочки на нем, и так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко, и 30 килограмм так, я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
1: Да, мы слышали эти рассказы.
0: Это было очень тяжело. У Рэбе перебирать кофе просто. И тоже так, во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
1: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
0: Нет, нет, это не совершенство или что-то, это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой, ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими, да? Так написано, что человек должен делать. То есть из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье – это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецех, от есот, три, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них и уподобляешься им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут, все, что ты постиг в течение шести дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в девять первых, а теперь девять первых включаются в нее, и она получает от них. Все вещи, которые ты постиг в девяти первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
1: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться Хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Как бы самый высокий уровень?
0: Не-не-не, это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон уподобляется Хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дни недели. Вот и все.
1: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках, 6 минут, итоговый семинар.
0: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работы человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рассказал это в состоянии гадости ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
1: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
0: Да, прежде всего, был пример, очень хороший, так в конце, о кофейных зернах, как честь, право делать действия для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
1: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли. А, можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилие, которое он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
0: Да, и от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца. Чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием, то есть мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
1: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот, что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать, только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
0: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь с страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, так я продвигаюсь.
1: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдания само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
0: Да. Вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем краном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свои желания получать, согласно этому экрану, находится он зад бины. И как человек действительно выясняет через этот кран, то есть какое-то отделение, получающий килим, отдающий килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, и там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те келим, в которых есть хэсэд, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
1: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают. С другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской. То есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
0: Перейдем к следующему уроку, а перейдем в своем месте песню.

0: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
1: שוב דבר המתהיל אמנם יש להבהן שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ם וב בדברי.
0: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону именно Захар, Накиву в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых Кли, Кетер и Хухма, у них один вид. Далее Бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы, она из Бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей, и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар, при этом они не находятся в одном клее, а Захар в верхнем клее, то есть в Исоде Аныкова, в нижнем кле, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит гей, которая спустилась из Клисода. Что это за гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бедейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает вав в гей, это вак Захара, приходящий из кли хохмы. А далит указывает на гар, называемый бедный нищий, Но это гар, приходящий из распространения Алиб-Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это гей спустилось вниз, и тогда что такое накива? Снова гар, а захар, вак. Поэтому он говорит здесь, что захар меньше накивы. Почему? Захар — это вак, а накива — гар, далит. И где должен быть экран меньше, в накиве больше, тогда далит в исоде, а вав, мы сказали наоборот, вав — это исод, а далит — это малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все Вак для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есот считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную Вав забирает Есот. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Накивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Накива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в Кли Кетера и в Кли Хохмы Захарим находится в одном Кли, и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света. А Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут Ришимо Давид и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Аб. Он продолжил свет на облачение, а не на Вьют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар де Тлапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо. Без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения. Точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Ришимо де Тлапшут не может продолжить никакого света, а только Авиют, поэтому Ришимо де Тлапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимо де Тлапшут соединяется с Ришимо де Авиют, у которого есть экран. Через Ришимо де Авиют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хисарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на Авиют, называемый Накива, или Этлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но Накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего света. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины, Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Некива в кли бины, Некива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Некива в кли бины, Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Некива больше Захара. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это ваг бины. Значит, почему он меньше? Не из-за виюта, а из-за того, что он ваг. А Некива — это гарбины. Тогда какой же здесь тип? Не большего виюта, а виют маленький. Но измерение гар и ваг. Гар и ваг тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле, одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кли по той причине, что Некива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только бет дейт лапшут, оставшийся в кли бины? А Захар происходит от зивуга зон хухмы, и это бета-виют. Если это бета-виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в ваг. Со стороны гар не может продолжить свет. Со стороны ваг есть свет. Откуда? Из двух стадий бет, клей, хухмы, которые пришли на нее.
2: Почему называют это ваг?
0: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а ваг получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется ваг. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был кетер. Значит, есть разница между виной и кетером, между виной и хохмой, или виной уровня бины. Здесь мы учим, какая у нее бет. У нее есть две бет. И говорят, по первой причине это просто закон. Зивук, который делается выше, называется гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется ваг. Это просто. А вторая причина, потому что она хафец хесед. Возникает вопрос, почему называется некива, ведь это кли, называется хисарон, но ведь нет никакого хисарона. Тогда говорят, называется некива относительно хохмы. И он говорит «хохма», ее по ним. «Хохма» была «гар», «хохма» осталась в «хохме», а у нее нет больше, чем «хасадим». И это у него называется «накива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «накива»? Я спрашиваю иначе.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на сайте Capsule.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы. Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первые и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас было протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт 2, 3, 4, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава о каждом из пункте. По каждому пункту, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы и ответы. Так мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааль Сулама. Очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках. Пункты 2, 3 и 4.
3: И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраэлю, который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя. А остальное — комментарии, иди и учись».
4: Таким

0: Третье. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя». Где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя. И ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля. Не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды. Что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас, не прибавь и не убавь, сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
1: А если мало тебе этого, скажу тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
0: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что, согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
2: Секунд. עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
3: עוד בית. ואם עוד אפשר...
1: פרשתיים אישור על ספטר הפונקט.
2: טוב, הסיכום ש...
1: כאילו... נהיה, פדה תורשם.
2: שום פה... שלא מצליח למלות את צורכי עצמי, אז איך אני עוד יכול...
1: Тут написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении, и Бааль ха-Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше, мы должны верить ему, и... Дальше посмотрим в статье, как он практически это предлагает.
0: Бааль ха-Сулам приводит здесь законы, что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома. То же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, и что такое подушка, что это за

0: состояние, продолжает дальше статью, пока как бы задает вопросы.
1: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
2: Заповедь «Возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить
3: ее.
2: И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. Чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
1: Я
0: записал со слов Рава, что вся Тора — это послано человеку как такое приспособление, чтобы уподобиться высшей ступени. Потому что человек находится на животном уровне и должен выйти на высший уровень. Итак, друзья, мы вошли в общее чтение и обсуждение в десятках. Мы прочитали вторую, третью и четвертую пункты. Сейчас мы будем обсуждать третью и четвертую пункты, но сначала мы послушаем Рава и будем читать снова вместе, и попробуем сделать так, чтобы свет, заложенный Баля Сулама в эту статью, чтобы он подействовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Баля Сулам говорит нам в третьем пункте статьи «Дарование Торы»: «Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: «не прибавь и не убавь». Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
2: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и сам на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона — все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос, на это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто. Исходя из чего? Из того, что я чувствую, что не могу наполнить себя? Я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да, может быть, смогу наполнить себя, нет. Но условие выйти из собственных келим и наполнить всех. Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я и не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть. Естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, проверяя себя в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно. Вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинации, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя и достиг исполнения хафец хесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие «возлюби ближнего как самого себя» я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как, а важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все, все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, ну, как бы наслаждений, Где здесь говорится обо всем мире? Это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться, и он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы... Он выводит мир наружу. Да.
0: Что значит, что я наполняю кого-то?
2: Что значит, что я наполняю кого-то? То, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не, и не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь. Как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем, еще раз почитаем все вместе четвертый пункт, потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
3: Отдалит.
0: Четвертый пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
2: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища к наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейскому рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
0: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
2: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные, четкие. Вопрос возникает, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах. Как такое может быть? Как происходит этот процесс?
0: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действие производить, потом намерение, то есть выяснение в десятке.
2: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Бааль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
0: Пока что не написано, как это делать. Написано, что мы обязаны это делать.
2: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
0: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него. А о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать, и поневоле не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания, и из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. Подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
2: Сейчас пройдем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите пример практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
0: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
2: Да, у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? Заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать примером в подготовке и знать, кто что делает, стараться быть причиной того, что он тоже будет участвовать. Тогда мы все будем готовы. И все будем в состоянии привлечь больше света. Приблизимся к любви.
0: Как мы можем использовать себя ради десятки? Это использовать естественное отторжение, которое есть в желании получать, ради сближения и любви к товарищам, это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
2: Просили практические примеры. Ну, например, как мы готовимся к конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили. И каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
0: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Прежде всего, в действиях. Меньше. Ну, я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно прежде всего быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
2: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждая из которых готовят, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки, то, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах, видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте, все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
0: Да, в чем заключается цель конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. То, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может. Если конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один. От того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир. Нужно помнить слово поручительство. Каждый каждый готовится к конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
2: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем больше, лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать, и не упустить такую возможность.
0: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип номер 9, где Рав подробно объясняет о том, что значит давать по неволе. Посмотрим клип, потом перейдем к вопросам и ответам, пожалуйста. Что он пишет, что он обязан отдать подушку? Непонятно, вот согласно вы как объяснили.
2: Не, я все объяснил, если ты действуешь, это не думая из-под силы, это то. Задействуешь свет, который воздействует на тебя, но на те келим, которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви. А есть свет, который приходит в твои еще не готовые келим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
0: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет пошлет им всякие страдания.
2: Мы действуем в программе, под программой. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.
0: Да. И когда мы сами захотим быть лучшими, помогать ближнему, быть больше альтруистами, то, по сути, мы продвигаем исправленное состояние.
2: Да.
0: И вот именно здесь этот момент. В нашем мире, если мы посмотрим вокруг себя, мы видим много хороших людей. Люди хорошие, они по ним помогают, волонтеры, делают разные действия. Это их такая природа. Это много дает им.
2: О них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животное. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
0: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерение. Но когда мы так звучим, когда мы так это представляем, то людям это непонятно. Я могу их тоже понять. Это очень трудно.
2: И мы тоже все еще не можем. Можем это воспринять тоже.
0: Кто мы?
2: Да, мы, конечно.
0: Но ведь мы работаем над этим, мы понимаем, что есть намерение.
2: Ты хочешь все это реализовать, потому что на тебя действуют свыше и вынуждают тебя прийти к такому пониманию. Это не то, что ты все делаешь, это самостоятельно. Ты приходишь сюда на уроки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
0: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
2: Верно.
0: Вот я об этом и говорю.
2: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы может подняться выше своей природы.
0: Нет.
2: Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получал духовное ощущение.
0: Да, верно. Тем более о массах, об обществе. Я хотел бы их затронуть.
2: А я не хочу говорить про них, я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
0: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
2: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
0: с помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся, чтобы с помощью всего этого и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, к Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.
3: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Я думаю, что самое вот Раф, он особенно вот в последнем клипе, очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало дать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и этот вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
2: Да, ты относишь, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник сил или окружение, от которого ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
0: Еще товарищи, Турция 2.
4: Ondan dostum soruyor. Islah eden ışığı oğlumuzu da uyandırmak için
2: Товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
0: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
2: Ну, есть условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил — это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале и в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
0: Мак 11.
5: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, в Нейбаруху, там, товарищ из Нейбаруху, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
0: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное, если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил, его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся, есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего, как самого себя» на этом этапе. Мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
2: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычке продолжали, пробовали. Он нам рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человеку к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет, я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть я не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь, сейчас, в десятках, все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
6: Gracias, queridos amigos.
0: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
2: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть Бне Адам, сынами Адама. И в этом усилие, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовного. Я действительно его хочу? Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарищей в десятки. использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарищей. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхования и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бальсулан пишет, что подобные системы будут в каждой стране, то, что сможет предоставить уверенность в этом направлении. Но пока мы должны это выстраивать сами.
1: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
2: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится, говорите или просто пошлите нам вопрос записанный.
3: Yes, hello, teachers. Hello, World Clay.
4: Здравствуйте, дорогой мировой Клей.
3: You said, is it feasible? And I think in my 10 it is potentially feasible.
4: Вопрос. Возможно ли?
3: It sounds like it will leave us very vulnerable spiritually.
4: Так действовать, кажется, что в десятке это возможно.
3: And give to each other. What to do in that very delicate state if we achieve this?
4: Мы все остаемся в очень особом тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
2: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюби ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Бали Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов, один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь возлюби ближнего как самого себя. И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. И когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти к реализации этого закона возлюби ближнего к самому себя с помощью меня, то есть с помощью Торы. Я, Тора, дам тебе силу, я, свет, возвращающий к источнику, дам тебе силы. И в продолжении Рав говорит, мы не можем обязать любить. Да, но есть обязанность пробуждать источники света. Это наша работа, пробуждать источники света, чтобы они подействовали на нас, чтобы мы смогли привлечь их, чтобы мы смогли измениться и доставить наслаждение. На этом мы сосредоточены сейчас. Давайте все-таки попробуем, товарищи из Японии. Там есть собрание, пожалуйста.
0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם.
2: Мы чувствуем ваше сердце, но пока не удается вас услышать. Переходим к Киеву один.
5: Так, дякую, товариші. Питання таке: наскільки я повинен вивчати себе для того, ну, своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
4: Здравствуйте. Насколько должен заставлять себя прийти к желанию, чтобы в той же мере я мог отдавать другим? Просьба повторить еще раз.
5: Ты сказал про то, что треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
4: Насколько я должен изучить себя для того, чтобы отдавать другим? Да, насколько изучать себя? Да, верно. Но ты должен себя познать, да, узнать можно себя только с помощью света. Мы видим, что другого выхода нет, если человек находится только в желании получать. и не делает, не прилагает никаких усилий против желания, чтобы стать Адамом, то он и не знает себя. Он действует, исходя из желания. Есть желание любить, есть желание отдавать. Иногда желание провести трапезу, помочь товарищам. Он это делает. Есть желание помочь миру. Знаешь, сколько есть людей, которые хотят миру помочь? Делают великие вещи. Но это все исходя из желания. Это не против желания. Это не ради цели, чтобы стать человеком, Адамом. Человек, который прилагает эти усилия, он вызывает на себя свет, и этот свет начинает его обучать о нем самом, то насколько окончательное намерение его, в общем-то, забота о себе. Исходя из этого, можно изучить, что это знакомство с собой меня приведет к тому, как я могу себя использовать, то самое желание, которое во мне есть. Но меняется направление, как я могу быть в служении ближнему. Это да, это приключение.
2: Спасибо за урок. Он пишет в третьем пункте, что немногие могут за свой рабочий день достаточно наполнить свои потребности. Если я знаю себя, я вижу, что я даже не могу себе ничего достичь, но еще хуже. Там есть стыд и так далее. Какая польза есть от того, что я осознаю себя, и я понимаю, что ничего не могу сделать? Как мы слышали, Илель, ты должен исследовать себя, раскрыть, что у тебя есть. И когда ты изучил себя достаточно глубоко, и вот Раф так вот показал руками, все это ты должен выдать наружу, к товарищам. Насколько ты можешь? Противоположно ли это моему желанию? Понятно. Раф сказал, человек работает выше желания, против своей ненависти. Почему? Потому что с помощью этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Действия, которые мы делаем, согласно желанию, не притягивают свет. Это Раф определил как животное. Действия, которые мы делаем против желания, они притягивают силу, и это называется свет, возвращающий к источнику. Любить не обязательно, но пробуждать источники света — это обязательно. Мы здесь для этого, против нашего желания. К возлюби ближнего как себя. Может быть, мы расскажем об уроке, который у нас будет сегодня. Пожалуйста.
4: У нас, по сути, два урока в 12. У нас урок. Илель, ты тоже можешь прийти. Сегодня мы будем изучать, как стать Адамом, человеком, как работать против желания. Будем изучать строение парцуфа, как входит свет, отраженный свет выходит, при каких условиях заходит. Внутренний свет, что такое зевок дака, экраны, все эти понятия, все, кто хотят знать эту систему, как работать со светами, могут присоединиться к уроку в 12 дня. А урок в 4, в 16.00, мы посвящаем его празднику Лаг Баомер. У нас через два дня Лаг Баомер — это праздник ухода Рашби. Он написал книгу Зор, и поэтому посвящаем урок изучению книги Зор. Мы стараемся объяснить историю этой книги, ее скрытие, ее раскрытие. Есть новые подробности. Если кто-то хочет, или даже те, кто слышали, приходите, послушайте интересные детали. Разумеется, пройдем структуру книги Зор, подходы к изучению книги Зор.

0: до 5:30.
1: Итак, урок будет сегодня происходить с 4 до 17:30 в системе РВУД. Мы будем рады вас видеть и пробуждать источники света. А закончим песней.
2: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И будем, пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Благословение тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте». Статья находится во втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том. Статья «Что означает благословение тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава: «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй». То есть всякий раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свое создание. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле. Что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает

0: от Творца, его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям, и они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, застанавливается на Израиля от работы. То есть работу по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше и получает жизненные силы и стремления к работе. И забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
0: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им. В соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим потому, что сказано о рабе еврее. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это келим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «и помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы. Поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона. Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу, как объясняется причина в словах «Я люблю господина своего, жену свою, детей своих и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, застонали сыны Израиля от работы».
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим Хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим. То есть, согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это килим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем килим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения, дом собрания. И если человек хочет обрести новый килим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый килим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых килим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, открывается тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новые килим для получения радости или для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас во время подъема. Так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком. Ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. И человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. И это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву. А он уже много раз молился. И как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Израиль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие изгнания Израиля означает, что свойство Израиль в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: И возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. Ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, нужно все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим как быть человеком, за это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления, и что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет убежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе?» В части, которая называется «Праздники, Песах», 4-й том, Шлаве Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
0: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того?
1: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет, будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. И исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим, я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека, и не то, что в этом стоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто, поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую в стороне неприятную и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы и путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа сделается другими. Как это?
0: Что работа его выполняется другими.
1: Счастлив тот, кто... чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже... все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как будто я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить: ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света тьму. Это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа, опа, опа, так проходит над всякий раз, когда добавляют ему желание, получают, дают ему какие-то мысли, его заботишься над ними, так идет. Ну, и с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
0: Как это делается?
1: Как делается? С помощью Творца, Божьей помощью. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, РАФ, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше быть, меньше умничать, убирать свои премудрости. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю: стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись. Потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует в каждое мгновение? Да.
0: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
1: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет: я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заботиться как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это уводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку, так, хотя это называется миква.
0: Ты творец надежды Израиля.
1: Миква Израиля. Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
0: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
1: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен, и как следует там находишься. Тогда каждую заповедь ты берешь килим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решемот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними килим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
0: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
1: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их килим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиодачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше килим. Вот и все. Да.
2: Адам Роце Нашпия Вероя Камом Рахок Мизе.
0: Видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
1: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу. Ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай бог. И он бедный, болен, и неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какая-нибудь уборщица. Она говорит тебе: а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит: да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
0: Шуваль,
1: да? Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, он больше понимает, что не понимает. Понимаешь? Поговори так с любым на улице. А, политика, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. Будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света из тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они не чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так? Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, что-то достичь. А все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки. А что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать его, стремиться к нему, говорить с ним, увеличивать его в своих глазах. Из этого тебе раскроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
3: Принцип неопределенности.
1: Ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
0: Принцип неопределенности.
1: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь с состоянием очень-очень продвинутым в науке. Там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так... Разводишь руками, и все. А только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом. Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это... Оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти... Тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
3: Ну.
1: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. они входят в выяснение перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое червячок съел, гусеница, или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте, чистым от всего и целым, без оболочки на нем. И так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко, и 30 килограмм так. Я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
0: Да, мы слышали эти рассказы.
1: Это было очень тяжело. У Рэбе перебирать кофе, это просто... И тоже так, во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
0: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
1: Нет, это не совершенство или что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой, ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими. Да? Так написано, что человек должен делать. То есть... Из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецах, од йесод, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них, уподобляешься в им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут, все, что ты постиг в течение 6 дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в 9 первых, а теперь 9 первых включаются в нее, и она получает от них. Все вещи, которые ты постиг в 9 первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
0: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Это как бы самый высокий уровень?
1: Нет. Это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон уподобляется хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дни недели. Вот и все.
0: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках. 6 минут. Итоговый семинар.
1: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работы человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рассказал это в состоянии гадости ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
0: Да, не отключаться от связи с Творцом, чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
1: Да, прежде был пример, очень хороший, так в конце, кофейных зернах, как честь, право делать, все действует для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
0: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли. А можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилия, которые он дал,

0: Если мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
1: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот, что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать, только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
0: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь с страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, так я продвигаюсь.
1: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдание само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
0: Да. Вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем краном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свое желание получать согласно этому экрану, находится там зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, через какое-то отделение получающих килим и отдающих килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те килим, в которых есть хес, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
1: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают, с другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской, то есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
0: Перейдем к следующему уроку, а перед этим с вами вместе песню.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש.
1: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
0: שוב דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ו בדברי.
1: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону именно Захар, Накиву в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых — Кли, Кетер и Хухма, у них один вид. Далее Бина — третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин — третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы, она из Бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей, и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар. При этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Аныкава, в нижнем кле, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит Эй, которая спустилась из Клисода. Что это за Гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бет-Дейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает вав в гей, это вак Захара, приходящий из кли хохмы. А далит указывает на гар, называемый бедный нищий, Но это гар, приходящий из распространения Алеп-Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это гей спустилось вниз, и тогда что такое Некива? Снова гар, а Захар, вак. Поэтому он говорит здесь, что Захар меньше Некивы. Почему? Захар — это вак, а Некива — гар, далит. И где должен быть экран меньше, в Некиве больше, тогда далит в Исоде, а вав, мы сказали наоборот, вав — это Исод, а далит — это Малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Некивы есть вся хей. И все вак для этой хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есод считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в хей, потому что усеченную вав забирает Есод. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Некивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Некивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Некива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Некива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Некивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в Кли Кетера и в Кли Хохмы Захарим находится в одном Кли, и Захарим и Некивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света. А Некивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут, и Ришимо Давид, и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Аб. Он продолжил свет на облачение, а не на Вьют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар Дейт Лапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения. Точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Ришимо Дейт Лапшут не может продолжить никакого света, а только Авьют, поэтому Ришимо Дейт Лапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимо Дейт Лапшут соединяется с Ришимо Давьют, у которого есть экран. Через Ришимо Давьют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хиссарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на Авиют, называемый Накива, или Итлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но Накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего света. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Некива больше Захара. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это Ваг Бины. Значит, почему он меньше? Не из-за Виюта, а из-за того, что он Ваг. А Некива — это Гар Бины. Тогда какой же здесь тип? Не большего Виюта, а Виют маленький. Но измерение Гар и Ваг. Гар и Ваг тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кли, по той причине, что Некива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только бедает лапшут, оставшийся в кли бины? А Захар происходит от Зивуга Зон Хухмы, и это Бета Виют. Если это Бета Виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в Ваг. Со стороны Гар не может продолжить свет. Со стороны Ваг есть свет. Откуда? Из двух стадий Бет, Клей, Хухмы, которые пришли на нее.
2: Почему называют это Ваг?
1: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а ваг получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется ваг. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее бет. У нее есть две бет. И говорят, по первой причине, это просто закон. Зивук, который делается выше, называется Гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется Ваг. Это просто. А вторая причина, потому что она Хафец Хесед. Возникает вопрос, почему называется Некива, ведь это Кли, называется Хисарон, но ведь нет никакого Хисарона. Тогда говорят, называется Некива относительно Хохмы. И он говорит «Хохма», ее по ним. «Хохма» была «Гар», «Хохма» осталась в «Хохме», а у нее нет больше, чем «Хасадим». И это у него называется «Некива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «Некива»? Я спрашиваю иначе.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на сайте Capsule.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы. Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас было протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт 2, 3, 4, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава по каждому пункту, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы-ответы. Итак, мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааль Сулама. Очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках. Пункты 2, 3 и 4.
3: И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраэлю, который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — комментарии. Иди и учись.
1: Таким образом, перед нами ясный закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612 заповедей, у всех стихов Торы, по сравнению с одной заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо они призваны лишь объяснить и дать нам возможность исполнить заповедь любви к ближнему в окончательном виде, ведь Гилель ясно говорит, а остальное — комментарий, иди учись. То есть вся остальная Тора есть объяснение этой одной заповеди, ибо невозможно завершить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» без них.
3: Третье. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас, не прибавь, а не убавь, сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
1: А если мало тебе этого, скажу тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
3: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
4: Секунд. עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
5: עוד בית. ואם עוד אפשר...
1: פרשיטיים אישור על ספטר הפונקט.
4: טוב, הסיכום ש...
1: כאילו... נהיה, פדה תורשם.
4: שום פה... Тут
1: написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении. И Баля Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше. Мы должны верить ему. И дальше посмотрим статью, как он практически это предлагает.
3: Барсулам приводит здесь законы, что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома. То же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, что такое подушка, что это за состояние. Продолжая дальше статью, пока как бы задает вопросы.
1: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
3: Заповедь «возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить ее. И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
1: Я записал со слов Рава, что вся Тора — это послана человеку как такое приспособление, чтобы уподобиться высшей ступени. Потому что человек находится на животном уровне и должен выйти на высший уровень. Итак, друзья, мы вошли в общее чтение и обсуждение в десятках. Мы прочитали вторую, третью и четвертую пункты. Сейчас мы будем обсуждать третий и четвертый пункты, но сначала мы послушаем Рава. И будем читать снова вместе, и попробуем сделать так, чтобы свет, заложенный Баля Сулама в эту статью, чтобы он подействовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Баля Сулам говорит нам в третьем пункте статьи дарования Торы: «Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: «не прибавь и не убавь». Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
3: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и сам на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона — все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос: На это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто. Исходя из чего? Из того, что я чувствую, что не могу наполнить себя? Я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да, может быть, смогу наполнить себя, нет. Но условие выйти из собственных келим и наполнить всех. Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я и не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть. Естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, проверяя себя в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно. Вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинаций, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя, так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя, и достиг исполнения хафец хесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие возлюби ближнего как самого себя я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как. А важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все. Все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, наслаждений. Так, где здесь говорится обо всем мире? Это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться, и он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы он выводит мир наружу.
6: Да.
1: Что значит, что я наполняю кого-то?
3: Что значит, что я наполняю кого-то? То, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не, и не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь. Как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем. Еще раз почитаем все вместе четвертый пункт. Потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
5: Отдали.
1: Четвертый пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
3: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища к наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейским рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
1: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
3: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные, четкие. Вопрос возникает, как можно, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах. Как такое может быть? Как происходит этот процесс?
1: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действие производить, потом намерение, то есть выяснение в десятке.
3: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Бааль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
1: Пока что не написано, как это делать. Написано, что мы обязаны это делать.
3: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
1: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него. А о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать, и поневоле не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания, и из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. Подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
3: Сейчас проведем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите примеры практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
1: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
3: Да, у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? Заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать

0: сближения и любви к товарищам. Это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
1: Просили практические примеры.
2: Ну, например, как мы готовимся к конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили.
1: И
2: каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
0: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Прежде всего, в действиях. Меньше. Ну, я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно прежде всего быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
2: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждая из которых готовит, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки. То, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах. Видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте. Все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
0: Да, в чем заключается цель конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. То, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может. Если конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один. От того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир.
3: שסביבה יפול עליי, ממש יפול עליי, ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים, וצריכים לעבוד בקיצור.
4: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על...
0: Нужно помнить слово поручительство. Каждый... Каждый готовится к конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
2: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем больше, лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать, и не упустить такую возможность.
0: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип номер 9, где Рав подробно объясняет о том, что значит давать по неволе. Посмотрим клип, потом перейдем к вопросам и ответам. Пожалуйста.

0: Он пишет, что он обязан отдать подушку. Непонятно, вот согласно вы, как объяснили.
1: Не, я все объяснил, если ты действуешь это, не думая, из-под силы, то то задействуешь свет, который воздействует на тебя, но на те килим, которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви, а есть свет, который приходит в твои еще не готовые килим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
0: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет пошлет им всякие страдания.
1: Мы действуем в программе, под программу. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.
0: Да. И когда мы сами захотим быть лучшими, помогать ближнему, быть больше альтруистами, то, по сути, мы продвигаем исправленное состояние.
1: Да.
0: И вот именно здесь этот момент. В нашем мире, если мы посмотрим вокруг себя, мы видим много хороших людей. Люди хорошие, они по ним помогают, волонтеры, делают разные действия. Это их такая природа. Это много дает им.
1: О них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животное. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
0: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерение. Но когда мы так звучим, когда мы так это представляем, то людям это непонятно. Я могу их тоже понять. Это очень трудно.
1: И мы тоже все еще не можем. Можем это воспринять тоже.
0: Кто мы?
1: Да, мы, конечно.
0: Но ведь мы работаем над этим, мы понимаем, что есть намерение.
1: Ты хочешь все это реализовать, потому что на тебя действуют свыше и вынуждают тебя прийти к такому пониманию. Это не то, что ты все делаешь, это самостоятельно. Ты приходишь сюда на уроки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
0: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
1: Верно.
0: Вот я об этом и говорю.
1: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы может подняться выше своей природы.
0: Нет.
1: Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получал духовное ощущение.
0: Да, верно. Тем более о массах, об обществе. Я хотел бы их затронуть.
1: А я не хочу говорить про них, я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда, к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
0: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
1: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
0: С помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся чтобы с помощью всего этого и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, к Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.
2: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Ты думаешь, что самое вот Раф, он особенно вот в последнем клипе очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало дать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и это вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
1: Да, ты относишь, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник сил или окружение, от которого ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
0: Еще товарищи, Турция 2.
3: Ondan dostum soruyor, ıslah eden ışığı oğlumuzda uyandırmak için.
1: Товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
0: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
1: Ну, есть условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил, это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале и в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
0: Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, в Ней Баруху, там, товарищ Мизнебарух, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
0: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное, если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил, его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся, есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего как самого себя» на этом этапе. Мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
1: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычке продолжали, пробовали. Он нам рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человеку к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет, я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть я не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь, сейчас, в десятках, все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
5: Gracias, queridos amigos.
0: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
1: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть Бне Адам, с нами Адама. И в этом усилии, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовного. Я действительно его хочу? Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарищей в десятки. использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарищей. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхования и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бальсулан пишет, что подобные системы будут в каждой стране, то, что сможет предоставить уверенность в этом направлении. Но пока мы должны это выстраивать сами.
0: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
1: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится говорить, или просто пошлите нам вопрос записанный.
2: Yes, hello, teachers. Hello, World Clay.
3: Здравствуйте, дорогой мировой Клей. Вопрос. Возможно ли? Так действовать, кажется, что в десятке это возможно. Мы все остаемся в очень особом тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
1: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюби ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Бали Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов, один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь возлюби ближнего как самого себя? И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. И когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти к реализации этого закона возлюби ближнего к самому себя с помощью меня, то есть с помощью Торы. Я, Тора, дам тебе силу, я, свет, возвращающий к источнику, дам тебе силы. И в продолжении Рав говорит, мы не можем обязать любить. Да, но есть обязанность пробуждать источники света. Это наша работа, пробуждать источники света, чтобы они подействовали на нас, чтобы мы смогли привлечь их, чтобы мы смогли измениться и доставить наслаждение. На этом мы сосредоточены сейчас. Давайте все-таки попробуем, товарищи из Японии. Там есть собрание, пожалуйста.
0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם.
1: Мы чувствуем ваше сердце, но пока не удается вас услышать. Переходим к Киеву один.
4: Так, дякую, товариші. Питання таке: наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
3: Здравствуйте. Насколько должен заставлять себя прийти к желанию, чтобы в той же мере я мог отдавать другим? И просьба повторить еще раз.
4: Муж сказал про то, что треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
3: Насколько я должен изучить себя для того, чтобы отдавать другим? Да, насколько изучать себя? Да, верно. Но ты должен себя познать, да, узнать можно себя только с помощью света. Мы видим, что другого выхода нет, если человек находится только в желании получать. и не делает, не прилагает никаких усилий против желания, чтобы стать Адамом, то он и не знает себя. Он действует, исходя из желания. Есть желание любить, есть желание отдавать. Иногда желание провести трапезу, помочь товарищам, он это делает. Есть желание помочь миру. Знаешь, сколько есть людей, которые хотят миру помочь? Делают великие вещи. Но это все исходя из желания. Это не против желания. Это не ради цели, чтобы стать человеком, Адамом. Человек, который прилагает эти усилия, он вызывает на себя свет, и этот свет начинает его обучать о нем самом. То, насколько окончательное намерение, его, в общем-то, забота о себе. Исходя из этого, можно изучить, что это знакомство с собой меня приведет к тому, как я могу себя использовать, то самое желание, которое во мне есть. Но меняется направление, как я могу быть в служении ближнему. Это да, это приключение.
1: Спасибо за урок. Он пишет в третьем пункте, что немногие могут за свой рабочий день достаточно наполнить свои потребности. Если я знаю себя, я вижу, что я даже не могу себе ничего достичь, но еще хуже. Там есть стыд и так далее. Какая польза есть от того, что я осознаю себя, и я понимаю, что ничего не могу сделать? Как мы слышали, Илель, ты должен исследовать себя, раскрыть, что у тебя есть. И когда ты изучил себя достаточно глубоко, и вот Раф так вот показал руками, все это ты должен выдать наружу, к товарищам. Насколько ты можешь? Противоположно ли это моему желанию? Понятно. Раф сказал, человек работает выше желания, против своей ненависти. Почему? Потому что с помощью этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Действия, которые мы делаем, согласно желанию, не притягивают света. Раф определил, как животное. Действия, которые мы делаем против желания, они притягивают силу, и это называется свет, возвращающий к источнику. Любить и не обязательно, но пробуждать источники света. Это обязательно. Мы здесь для этого, против нашего желания, к возлюби ближнему как себя. Может быть, мы расскажем об уроке, который у нас будет сегодня. Пожалуйста.
3: У нас, по сути, два урока в 12. У нас урок. Илель, ты тоже можешь прийти. Сегодня мы будем изучать, как стать Адамом, человеком, как работать против желания. Будем изучать строение порцов, как входит свет, отраженный свет выходит, при каких условиях заходит внутренний свет, что такое зевок дака, экраны, все эти понятия, все, кто хотят знать эту систему, как работать со светами, могут присоединиться к уроку 12 дня. А урок в 4, в 16.00, мы посвящаем его празднику Лаг Баомер. У нас через два дня Лаг Баомер — это праздник ухода Рашби. Он написал книгу Зор, и поэтому посвящаем урок изучению книги Зор. Мы постараемся объяснить историю этой книги, ее скрытие, ее раскрытие. Есть новые подробности. Если кто-то хочет, или даже те, кто слышали, могут приходить и послушать интересные детали. Разумеется, пройдем структуру книги Зор, подхода к изучению книги Зор. Бааль Сулам написал 4 предисловия, что есть в каждом из 4 предисловий, прежде чем начинаем изучение. И немножко попробуем, прочитаем избранные отрывки из книги Зор и послушаем замечательное объяснение Рава. Будем изучать ключ к пониманию книги Зор и посмотрим фильм. Фильм, который мы сняли несколько лет назад, «Секрет раскрытия книги Зор». Будет интересно, приходите с 4 до 5.30.
1: Итак, урок будет сегодня происходить с 4 до 17.30 в системе РВУД. Мы будем рады вас видеть и пробуждать источники света. А закончим песней.
5: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И будем, пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает благословение. Тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте. Статья находится во втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том. Статья «Что означает благословение? Тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава, всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй. То есть всякий раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свои создания. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле. Что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли, а каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям, и они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, «Застанавливается на Израиля от работы». То есть работу по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше, и получает жизненные силы и стремления к работе, и забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
0: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим по тому, что сказано о рабе еврее, если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это келим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «и помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенания сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона, поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал египетскому знанию. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу, как объясняется причина в словах «Я люблю господина своего, жену свою, детей своих, и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, сыновья сына Израиля от работы».
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый келим, то есть согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются теми келим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения, дом собрания. И если человек хочет обрести новые келим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый келим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо,

0: что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, открывается тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новые келим для получения радости и для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас во время подъема, так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, и ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. Человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. Это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых.

0: И человек думает, что Творец не слышит его молитву. А он уже много раз молился. И как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Израиль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие «изгнание Израиля» означает, что свойство «Израиль» в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: Возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. Ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, но все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим как быть человеком, за это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления, и что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет бежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе». в части

0: который называется «Праздники, Песах», четвертый том, Шлавей Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
1: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того?
0: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет, будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. И исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека, и не то, что в этом стоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто, поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую в стороне неприятную и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы, путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа делается другими. Как это?
1: Что работа его выполняется другими.
0: Счастлив тот, кто, чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как будто я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света, чему это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец все время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа-опа-опа, так проходит над всякий раз, когда добавляют ему желание, получают, дают ему какие-то мысли, его заботишься. Над ними, так идет. Ну, с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
1: Как это делается?
0: Как делается? С помощью Творца, Божьей помощью. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, РАФ, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше быть... меньше умничать, убирать свою премудрость. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю, стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись. Потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует в каждое мгновение? Да.
1: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
0: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет, я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заботиться как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это уводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миква.
1: Ты творец надежды Израиля.
0: Миква Израиля.
2: Спорт.
0: Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове Нехорошие вещи.
1: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
0: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим килим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен и как следует там находишься. Тогда каждую заповедь ты берешь килим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решимот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними килим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
1: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
0: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их килим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиодачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше килим. Вот и все. Да.
2: Адам Роце Нашпия Вероя Кама Мурахок Мизе.
1: Видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
0: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу, ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай Бог. И он бедный, болен, и неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какая-нибудь уборщица. Она говорит тебе: а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит: да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
1: Шуваль,
0: да? Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, он больше понимает, что не понимает. Понимаешь? Поговори так с любым на улице. А, политика, о, я, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. А будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что... никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света из тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они не чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так? Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, что-то достичь. Все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки, а что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать его, стремиться к нему, говорить с ним, увеличивать его в своих глазах. Из этого тебе раскроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
3: Принцип неопределенности.
0: Ну, ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
1: Принцип неопределенности.
0: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь к состояниям очень-очень продвинутым в науке, там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так разводишь руками, и все. Только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом. Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это... оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти... Тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
3: Ну.
0: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение в перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое... червячок съел гусеницы или сидит внутри, это зеленые зерна, может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте, чистым от всего и целым, без оболочки на нем. И так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко, и 30 килограмм так я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
1: Да, мы слышали эти рассказы.
0: Это было очень тяжело. Рэбе перебирать кофе просто. И тоже так во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
1: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
0: Нет, это не совершенство или что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой, ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими. Да? Так написано, что человек должен делать. То есть из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецех, од йесод, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них, уподобляешься в им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут, все, что ты постиг в течение 6 дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в 9 первых, а теперь 9 первых включаются в нее, и она получает от них. То есть все вещи, которые ты постиг в 9 первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
1: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Это как бы самый высокий уровень?
0: Не-не-не, это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон уподобляется хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дни недели. Вот и все.
1: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках. 6 минут. Итоговый семинар.
0: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работы человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рав сказал это. В состоянии гадости ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
1: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
0: Да, прежде всего, был пример, очень хороший, так в конце, кофейных зернах, как честь, право делать все, действовать для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
1: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли.

0: можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилие, которое он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
1: Да, от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца. Чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием. То есть мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
0: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот, что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать, только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
1: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь с страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, так я продвигаюсь.
0: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдания само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
1: Да. Вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем краном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свое желание получать, согласно этому экрану, находится он зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, то есть какое-то отделение получающих килим и отдающих килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те килим, в которых есть хес, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
0: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают, с другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской, то есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
1: Перейдем к следующему уроку, а перед ним в своем месте песню.

0: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
1: שוב דבר המתחיל, אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ״ם וו בדברי.
0: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону именно Захар, Накиву в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых Кли, Кетер и Хухма, у них один вид. Далее Бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы, она из Бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей, и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар, при этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Анакава, в нижнем кле, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит Эй, которая спустилась из Клисода. Что это за гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бет-Дейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает вав в гей, это вак Захара, приходящий из кли хохмы. А далит указывает на гар, называемый бедный нищий, Но это гар, приходящий из распространения Алиб-Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это гей спустилось вниз, и тогда что такое накива? Снова гар, а захар, вак. Поэтому он говорит здесь, что захар меньше накивы. Почему? Захар — это вак, а накива — гар, далит. И где должен быть экран меньше, в накиве больше, тогда далит. В исоде, а вав, мы сказали наоборот, вав — это исод, а далит — это малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все Вак для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есот считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную Вав забирает Есот. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Накивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Накива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях, в Кли Кетера и в Кли Хухмы, Захарим находится в одном Кли, и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света, а Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут, Ришимо Давид и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Аб. Он продолжил свет на облачение, а не на Вьют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар Дейт Лапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, от ступени выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения. Точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Ришимо Дейт Лапшут не может продолжить никакого света, а только Авьют, поэтому Ришимо Дейт Лапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимо Дейт Лапшут соединяется с Ришимо Дейт Авьют, у которого есть экран. Через Ришимо Дейт Авьют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хиссарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на Авиют, называемый Накива, или Итлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но Накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего света. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Некива в клибины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Некива больше Захара. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это ваг бины. Значит, почему он меньше? Не из-за виюта, а из-за того, что он ваг. А Некива — это гарбины. Тогда какой же здесь тип? Не большего виюта, а виют маленький. Но измерение гар и ваг. Гар и ваг тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кли по той причине, что Некива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только бет дейт лапшут, оставшийся в кли бины? А Захар происходит от Зиву Газон Хухмы, и это бета-виют. Если это бета-виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в ваг. Со стороны гар не может продолжить свет. Со стороны ваг есть свет. Откуда? Из двух стадий бет, клей, хухмы, которые пришли на нее.
2: Почему называют это ваг?
0: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а ваг получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется ваг. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее бет. У нее есть две бет. И говорят, по первой причине это просто закон. Зивук, который делается выше, называется гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется ваг. Это просто. А вторая причина, потому что она хафец хесед. Возникает вопрос, почему называется некива, ведь это кли, называется хисарон, но ведь нет никакого хисарона. Тогда говорят, называется некива относительно хухмы. И он говорит «хохма», ее по ним. «Хохма» была «гар», «хохма» осталась в «хохме», а у нее нет больше, чем «хасадим». И это у него называется «накива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «накива»? Я спрашиваю иначе.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на сайте Kapsul.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы. Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас было протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт 2, 3, 4, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы

0: если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраилю.
1: Гади, ты меня слышишь?
0: Который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я
2: стою на одной ноге». Да, слышу, все нормально.
0: И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя. А остальное — комментарии, иди и учись».
3: Таким образом, перед нами ясный закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612.
1: Здравствуйте, мы приветствуем всех на очередном уроке нашего глобального курса по вступлению в науку Каббала. Сегодня это пятый урок в этой серии уроков по вступлению в науку Каббала. И мы продолжим с того момента, на который мы закончили на прошлом уроке. Это очень важный момент о отношениях гостя и хозяина. С одной стороны, мы знаем, что у нас есть наше желание получать, мы хотим наслаждаться, мы хотим наполняться, а с другой стороны, вдруг в какой-то момент создается ощущение стыда, когда мы не хотим больше получать ради себя, мы больше не хотим быть получающими. И тогда создается новое состояние. И мы, с одной стороны, наука Каббала нас учит, что наше желание получать мы не должны отменять, должны работать с ним. И мы, да, должны получать наслаждение, наполняться, но тут мы начинаем создавать что-то новое, выстраивать новое намерение. Мы хотим сегодня немного углубиться с вами в эту тему. Мы, конечно, немного повторим то, что те темы, которые мы прошли за последние уроки. Как всегда, если у вас есть вопросы, если что-то неясно, вы можете нам писать, вы можете спрашивать, задавать вопросы в голос, в Zoom. И я приветствую наших преподавателей. Здравствуйте, Авиу, здравствуйте, Михаил.
4: Приветствуем всех.
1: Здравствуйте, здравствуйте, все дорогие наши товарищи и все дорогие подруги. И все, кто выбрали, опять же, в воскресенье, как каждую неделю, развивать вашу точку в сердце. Это очень важно, это не само собой разумеется. И давайте поблагодарим за это, и давайте поблагодарим Творца за то, что дал нам силы собраться здесь вместе, собраться и думать о настолько великих вещах. Прежде всего, думать о том понятии, которое называется «творец». Сколько людей встают утром и думают о понятии «творца»? Не только как от него еще немножко получить, еще немножко выжать несколько долларов, несколько евро, несколько еще наслаждений, а на самом деле попытаться понять, как быть подобными нему. Сколько таких людей есть в человечестве? Мы надеемся, что будет очень много, но, к сожалению, мы единицы. И поэтому это совсем не само собой разумеется, что Творец дал нам такое желание, такую потребность попытаться осмыслить замысел творения. Вы представляете, какой великой вещью мы занимаемся, насколько это ценно, насколько это особенно? Сравните это с любым другим действием в этом мире. Ходить в магазин, что-нибудь поесть — это, конечно, хорошо. Это очень важные, необходимые действия. Но вы же понимаете, о чем мы будем говорить за эти полтора часа ближайших. Это действительно очень особенно. И мы сегодня будем продолжать процесс обучения. Мы попытаемся выяснить, как выстраивается сосуд отдачи. Запишите себе. Мы пытаемся понять, выучить, изучить в этом процессе, в котором мы находимся, который мы называем «вступление в науку Каббала». Мы так это называем, потому что Баля Сулам написал предисловие, которое называется «вступление в науку Каббала». На иврите это называется «птиха». «Птиха» от слова «открытие», «лифтоах». И мы эту часть

0: курсы называем «Структура высших миров». Почему? Потому что с помощью того процесса, который мы проходим сейчас вместе, мы хотим произвести три вещи. Первое — это понять. Прежде всего, понять разумом. Нужно понять основные понятия, о чем вообще идет речь. На втором этапе мы хотим попробовать почувствовать Бааль Сулама, те понятия, о которых он говорит. А на третьем этапе, с помощью света, возвращающего к источнику, и с помощью наших усилий, это уже быть как Бааль Сулам, войти в это, в эту жизнь, как каббалисты уже живут в этом духовном, в этой духовной реальности, чтобы это не было просто понятие или чертежи, или понимание, или ощущение, а чтобы это была внутренняя работа, которую мы производим вместе с этими понятиями. Вот это то, что мы хотим сделать. Это действительно очень возвышенная вещь, это очень ценно. И мы сейчас мы начнем учиться, и я действительно вам могу сказать, что мы подготовим очень такой насыщенный урок, и тут немало понятий и контента разного, но за всем этим давайте не забывать, что когда мы говорим о Цимцуме или о Масахе, или о отраженном свете, или вообще о свете, о Творце, мы хотим притянуть эту силу, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Сегодня утром на одном из уроков, которые мы проводим, наш великий учитель, рав доктор Михаил Лайтман, сказал такую фразу, которая со мной осталась с самого утра. Он сказал: «Человек, невозможно человека заставить полюбить ближнего, невозможно его заставить отдавать. А что можно? И что мы обязаны сделать? Это пробудить источники света, пробудить источники света и притянуть свет, возвращающий к источнику. А он уже будет действовать на нас таким образом, как будет действовать». И это то, что мы хотим сегодня сделать. Что скажешь, Михаил?
1: Мы скоро начнем читать, и так передать себя воздействию книги на нас, этому святому тексту. Святому означает отделенному от нашего эгоизма, от нашей эгоистической природы, и мы хотим тоже отдалиться от первозданной природы и приблизиться к природе Творца, нашего источника.
0: Это то, что мы будем делать. Мы начнем. Мы начнем с немного упомянуть не все, что мы прошли за последние уроки, но что мы прошли вот последние 1-2 урока, чтобы у нас было хоть какое-то понимание. И мы начнем с того, что называется притча о госте и хозяине. Прежде всего, кто-то помнит, о чем идет речь? Давайте как-то каждый, кто помнит, о чем идет речь, когда я говорю притча о госте и хозяине, пусть как-то обозначит или рукой, или подморгнет, или поведет ухом. Ну, как-то обозначьте. Да? Прежде всего, да, мы это нас очень радует, что вы нас приветствуете. Да? Я вижу, что большая часть товарищей помнят. Вы встали утром и подумали, вот что там происходит в этой притче, как мы можем ее осознать внутри нас, гостя и хозяина. Давайте прочитаем его еще раз. Сейчас мы уже немного больше понимаем. Но мы не просто будем его читать. Мы почитаем эту притчу по двум причинам. Первая причина, что Бааль Сулам написал, это не мы придумали. Бааль Сулам, который находится на самой высокой духовной ступеньке, облачает эти понятия в притчу. Также после 15 пункта мы перейдем к 16-му, и там Бааль Сулам берет эту притчу и соединяет его с тем понятием, которое мы хотим выучить. Давайте немного напомним, где мы сейчас находимся. Мы говорили, если вы помните, о четырех стадиях распространения света. Корень, алеф, бет, гимель, далет. Мы сейчас говорим о стадии, о четвертой стадии Бхинадалит, которая называется Малхут. Я тут напишу латинскими буквами Малхут. И она называется Малхут бесконечности. То есть без конца. Она получает свет без ограничения. Это та известная четвертая стадия после процесса распространения четырех стадий. Мы не будем его повторять. И сейчас мы подходим к самому важному моменту в науке Каббала. То есть это первый момент, когда творение начинает реагировать на Творца. Малхут бесконечности, если вы помните, вдруг ощущает то ощущение, которое называется стыд. Я только записываю этапы. Стыд. Я уверен, что на вашем языке вы это слышите, но важно, чтобы вы знали это и на иврите. Называется буша, стыд. Почему это называется стыдом? Потому что она чувствует, что дающий дает ему дает ей без ограничений, и она получает без ограничения. Но она чувствует себя обратной по свойствам от дающего, и тогда она решает сделать действие, которое называется цимцум, сокращение. И она опустошается от всего света. Опустошается от всего света. И сейчас она уже называется сокращенная Малхут. Давайте посмотрим третий чертеж. Третий слайд, пожалуйста. Малхут производит сокращение. Мы это описываем как свет, который идет свыше. И вот Малхут делает цимцум. Сверху идет свет. Это называется прямой свет, Ор-Яшар. Малхут решает его не принимать. Не принимать его. Почему? Не то, что она не хочет, она очень хочет. Она очень стремится к этому свету. Но с намерением ради получения, которое отдаляет ее от Творца, она не хочет получать этот свет. Вот это действие, оно определяет всю дальнейшую ее жизнь. С этого момента, как это действие произвело, не момент во времени, а с этого этапа, который произошло в мирах, она не отменяется, это действие, сокращение. Давайте посмотрим пятый слайд. Это следующий этап. Свыше идет прямой свет, Ор-Яшар, мы уже об этом говорили. Малхут производит цимцум, сокращение, и отталкивает свет. Она отталкивает свет. Вот это действие отторжения света, то есть решает, что с намерением ради получения она больше не будет получать свет, это называется орхозер, отраженный свет. И тут начинается совершенно новая история. И с этого момента мы хотим продолжить наш урок. До сих пор мы сделали немного повторили то, о чем мы уже говорили. Давайте начнем читать 15-й пункт. Пожалуйста. В 15-м пункте нам рассказывает Баля Сулам притчу гостя и хозяина. Давайте напомним, и потом перейдем к 16-му пункту, который уже является новым материалом на сегодня. Говорит Баля Сулам. Таким образом, были созданы новые келим в парцуфим святости вместо бхины далит после первого сокращения. Это именно тот этап, на котором мы сейчас завершили наше объяснение. Они образовались из отраженного света. И тут есть новое понятие, которое мы сейчас объясним, в результате зивуга деака, высшего света с экраном. Пока что только слушайте, мы объясним дальше. И необходимо, однако, понять этот отраженный свет, как он стал получающим кли, после того, как вначале он был всего лишь светом, отвергнутым для получения. Выходит, что он играет роль противоположную самому себе. Давайте посмотрим пятый чертеж. Смотрите, что нам говорит тут Баля Сулам. Я хотел сказать, что нам говорит хозяин, но это говорит нам Баля Сулам. Он объясняет, что приходит Ор-Яшар, прямой свет. Малхут решает его не не получать франты. Помнишь, да, мы об этом говорили? И она отталкивает его. Это называется орхозер, отраженный свет. До сих пор все понятно. Свет приходит, не получаем, отталкиваем все. А как вдруг этот свет становится новым кли? То, что она оттолкнула свет, это понятно. Но как вдруг? Вот что здесь произошло? Что это за магия такая? Это очень важный момент. Тут происходит буквально чудо, когда создается кли отдачи. Потом он говорит дальше. И я объясню это на примере из этого мира. Ведь, естественно, для человека любить и уважать свойства отдачи. И отвратительно низко в его глазах получать от товарища. И поэтому, когда приходит в дом своего товарища, и тот предлагает ему поесть у него, то даже если он очень голоден, откажется есть, потому что противно и низко в его глазах быть получающим подарок от товарища. Однако, когда товарищ многократно, послушайте, упрашивает его в мере достаточной, чтобы для него стало очевидно, что он сделает товарищу огромное одолжение тем, что поест, тогда он уступает и соглашается поесть у него, ибо уже не чувствует себя получающим подарок, а товарища дающим. А наоборот, ведь он дает и делает одолжение товарищу тем, что получает от него это угощение. И вот ты находишь, что, несмотря на то, что чувство голода и аппетит являются кли сосудом для получения еды, и у этого человека был аппетит и голод в достаточной мере, чтобы принять угощение товарища, вместе с тем, он не мог даже попробовать что-то у него из-за стыда. Но, обратите внимание, но когда товарищ начинает уговаривать его, а он продолжает отказываться, то есть тут есть столкновение. Товарищ начинает уговаривать, а он все больше отказывается. Тогда начинают формироваться в нем новые келим для еды, поскольку силы уговоров товарища и сил отталкивания его самого, нарастая все больше и больше, в конечном итоге накапливаются в достаточной мере, чтобы превратить у него свойство получения в свойство отдачи до такой степени, что он уже сможет представить себе, что сделает одолжение и доставит огромное наслаждение своему товарищу тем, что поест у него. И вот тогда рождаются в нем получающие келим для трапезы у товарища. И считается теперь, что сила его отталкивания стала основным получающим кли для этой трапезы, а не голод и аппетит, несмотря на то, что на самом деле они являются обычными получающими килим. Что это за драма тут происходит?
1: Да, я думаю, что наш учитель сказал, что это изобретение Творца, что так творение может правильно получить от него. Представьте себе. И я не думаю, что можно найти лучший пример, чем гость и хозяин. Я думаю, у каждого было такое. Ну, кто-то вошел к человеку, но товарища я не очень стесняюсь, но к важному человеку, которого я не очень-то знаю, так он предлагает мне несколько угощений. Так, первое действие, которое во мне возникает, это сказать спасибо, я не голоден, потому что я стыжусь того, что меня угощают. Но когда хозяин начинает уговаривать, то есть просить у меня, даже умолять, чтобы я все-таки принял, конечно же, у меня есть это желание есть. И когда я начинаю принимать и есть, я это делаю как бы для него. И тогда получается, в чем здесь изобретение, что я таким образом развиваю новое кли, и сколько я получаю в себя? Но насколько я наслаждаюсь от того, что я как бы ем, но мое намерение, что я ем, потому что от меня уговаривает хозяин. А теперь представьте себе состояние, когда вместо хозяина Творец, и, скажем, мне раскрывается такая сила, и она выражает такую любовь ко мне, хочет дать мне. Ну, конечно же, я получаю, я должен получить, потому что иначе он не будет наслаждаться этим. То есть в чем здесь дело? То, что мы говорим, что мы хотим отдавать Творцу, это не совсем отдача. Мы должны получить от Творца только в правильном виде. Что за правильный вид? Чтобы мое намерение было ради него, поскольку он бесконечен, бесконечная мера его величия и важности, и зависит от меня, насколько я придаю важность ему, так и наслаждение тоже бесконечное. Что значит бесконечное? Нет границы, что я могу в соответствии с этим наслаждаться. То есть я выхожу из своей системы, скажем, ограниченной. Желание получать. Сколько уже может войти в мое желание получать? Если это материальное тело, мы понимаем, сколько еды и других наслаждений может войти в него. Даже почести, вещи подобного рода, я в них тоже ограничен. Но если я наслаждаюсь, скажем, я получаю, но мое намерение всегда, у меня в голове есть хозяин, Творец, и я делаю это ради него, тогда я не ограничен. И в этом все изобретение. И Творец называет это, Бааль Сулам называет психологической нашей проблемой, когда нас никто не останавливает от такого действия, кроме самой нашей природы, которую мы должны познать, мы сами этого сделать не можем. Когда мы познаем, мы просим у Творца, чтобы Он нас изменил. Но изобретение в том, что мы даже разумом можем это понять. Ну, правильно, пример с хозяином, конечно же, в нашем мире это только пример. Но еще раз, если я представлю себе хозяина как кого-то большого, тогда я ем. Ну, знаете что, даже такой пример с мамой, когда ты входишь в дом мамы и не очень-то хочешь есть, но поскольку она приготовила, и ты делаешь ради нее, ты ешь ради нее. Так, конечно же, это называется, что ты отдаешь ей. Ты как бы получаешь, ешь то, что она приготовила, но это для нее. Поэтому это называется отдачей, как будто бы ты отдаешь. Ну, подумайте об этом. Это в нашем состоянии непросто. И почему? Потому что вы можете сказать, ну в чем проблема? Я же сделаю так, но прежде всего попробуйте, а затем скажете, проблема здесь в том, что Творец-то скрыт, и я должен попробовать это сделать по отношению к ближнему. Потому что Творец, вы помните, мы учили, что вместо Творца в нашем мире Он облачается в 8 миллиардов людей, и я должен это сделать. Но не нужно по отношению к 8 миллиардам. Но затем мы для того, чтобы реализовать вот такое исследование, мы вскоре поделимся на маленькие группы, и вы там попробуйте провести такие исследования. И тогда у вас будут ощущения, вы будете знать, можно это сделать или нет, что мне мешает, какие силы помогают мне это сделать. Но в этом, по сути дела, вся наука Каббала. Это все изобретение, просто научиться получать у Творца. Поэтому мы сказали, что сама методика называется наукой Каббала, наукой получения. Как получать? И наука, по сути дела, в том, чтобы отдавать Творца. В этом все дело.
0: Да, в этом все дело. Давайте еще раз посмотрим на этот чертеж, потому что там есть очень-очень существенный момент, на котором должен сосредоточиться. Посмотрите, что здесь происходит. Свыше идет прямой свет, Ор Яшар. Это понятно. На английском «direct light», я уверен, что вам переводят на ваши языки, прямой свет. То есть сверху приходит желание Творца дать добро. Творение решает не получать этот свет с намерением ради получения. И оно делает цимцум и отталкивает свет. И это называется отраженный свет Орхозер. Сейчас я хочу сосредоточиться только на одной точке. Что происходит в этой точке, и мы сейчас соединим это с притчей о госте и хозяине, что происходит в этой точке, что меняет всю картину? Тут есть нечто вот, очень драматическое. Нужно выяснить этот момент и понять. Это не технический момент. Давайте еще раз посмотрим на чертеж. Сидит гость и сидит хозяин, да? Хозяин очень сильно хочет дать гостю, а гость очень сильно хочет получить от хозяина, но в клей не входит свет. Что получается? Что хозяин не может дать. Вы видите, вот желтая стрелочка. Невозможно от нее ничего получить. Он не может дать. А гость очень сильно хочет получать, но не может получать. Вы видите, он отталкивает. И сейчас как бы есть как блок такой. То есть статическая ситуация, в которой ничего не происходит. И тут говорит Бааль ха-Сулам, он называет это силы уговора. Я надеюсь, что это можно легко найти в переводе. Он говорит, обратите внимание, силы уговоров, товарища. То есть хозяин уговаривает гостя, он уговаривает, я хочу дать тебе добро. А гость останавливает, говорит, нет, я не хочу получать с намерением ради себя. Это меня отдаляет от тебя, я не хочу отдаляться от тебя. Стыд меня сжигает. Стыд — это отдельное творение. И вот от этого столкновения, этой борьбы между светом, который хочет войти и давит, то, что свет оттолкнули, это не значит, что он прекращает светить, он продолжает давить на кли, чтобы получило его, а гость продолжает отталкивать. И от этого вот столкновения происходит что-то новое. Сейчас мы выучим новое понятие, запишите. Оно называется, я пишу это латинскими буквами, но на иврите «зивуг де хака-а». Ударное соединение. «Зивуг де хака-а». «Ака-а» — это удар. «Зивуг» — это соединение, совокупление, можно сказать. То есть тут есть нечто, что совершенно противоположно. Из этого удара происходит соединение, и это непонятно. И сейчас мы хотим вместе посмотреть клип, где рав доктор Михаил Лайтман объясняет нам понятие, вот это понятие «зивуг де хака-а», ударное соединение. Мы посмотрим клип номер 5. Клип номер 5, в котором рав доктор Михаил Лайтман объясняет нам понятие «зивуг де хака-а», ударное соединение. И мы попытаемся понять его, потому что это очень важная точка в нашем процессе. А потом почитаем 16-й пункт. Пожалуйста. Клип номер 5. Рав, если бы вы могли объяснить нам это состояние, которое называется «зивуг де хака-а», что значит, я с одной стороны отталкиваю или получаю?
1: Ты отталкиваешь наслаждение, а получаешь связь. Представь себе, что ты находишься у кого-то как гость. Так ты можешь поесть у него, и нет никакой проблемы. Да, ты даже можешь преодолеть, скажем, стыд. Ты можешь пробудить стыд, и тогда этот стыд не позволит тебе съесть. Ты можешь после стыда встать и сказать, «Нет-нет-нет, я не ем». И тогда хозяин на тебя давит, и ты соглашаешься после всевозможных его уговоров все-таки поесть. Но ты это делаешь, как будто делая ему одолжение. Так ты, с одной стороны, что-то отталкиваешь. Ты не отталкиваешь хозяина. Ты также не отталкиваешь угощение, потому что ты в конечном счете получаешь его. Ты отталкиваешь прямую форму получения, как ты хотел вначале получить его, так проглотив все напрямую, это называется прямым светом, ты отталкиваешь эту форму и говоришь «стоп, я не хочу в таком виде». А кроме этого, ты начинаешь работать в получении ради отдачи, ты продолжаешь получать, ты наслаждаешься. В нашем мире мы не можем наслаждаться, поскольку у нас нет экрана. Мы немного получаем, как свет, для того, чтобы существовать, для того, чтобы немного жить. Но когда мы начинаем останавливать себя и начинаем получать над собой ради отдачи, на самом деле это делает свет. Эти действия мы сами не можем сделать. Это называется свет, возвращающий к источнику. Он приходит к нам и образует у нас экран. Поэтому мы пользуемся этой связью. Я ем для того, чтобы сделать одолжение хозяина. Но это проблема. Для того, чтобы доставить наслаждение хозяина, я должен наслаждаться. Хозяин — это Творец, который чувствует тебя и твое желание получать. И он чувствует, ты не можешь обмануть его, что я ем, как будто я наслаждаюсь. Ведь все таким образом и устроено. Все наслаждения устроены так, что они соответствуют моему желанию. Это в точности соответствует. Я должен получить все эти наслаждения и насладиться ими, только я добавляю намерение. То есть соударение, оно согласно получению без намерения. А зевук, соитие, соединение происходит по отношению к новому намерению относительно хозяина. То есть у нас есть здесь две формы получения без экрана. На это я делаю сопротивление, соударение так называемое, а зевук с новым намерением. Это уже зевук с Творцом, соединение с Творцом, когда я уже вхожу в его статус, на его уровень, на его раскрытие, на ту же ступень, буквально нахожусь на его месте. Нужно сейчас к этому прийти, в то время, когда ты находишься, как ты есть в этом мире.
0: Мы обязаны прийти к этому сейчас, в то время, как ты находишься в этом мире, как ты есть. Об этом мы должны думать, когда мы читаем об этих вещах. Сейчас мы будем читать 16-й пункт вместе, и мы действительно хотим прийти к этому сейчас, как один человек с одним сердцем, в одном едином кли, быть ближе к тому, что нам рассказывает Рав и Бааль ха-Сулам. Что нам сказал Рав в этом клипе? Вкратце. Ты отталкиваешь прямую форму наслаждения, то есть прямой свет. Вначале ты хотел бы его получать, все поглотить. Это называется прямой свет, и ты его отталкиваешь. То есть у нас есть понятие, которое называется «зивук де ака», ударное взаимодействие. Мы объясним понятие, которое называется «масах», и тогда весь пазль сложится. Рав говорит, что мы отталкиваем получение без намерения на отдачу. Я отталкиваю получение наслаждения без намерения ради отдачи. Это называется удар. Но зивуг, то есть соединение, делается уже с новым намерением. Что, а что производит такую реакцию? Это уговоры хозяина и отторжение, отказы постоянные, гостя, который не хочет получать ради получить.
1: То есть пусть каждый представит себе, что Творец дает ему какое-то наслаждение.
0: Это бесконечное, бесконечное наслаждение, не стакан воды.
1: Ну, чуть больше. Может быть, дает ему, и тогда ты чувствуешь, что если ты принимаешь это наслаждение, ты получишь это для себя, ради собственного наслаждения. И как бы в чем здесь проблема? Вы можете сказать, в чем проблема? Я наслажусь. Проблема в том, что ты чувствуешь стыд, он дает, я получаю. Понимаете, это проблема. Тогда что ты делаешь? Ты это отталкиваешь. Это называется зивук дака. Ударное сочетание.
0: Сейчас миллионы находятся там, я нахожусь здесь, и он хочет дать. А я?
1: Конечно. Я не хочу получать, потому что мне не хуже стыда, потому что это хуже всего этого наслаждения. И тогда я все-таки, если есть у меня экран, если я работал до этого и получил сильный экран, тогда я начинаю пользоваться этими деньгами только в той мере, в какой я могу этим воспользоваться ради кого-то другого или ради Творца, ради кого-то, кто вне меня. И это называется вторым зевогом. Тот зевог называется зевог Дака, второй зевог называется, когда я уже начинаю быть с ним в подобии свойств. Так мне можно получать эти миллионы и миллиарды только что? Мне можно наслаждаться тем, что я пользуюсь ими ради кого-то? И это только психологическая вещь. Я сегодня даже не понимаю, как это может быть. Но я понимаю, что будет мне, как и я буду этим наслаждаться. Мне даже трудно представить себе желание получать в моей природе. Я понимаю, что деньги придут ко мне, это я понимаю. Но как я могу, скажем, потратить эти деньги? Понятно, деньги — это только пример.
0: Да, можно говорить о другом наслаждении, не деньги обязательно.
1: Да, но можно мне этим наслаждаться только что? Я должен думать о ком-то, кто вне меня, о Творце. Почему? Потому что так я нахожусь на его уровне, я не получаю, отдаю как он. И тогда что получается? Вы спросите, что здесь происходит? В чем здесь изобретение? Изобретение в том, что согласно закону подобия свойств, я поднимаю себя в ту часть, что во мне, которая называется Адам-человек, слово «Адаме» уподоблюсь на уровень Творца, и тогда что происходит? Происходят хорошие вещи. Если мы будем на его уровне, мы можем даже себе представить, что это значит. Но это я не знаю, как подняться с уровня жучка в этом мире, который живет, наслаждается всеми вещами. Мы на него смотрим и думаем, от чего он там наслаждается. Даже трудно себе представить. Но и мы также. Когда мы поднимемся на уровень Творца и будем смотреть на наше состояние, тогда мы поймем, что стоило это сделать. Так давайте прочитаем 16 пункт и посмотрим, что он напишет нам здесь.
0: Мы также приглашаем вас посылать вопросы, писать нам или в любом другой форме. Мы скоро начнем отвечать на вопросы.
1: Да, итак, Бальсалам пишет нам так. Из этого примера взаимоотношений между человеком и его товарищем можно понять, что представляет собой вышеупомянутый зевук Дака и отраженный свет, поднимаемый им, который становится новыми получающими килим для высшего света вместо пхины далит. То есть вместо обычного получающего кли, когда я, естественно, привык получать там наслаждение, у меня сейчас есть новое кли получение. Есть и с экраном. Насколько я готов вернуть хозяину, это мое новое кли. Ведь удар высшего света, бьющего по экрану и желающего распространиться в пхине далит, можно уподобить уговором товарища поесть у него. Ведь подобно тому, как он очень хочет, чтобы товарищ принял его угощение, также и высший свет хочет распространиться к получающему. А экран, бьющий по свету и отражающий его обратно, можно уподобить отталкиванию и отказу товарища принять его угощение. Ведь он отталкивает и возвращает ему его благо обратно. И так же, как ты находишь здесь, что именно отказ и отталкивание превратились...
2: העולה על ידי ההכאה, המסך והתחייתו את אור העליון, הוא שנעשה לכלי קבלה חדשים אל אור העליון, במקום בחינה ד' ששימשה לכלי קבלה מטרם הצמצום. כן? אז אתם רואים? זה בדיוק מה שעכשיו הסברנו.
0: То есть вы понимаете, это именно то, что мы сейчас объяснили. Есть кли, приходит наслаждение, первым делом я его отталкиваю. Для того, чтобы его оттолкнуть, мне нужен сильный масах. Масах — это антиэгоистическая сила. Каждый может себе представить наслаждение, которое приходит, и мы его отталкиваем. Но это не масах, это сила какая-то общественная или сила воспитания. Вот мне что-то приходит, и я не хочу это получать. Там, мы же видим, что мы находим какие-то силы с этим справляться. Например, мне нельзя сладкое. Мне предлагают что-то вкусное, сладкое, и я получил эту силу. Я получил эту силу от врача, который мне сказал, что мое здоровье мне важно, я принимаю его рекомендации.
1: Просто каббалисты здесь взяли такие слова, ударное саити, экран, отраженный свет. Но это очень простые объяснения. Это вещи, который мы можем почувствовать каждый день. Так это отторжение, называется зевук дака, но поскольку хозяин все время уговаривает, Творец на самом деле желает, свет желает войти в кли, но этот экран производит еще одно действие. Он говорит: «Окей, я не могу сейчас есть мясо, рыбу у хозяина, но я выпью стаканчик воды и поем салат». То есть я измеряю, сколько наслаждений я могу получить для того, чтобы думать, находиться в связи с Творцом, оставаться с Ним в связи. То есть из 100% я могу принять только 20%. И этот расчет называется вторым зевугом, который может быть кли, потому что в этих 20% я могу уподобить себя Творцу и могу быть на 20% в его мыслях, программе, и это уже другое наслаждение. Я перехожу от наслаждения получить что-то, что он дает мне, а в наслаждении наслаждать его. И я этим меняю свой мир, то, что называется. Есть здесь два зевуга, и таким образом образовалась новая кли, которая не зависит от этого старого кли, которое я должен получить. У меня есть, что он находится, и есть, он находится под первым сокращением.
0: Да, я думаю, что тут вы начинаете понимать. И может, это вам как-то соединяется с теми вещами, которые мы учили раньше. Мы говорили о намерении, но непонятно, откуда пришло это понятие, которое называется намерение. Где оно родилось? На каком этапе развития? А тут мы начинаем впервые говорить о намерении. То есть потом мы будем учить это все снизу вверх, не сверху вниз. Сейчас мы вас обучаем, что произошло сверху вниз, чтобы вы поняли, где корень этих келим. Потому что эти все процессы происходили до нас. Это как я обучаю ребенка, кто были его родители, какие у них были свойства, откуда они пришли. И так ребенок начинает понимать себя, почему он так реагирует на вещи, какие у него самого свойства и так далее. То есть все, что мы вам объясняем, оно уже существует в нас. Это уже в нас впечатано. Это те законы, которые были созданы еще до нашего существования. Я не говорю о том, что до того, как мы родились, это до того, как мы вообще формировались как желание получать. Ведь весь этот процесс, который мы описываем здесь, он не происходит в каком-то месте, в каком-то мире, не вне нас. Это все происходит в нас. И когда мы будем подниматься снизу вверх, тот, кто помнит три оси, да, по третьей оси, но сейчас мы изучаем его сверху вниз, чтобы понять это очень важное понятие, которое называется масах, экран. Давайте посмотрим клип номер 3. И после этого мы будем рады вместе с вами выяснить ваши вопросы и попытаемся объяснить новые понятия. Клип номер 3. Что такое и где родилось понятие масах и из какого материала он состоит? Масах, если можно немного объяснить, из какого материала он состоит? Откуда вообще произошло это понятие, которое называется масах, экран?
1: Масах, экран. Он вдруг возникает из того, что я вдруг почувствовал себя обратным Высшему, который хочет отдавать и любить. И я почувствовал стыд, насколько я противоположен ему, что он все ради меня, а я тоже только ради себя. И вследствие этого я почувствовал сопротивление самому себе, своей природе, ненависть к своей природе. И я решил, что я сделаю все возможное, только не быть получающим. Сила стыда позволяет мне это сделать. После того, как я произвожу сокращение, цимцум, тогда я освобождаюсь от стыда. Но я этим только сделал половину всего пути. Потому что Высший, Он любит, и Он наслаждает, и хочет давать. а я хочу получать. Благодаря тому, что я прекратил получать, это не называется, что я прекратил желать получить, но просто стыд не позволяет мне получить. И стыд я тоже получаю свыше. Это раскрывается. Если бы я мог отменить стыд, я бы отменил его, я бы получал, но я не могу. То есть стыд — это тоже обязательная сила, приходящая сверху. То есть получается, мне нечего делать. Я нахожусь в ситуации, когда я очень голоден по отношению ко всему этому свету, а стыд мне не позволяет ничего делать. Я люблю свет и хочу его получить, но я чувствую себя очень нехорошо. Если я получаю, сразу же раскрывается стыд, с одной стороны. С другой стороны, я чувствую хозяина, насколько он любит и насколько хочет дать. Я чувствую, насколько я обратен, и насколько я пренебрегаю всей его любовью. Но у меня нет выбора. Стыд не позволяет. И я нахожусь между молотом и наковальней, то, что называется, да? Можно об этом много говорить. Это очень драматическая ситуация.
3: Они могили Питарон.
1: И здесь я прихожу к решению. Решение такое, что если я не могу получать согласно своему желанию насладиться, я произвожу на это сокращение, я покончил со всеми этими вещами, то есть я согласился с тем, что я остаюсь пустым. И сейчас я начинаю видеть. Я остался пустым, потому что мне неудобно, неприятно. Или что мне осталось еще? Осталось мне еще отдача свыше. Это раскрытие любви по отношению ко мне высшего. И с этим я ничего не могу сделать. Это на меня влияет таким образом, что я обязан получать ради отдачи. Я делаю расчет, сколько я могу. И это получение на самом деле будет ради отдачи, а не ради сил самого себя. И благодаря тому, что я получаю ради отдачи, я этим, по сути дела, успокаиваю все недостатки. Я делаю все, что возможно, для того, чтобы получать ради отдачи, я наслаждаюсь от того, что я получаю, иначе я не могу насладить хозяина. Я наслаждаюсь от своей отдачи ему, потому что от этого есть у меня дополнительное наслаждение. И, по сути дела, можно сказать, что с помощью этого действия, если бы я делал на 100% ради отдачи, мне кажется, что этим бы я завершил все свое правильное отношение к хозяину. У меня бы ничего не осталось, чтобы добавить. Только получать на 100%.
0: Да. Мы немного начинаем понимать этот процесс. Давайте его еще посмотрим на чертеже номер 9. Это еще один маленький этап. Сверху, как мы уже учили, идет прямой свет, ор-яшар, его я не хочу получать, потому что каждый грамм, который я получаю, это с намерением ради себя. Я его отталкиваю. Орхозер, отраженный свет, это синяя стрелочка наверх. И масах, экран начинает делать расчет, сколько я могу получить ради, с намерением ради отдачи. Intention to bestow, вы видите, написано, стрелочка вверх. И тут уже Творец и Творение начинают быть равными по свойствам. Вокруг всего, что происходит, то, что мы говорили, силы отторжения, уговоры хозяина, зивук деака и так далее. И вот он уже может что-то получить с намерением ради отдачи, это называется орпними, внутренний свет. Тут есть три понятия. Ор-яшар приходит сверху, он не хочет его получать, нужно это ради себя, ради получения. Ор-хузер — это отторжение снизу, он не готов ничего получать ради получения. Масах — расчет. Сначала цимцум, потом масах и расчет. Сколько и вообще готов ли я получить с намерением ради отдачи? Если я могу получить грамм или полграмма, это то, что я буду получать с намерением ради отдачи. Это называется орпними, внутренний свет. Сейчас дадим время на вопросы, и потом объясним следующий этап. Тут можно было закончить рассказ о творении, но там есть еще продолжение. Тами, пожалуйста. У нас есть студенты, которым немного тяжело понять разницу между цимцумом, сокращением, и масахом, экраном, если можно объяснить.
2: Цимцум – это мацав, это хок. Цимцум алеф – это хок. Есть цимцум алеф, цимцум бет, а нельмат, это шне хоки, а не ютер мизе. А есть цимцум алеф. Ма умер цимцум алеф? Ше есть исур ликабель таанук עם כוונה על מנת לקבל. עכשיו, צמצום הזה נעשה עוד לפנינו. זאת אומרת, אנחנו כבר חיים, כמו בעולם שלנו, אנחנו חיים, יש כוח משיכה, כל מיני כוחות אלקטרומגנטיים, כן? לא יצרנו אותם, אנחנו נולדים בתוך המציאות כזאת, כן? אותו דבר ברוחניות. כשאדם נכנס לרוחניות, אנחנו כבר נמצאים תחת החוק הזה, צמצום א'. איך אנחנו מרגישים את החוק הזה?
0: Как мы чувствуем этот закон? Очень просто. Из-за этого закона мы не чувствуем Творца. Это и есть доказательство существования цимцум алеф. Если бы я чувствовал Творца, то я бы тут же хотел бы получить эту связь с Ним ради себя. И я бы хотел использовать все только использовать его ради себя. Все, что всеми возможностями. Но поскольку Творец нас создал, Он знает это еще до того, как мы сами осознаем об этом. Прежде всего, прийти к осознанию того, что я сейчас объяснил, это берет очень много времени. И для этого нужен свет, возвращающий к источнику. То есть мы находимся под этим законом. Изначально Творец знает, что если мы не готовы, а мы не готовы, то мы будем использовать связь с Ним ради себя. Поэтому Он задействовал закон цимцум алеф, первое сокращение. То есть никогда не будет такого, что свет зайдет в неисправленное кли. Это случилось единожды, не случайно, да? Один раз это случилось. То есть, как Авиу объяснил, почему все не заканчивается на этом чертеже, который мы видели? Потому что Творец хотел, чтобы мы почувствовали из самого низкого состояния все это развитие. Поэтому произошло разбиение. Это называется грех древопознания. В науке Каббала это называется разбиение келим, когда свет вошел один раз в келим и разбил всю систему. В науке Каббала очень много об этом написано, и на следующих курсах мы будем это изучать. Просто чтобы вы знали, что есть такое понятие. Разбиение келим.
1: Итак, после разбиения келим Творец задействовал закон цимцум алеф, и больше не произойдет разбиение. Почему? Чтобы никогда не вошел на свет и привел к нас. Разбиение — это не где-то там во Вселенной, это внутри нас. Мы уже никогда не сможем разбиться, нам нечего этого бояться, потому что есть уже первое сокращение. Хорошо? Так это первое сокращение. Экран — это сила, которую я все время развиваю. Это антиэгоистическая сила, которую я развиваю от группы, а потом, конечно же, Творец мне дает эту силу. Это сила оттолкнуть свет. Может быть, это подобно сокращению, потому что в сокращении, при сокращении я тоже не получаю. Но экран масаха — это сила получать наслаждение, но с намерением ради отдачи. То есть экран, он не только отталкивает, он также отталкивает, Но он также и получает, позволяет мне получить, но с намерением ради отдачи. Это может быть на 1%, на 2%, и поэтому в экране есть много очень частей, то есть он поделен на очень многие силы и возможности в соответствии с теми силами, которые я развиваю, до 100%. То есть экран может оттолкнуть 100% света, а может оттолкнуть 1%. И в соответствии с этим внутренний свет, орпними, наслаждение от отношения к Творцу, может быть ощутимо во мне. Еще раз. Сокращение, цимцум — это общий закон, чтобы мы не чувствовали стыд, чтобы не было разбиения. Это закон, который говорит, никогда я не смогу получить свет ради получения. Экран — это антиэгоистическая сила, которая работает с этими наслаждениями и все время позволяет мне в соответствии с силой его получить ради отдачи.
0: В дальнейшем мы будем изучать, что в масахе есть возможность произвести расчет. То есть цимцум все время существует, он не пропадает. Закон в высшем есть корнем для низшего. Навсегда, до конца исправления, цимцум алеф остается на веки вечные. Он, это как, не знаю, как вы просыпаетесь утром, и солнце светит. Это не поддается вопросу, да? А масах — это то, что творение развивает и развивается в нем, потому что мы видим, что в конечном итоге он выстраивает масах, экран с намерением ради отдачи. Цимцум — это не конечное состояние, это очень важный этап. Это этап, который не отменяется, но это не конец развития. Мы сейчас увидим, что масах продолжает тот процесс, который начал цимцум, а цимцум все время находится в нем, как закон. Я надеюсь, что это ясно. Тами, Аида из Испании спрашивает, он говорит так, осознание кли, которое является полностью получающим, приходит от давления света. А когда пробуждается намерение ради отдачи, оно пробуждается из корня Творца, который находится в творении, Авил, намерение ради отдачи рождается от столкновения этих двух сил, с одной стороны, отторжение творением любого получения ради получения из-за стыда, о котором мы говорили, и с другой стороны, Творец продолжает уговаривать, давить на творение от этого столкновения, соединения света с отторжением. Понимаете, что здесь происходит? Желание творения меняется благодаря уговорам Творца Света. Его желание меняется от желания получить свет на желание быть подобным Творцу. Он предпочитает эту связь с хозяином простому наслаждению, если мы это говорим о притче «Гость и хозяин». Он предпочитает быть подобным хозяину, нежели поесть. И только если он способен есть для того, чтобы сделать одолжение, чтобы быть подобным на хозяина, это одно и то же, тогда он ест. То есть цимцум ему позволяет, сокращение ему позволяет преодолеть намерение ради получения. Сокращение выстраивает через зивук деака, ударное соединение, то, что мы объясняли, начинает выстраивать новые келим, новые сосуды. Эти сосуды — это уже сосуды с намерением ради отдачи. Тами. Назык из арабоязычной группы спрашивает. Он слышал на последних уроках, что когда производится внутренний свет, орпними, тогда рождается душа. То есть создается ли душа во внутреннем свете? Во всех предыдущих этапах не было ли души у кли?
1: Да, можно так сказать. Хорошее понимание. внутренний свет Рухними, который входит в кли в соответствии с величиной света. А величина света — это в связи с возможностью кли получить свет. Это нишама душа. Нишама душа — это вид света. Есть нефеш, руах, нишама, хая и хида — это уровни света, которые определили каббалисты. Конечно же, в нашем мире, например, есть тысяча наслаждений, но психологи их делят на разные виды наслаждений. Есть животные виды наслаждений, есть наслаждение от денег, почестей, знаний и самореализации. Якобы пять уровней. И все эти пять уровней, туда входят все еще тысячи наслаждений, которые мы можем себе только представить. И то же самое здесь. Есть соответствие с четырьмя стадиями прямого света, это пять этапов, включая кетер. Так в соответствии с этим есть пять видов светов, которые входят в кли. И этот прямой свет, который входит в кли, ор-яшар,

0: сила массаха, экрана. Вы помните три оси? И теперь вы уже начинаете это соединять с тем, что мы учим сейчас. То есть есть развитие сверху вниз, через пять миров, развитие в нашем мире, вторая ось и поднятие снизу вверх. Кто, что определяет мое поднятие по третьей оси, сила моего массаха, экрана. Чем мой экран более развит, более крепкий, сильный, так я продвигаюсь по третьей оси. Вот третья ось — это все продвижение в намерении ради отдачи. Но что отличает первую точку, вторую и 125-ю? Сила массаха. Мы посмотрим, есть то, что называется толщина массаха или крепость массаха и так далее, но это потом. То есть насколько я могу производить зивук дака, ударное соединение. То есть душа — это уже очень высокая ступень в развитии массаха. Это духовное кли, которое может получить свет ради отдачи. Ты спросил во второй части вопроса, была ли всегда душа? Что такое всегда? Всегда — это вопрос времени. В творении есть потенциал развития души. Когда этот потенциал начинает реализовываться, когда в нем пробуждается точка в сердце. Сейчас ты назад, и каждый из вас, кто находится здесь, начинаете развивать эту часть в себе, которая называется душа. Тами, следующий вопрос от Симона из Румынии. Она спрашивает. Также все происходит, когда происходит что-то отрицательное, мы можем их отталкивать, а потом принимать ради Творца?
1: Да, все мы можем получать ради Творца. То есть любое состояние, каббалист находится на таком уровне, что когда хорошее, так и плохое, это относительно только моего желания получать, так любое состояние, хорошее и плохое, которое я чувствую в естественном кли, созданном Творцом, желание получать, я принимаю это как что-то хорошее, но в той мере, в какой я осознаю или нахожусь в связи с Творцом, знаю его направления, мысли, планы. Но как в нашем мире, если человек находится на уровне ребенка, все, что говорит ему мама, он получает это как наказание, как страдание, потому что развитие его как бы противоположно желанию получать. Но если бы он получил разум матери, конечно же, все эти вещи он понимал, что он хочет, чтобы он учился, делал правильные вещи, чтобы остерегался тех или иных вещей, которые ему как бы представляются сейчас наслаждениями. Это пример. Поэтому все как хорошее, так и плохое, если человек находится в намерении ради отдачи, это значит, что это намерение позволяет ему находиться на связи в каких-то взаимоотношениях с Творцом. Конечно же, он может в той мере, в какой находится в намерении, в этой же мере он может и хорошие, и плохие вещи, он может то, что написано, оправдать.
0: У нас вопрос от Ниман из Азербайджана. Все страдание, которое мы чувствуем в этой темноте, это приглашение от Творца, Авиу. Страдание, которое мы ощущаем, это противоположность наших свойств между нами и Творцом. Творец хочет нам дать добро. Он хочет нам дать, отдавать, а мы противоположны ему. Мы хотим только получать. Страдание — это ощущение противоположности Творцу. Чем больше мы приблизимся, даже не точно придем к этому, но постараемся, приложим усилия стать подобными Творцу, мы уменьшим количество страданий, когда мы будем совсем как Творец, с таким же намерением, как Он, потому что желание никогда не изменится. Мы желание получать, а Он желание отдавать. Это не изменится. Но когда мы меняем наше желание, наше намерение ради отдачи, то мы меньше чувствуем страдания. Страдание — это ощущение.

0: ощущение противоположности. Тобиас из Германии спрашивает, давать — это называется любить, а получать — это ненавидеть?
1: Да, в статьях Бааль Сулам пишет, что отдавать и любить — это то же самое. Ну, скажем, что отдача — это больше действие, а любовь — это уже ощущение, как результат отдачи «люблю». И также наоборот, тот, кого я люблю, я готов ему отдавать.
0: Но это истинная любовь. Потому что любовь в нашем мире, она эгоистическая. Наш рав всегда давал пример. Ты любишь рыбу, да? Я думаю, что ты любишь рыбу, да? Ну, ты же не целуешь рыбу. Ты хочешь получить наслаждение от того, что ты съедаешь эту рыбу. Хочешь от нее получить наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу. То есть любовь в нашем мире — это эгоистическая любовь. От всего, все, от чего я могу извлечь наслаждение, я говорю, что я его люблю. А все, от чего я не получаю наслаждение, я называю, что я это ненавижу или отдаляюсь от этого. Так выстроен наш мир. Та любовь, о которой говорил Михаил сейчас, это уже духовная любовь, любовь ради отдачи. Тами. Камен из Никарагуа спрашивает два вопроса. Зивук де Акаа — это свойство масаха или это два разных понятия? И второй вопрос — в каком состоянии находится кли перед тем, как оно получает свет в правильной форме?
1: Да, это кли находится в состоянии скрытия. Это мы, говорится о нас. Мы, кли, находящиеся в состоянии скрытия. То есть мы находимся ниже всех этих расчетов, мы этого не понимаем. Только сейчас, последние годы, начали пробуждаться люди, как мы, это десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые, по сути дела, готовы. У нас есть уже душевная подготовка после тысяч лет развития. Есть у нас слух, и мы способны услышать эти вещи. До этого этого вообще не было. Смотрите, все ценности нашего мира, скажем, равенство, общественная справедливость. Не знаю, тысячи, две тысячи или там 10 тысяч лет назад мы могли об этом говорить? Нет. Это вообще не обсуждалось. Сейчас, скажем, равенство почему обсуждается? Поэтому эти ценности важны. И то же самое здесь, только несколько иное здесь развитие. Мы развились, вдруг мы начинаем слышать, что такое ради отдачи. С кем ты мог говорить 100, 200 лет или 1000 лет назад о таких вещах? Только избранные могут. Еще не было четкого объяснения, что это за введение науки Каббала, о которой мы говорим. Это подготовил Бааль Сулам как для изучения книги Зоар, основной книги, которая объясняет нам все вот эти расчеты. Это очень сложные расчеты. Зоар — это книга-инструкция, которая объясняет нам, как мы можем производить такие расчеты. Но еще раз, кому она предназначена? Она предназначена тем людям, которые уже находятся на связи с Творцом. И тогда, когда есть у меня машина, мне нужна и карта, да? Google Map. И тогда я могу выбрать разные места, в которые я могу поехать. А если у меня нету ни прав, нет ни машины, мне и карта не нужна. Я не пойму, как ею пользоваться. То же самое здесь. Сегодня Бааль Сулам относительно понятно объясняет нам все эти вещи для того, чтобы мы развили этот экран, масах, и с помощью этого экрана были на связи с высшей силой, и тогда все эти вещи для нас будут как инструкция. Это как я слышал как-то пример. Когда ты покупаешь телевизор, там есть инструкция пользования. Попытайся объяснить человеку, который не знает, что такое телевизор и что такое инструкция. Ну, скажем, 200 лет назад. Ну, ладно, 100 лет назад. Телевизоры — это вообще с 60-х годов. Многие помнят существование без телевизоров. Но объясни человеку, как пользоваться телевизором, если он не знает, что это такое. То же самое здесь. Мы, нам объясняют, делай так или так, с таким расчетом, с такой связью с Творцом, но если я не чувствую Творца, как я могу? Правильно, ты не чувствуешь, никто от тебя и не требует, чтобы ты делал такие расчеты. Зачем же мы это изучаем? Почему мы говорим сейчас об этом? Для того, чтобы пробудить на себя силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. И тогда она нас постепенно исправляет, и в результате этого мы начнем чувствовать. То есть процесс здесь обратный. Не то, чтобы я сначала почувствовал, а потом делал расчет. Нет, сначала ты сделаешь расчеты, правильно или нет, а затем уже почувствуешь.
0: Там перейдем к вопросам в Зуме. У нас вопрос от Цезари.
2: Добре, витам всех. Мам таке питанко.
3: Шалом, шалом лекулам.
1: Приветствуем всех. Такой небольшой вопрос. Когда зивук дака и экран? Можно ли это сравнить с каплями дождя, который ударяется об землю, падая, и тогда отбрасывается.
0: Смотри, если это та ассоциация, которая у тебя пробуждается, ну окей, хорошо. Баля Сулам дает очень четкий пример, и стоит использовать этот пример именно. Силы уговора. Вот он говорит про уговор. Если тебе это напоминает дождь, который бьет, капли дождя, которые бьют окно или о землю, можно и так. Я когда-то думал о том, что в море есть то, что называется волнорез. И есть волны, которые разбиваются об этот волнорез. Но волны не прекращают от этого приходить и приходить. Вот это тоже такой пример, метафора, которую можно использовать. Но лучше оставаться с вот теми понятиями, о которых говорит Баля Сулам. Гость, хозяин и силы уговора. Уговаривает. А гость отталкивает. Вот постарайся именно этот пример, эту притчу ощутить. Я надеюсь, что у нас это будет все более и более реалистично ощущаться. Тами, у нас вопрос от Феличи из Италии, пожалуйста.
3: Шалом лекулам.
1: Приветствуем всех.
3: Вы
1: объяснили, что зивук дака это удар прямого света об экран, и это образует отраженный свет. Если я правильно понимаю, отраженный свет включает 9 первых сферот Малхут. Что в ежедневной жизни это мне дает? Как я могу это понять? Михаил.
4: Тире, Феличи.
0: Смотри, Феличи. В нашей повседневной жизни мы ведем себя в простой эгоистической форме. Мы получаем наслаждение и плачем от страданий. А тут мы уже говорим о связи между нами и Творцом. Не нужно путать. Это не то, что если я сейчас поем меньше, так я делаю цимцум. Нет. Или если я хочу поесть такое вкусное итальянское мороженое, знаешь, да? Да, нет, я, например, куплю худшее мороженое, некачественное, то как будто бы я как-то ограничил свое желание получать. Нет, совершенно нет. Мы тут говорим о процессе связи между творением и Творцом. Кстати, и цимцум, и масах, и отраженный свет, и зивук дака, ударное взаимодействие — это не то, что человек сам это производит, а благодаря его желанию и его духовной работе и изучению источников он притягивает свет, который называется свет, возвращающий к источнику, который меняет его постепенно и приближает его быть подобным на те действия, которые мы сейчас изучаем. Это не то, что это не какое-то действие самостоятельное человека. Это не то, что я нажму на кнопку и сделаю какое-то такое духовное действие. Это постоянное методическое изучение и сила, свет, возвращающий к источнику, который постепенно нас меняет и приближает нас. Ты спросил, что я могу взять из этого в наш мир. Ты можешь взять из этого только одно, что стоит изучать как можно больше науку Каббала. Потому что чем больше ты будешь ее изучать, чем больше ты будешь хотеть больше, тем больше ты будешь вкладывать, тем больше ты притянешь к себе свет, возвращающий к источнику, который будет тебя менять и приближать к тем понятиям, которые мы изучаем.
1: Да, и то, что ты спрашивал, отраженный свет, наш отраженный свет, это не девять первых сферот, это свойство Творца. Отраженный свет — это та сила, которую ты как бы возвращаешь, Творец уговаривает тебя получить, а ты получаешь силы вернуть ему все наслаждения, оттолкнув. Это разные вещи.
0: Это немного связано с тем этапом, который мы хотим описать дальше. Мы ответим на дополнительные вопросы, которые у вас остались. Прежде всего, спасибо за ваше участие. Но мы хотим сделать еще полшага вперед. На этой неделе и на следующей мы дадим последние уроки по структуре высших миров. А после этого, после следующей недели, мы начинаем изучать всю социальную групповую часть, о которой говорят Рабаш и Баал ха-Сулам, как мы берем все вот эти вот вещи, о которых мы учили сейчас, и переводим их на практику. Что такое это моя маленькая группа исследовательская, которую мы называем десяткой? Мы посмотрим, что это за принцип работы в группе, как это мы все делаем. Это будет не на следующей неделе, а еще через неделю. И мы будем это изучать до конца курса. А потом оттуда мы уже перейдем к следующему этапу. Это уже называется сообщество учеников, но это мы объясним позже. Клип номер 6, который начинается именно на этом этапе. Помните, прямой свет, отраженный свет, отторжение, цинцум, масах, расчет и получение орпними внутреннего света в кли. Сейчас мы как будто бы остановились, но это не конец этапа, это не конец процесса, это начало очень большого процесса отношений творения и Творца. Давайте посмотрим, как мы продвигаемся на следующий этап. Клип номер 6, где Рав нам объясняет три новых понятия. И потом будем продвигаться дальше. Пожалуйста, клип номер 6.
1: 100% света пришло в кли. Кли оттолкнуло его. Начало внутри себя производить расчет. Эта часть называется рош, голова дословно. Он получил 20%, а 80% не желает получать. Часть, которую получил, называется внутренний свет Ор Пними. Место, в котором произвел расчет, называется П, дословно рот или уста. Я потом научусь правильнее еще писать эти слова на латинице, и, может быть, это изменится. Вот эта часть называется табур, дословно пуп, и все место, которое, в котором завершается кли, называется сиюм, завершение или окончание. 80% остались пустыми. И свет, который приходит на 100%, оставляет 80% снаружи. Когда это остается снаружи, давит на кли, хочет войти внутрь, и этот свет называется Ормакив, окружающий свет. Он окружает кли извне и давит на него с надеждой, что кли получит его. И два этих вида давления от внутреннего света Орпними и окружающего Орпними, которые давят на табур, они вызывают то, чтобы кли получила больше. Тогда кли чувствует, что не может устоять против этого и должно освободиться от всего света. и тогда свет выходит обратно. Кли выталкивает весь этот внутренний свет наружу и остается в пустом состоянии. Если мы это нарисуем постепенным образом, то свет выходит изнутри наружу таким вот образом, пока полностью не выходит. И снова кли возвращается к состоянию, в котором было раньше, выталкивает весь свет и остается пустым.
0: Как вы видите, есть продолжение. Процесс не закончен. Тут новые понятия. Давайте посмотрим 10-й слайд. Объяснишь немного?
1: Давай. Да, как вы видите, если приходит прямой свет, наслаждение Творца, это мы изучали прямой свет, Ор Яшар. Если мы находимся под первым сокращением цимцум алеф, есть у меня экран масах, этот масах, он отталкивает свет. Прямой свет Ор Яшар, это называется отраженный свет Ор Хозер. И в той мере, в которой есть у меня в экране сила не только оттолкнуть, но еще и получить, скажем, 20%. Эти 20% входят внутрь. Это называется внутренний свет Ор Пними. Теперь Рав сказал, где я делаю этот расчет, то место, где я произвожу этот расчет, называется Рош. А вернее, экран находится в П, да? Здесь, хотя это и не написано, то есть 20% после того, как я сделал расчет в РОШ, в П находится экран, и я получил 20% наслаждения. Что происходит еще? Ведь хозяин уговаривает все время, что происходит с 80%, они находятся вне моего кли. Оно пусто. В моем состоянии 100% находится вне нас. Нет у нас даже 1% внутреннего света Орпними. Орпними — это связь уже, ощущение Творца. Так свет, который находится снаружи, запишите себе, это называется окружающий свет, Ор-Мекив. Скажем, если внутри у меня 20%, это как пример просто, а 80% — это окружающий свет, находится вне нас.
0: То есть эти цифры, 20-80%, это те цифры, на которых объясняли Рабаш Баля Сулам, наш Рав. Но это просто пример, это не абсолютные цифры. На следующем уроке мы будем с вами обсуждать, почему это именно 20% и так далее. Это связано с парцуфами, с мирами.
1: Да, еще что-то. То место 20%, где ощущается связь с Творцом, Орг-Неми, это называется Тох, внутри, нутро, дословно. А та часть, которая остается пустым, называется Сов, то есть конец, дословно. Вы запоминайте лучше слова на иврите, потому что это язык Каббалы. Есть у нас Рош, там, где я делаю расчет, есть у нас Тох, там, где я после этого расчета я получаю свет, а есть у меня Сов. Это часть, которая пока еще пустая, которая в будущем, понятно, поскольку Творец все время уговаривает, в будущем она должна наполниться, эта часть, светом. Но на данный момент есть у меня сила только 20% получить ради отдачи.
0: И этот процесс — это динамический процесс. То есть с этого момента и до конца исправления, до Гмара Тикуна, кли работает с масахом и постоянно берет еще слои желания получать и способен снова и снова работать с ними. Тот же самый процесс — цимцум, масах, отраженный свет, зивук деака, ударное соединение, новый масах и еще слой желания получать. И так мы продвигаемся по третьей оси. Чем больше мы можем облачить большей части желания получать намерением ради отдачи, так мы продвигаемся.
1: Это можно уподобить, я помню то, такое объяснение на дыхание, вдох и выдох. Мы видели клип, когда экран, то есть сила в нас, массаж, начинает выводить это наслаждение, чтобы снова взять воздух, снова наслаждение Творца в соответствии с силой. Это может быть больше или меньше, и вся... Вся вот эта сессия, когда приходит прямой свет, я отталкиваю в мере моей готовности, я получаю это внутрь, но в процессе, когда я чувствую, это очень динамичный процесс, я все не нахожусь в каком-то статической ситуации. Я почувствовал это, снова вывожу, как воздух, ведь мы дышим, я не вдыхаю воздух, и сколько я могу его задержать? Ну, несколько секунд, затем снова вывожу, чтобы снова взять. И так мы находимся в динамичном процессе своего рода танго, в связи с такой с Творцом. Поэтому это бесконечно и не заканчивается.
0: Да, это совершенно прекрасно. Мы еще не закончили, мы хотим объяснить еще пару важных вещей, но сегодня мы очень сильно продвинулись. То, что мы изучаем сейчас, это очень-очень важные вещи, и они помогут вам в продолжении вашего пути духовного. Даже если вы не совсем поняли, ваше желание, ваше стремление, ваши усилия понять, оно постепенно создает в нас вот эти сосуды келим, понимание. И это будет с вами на протяжении всего пути. На следующей неделе мы расширим объяснение о Рош Тох Соф и пять видов масаха, экрана, который существует в кли и так далее. Это не окончание этой темы, но на следующей неделе мы закончим тему структуры высших миров, и через еще неделю начнем изучать о нашей групповой работе, как мы работаем в группе, чтобы реализовать то, что мы изучаем тут. Как я беру эти красивые идеи, это намерение ради отдачи, которое я хочу развить? Как я его выстраиваю? В какой форме? Где? Где это? Как до этого дотронуться?
1: Да, я так слышал. Нам ответственные сказали, что вы очень, вам очень любопытно знать продолжение курса, как все устроено. Смотрите, когда мы начали курс в ноябре, собираемся заканчивать в начале, середине июля. И этот курс называется «Курс основ науки Каббала». То есть мы дали вам какое-то количество месяцев, пока мы начали изучать язык Каббалы, введение в науку Каббала. Это было знакомство с наукой Каббала, какова ее цель, какие средства есть у нее, темы такого рода, чем она занимается, восприятием реальности, свобода выбора, язык Каббалы, те или иные языки. Словом, это было своего рода, это еще не сама наука Каббала, а только знакомство, введение такое. А сейчас мы изучаем науку Каббала, это по-настоящему язык Каббалы, это механика, это суть всей нашей жизни. Так мы, по сути дела, получаем наслаждение, отталкиваем даже в нашем мире. Есть в этом определенные аспекты, как будто мы изучили физиологию.
0: Но мы учили то, что мы учили в первой части курса, но только на языке Каббалы. Это то, что мы... Это и есть язык Каббалы. Масах, экран, сокращение, зивуг и так далее. Это и есть язык Каббалы.
1: Да, и вы понимаете, что сегодня мы понимаем, что человек хорошо знает, что немного физиологию, анатомию, знает, как переваривается еда, как он сохраняет правильный образ, здоровый образ жизни. А здесь говорится то же самое о душе. То есть, насколько мы знаем все наше тело в материальном, все системы тела, то тот, кто знает это, он может также и правильно пользоваться этим для тела. И также здесь, кто знает всю эту технологию связи с Творцом, затем он будет знать, как этим пользоваться, для того, чтобы создать связь с Творцом. Нельзя ее создать, не зная все правила, согласно которым мы создаем эту связь. А третий этап, который остается нам, ну, где-то 2.5 месяца между 10-12 уроками, 12 уроками, мы будем изучать работу в группе, то есть исследовательской группе, поскольку Творец скрыт, все, что мы изучали до сих пор, мы будем изучать, как можно это реализовать в исследовательской группе. Это пока еще не будет настоящей реализацией. Мы только будем изучать принципы, как реализовать, что чем может помочь мне общая учеба для создания связи с этой высшей силой.
0: И для того, чтобы прийти к реализации, мы произведем процесс, мы будем строить вот эти небольшие исследовательские группы, и в них мы начнем реализовывать. Это произойдет на следующем этапе после начального курса. На следующей неделе мы вам это все покажем красиво, с презентацией, пришлем вам все материалы, чтобы вам будет понятно, чтобы вам было понятно, как вы продвигаетесь на следующий этап. Тами, было очень интересно. Я тоже уже хочу увидеть продолжение этого процесса. Спасибо нашим преподавателям, спасибо нашим студентам, товарищам. Увидимся через неделю.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И будем, пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Благословение тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте». Статья находится во втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том, статья «Что означает благословение тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава: «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй». То есть всякий раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свое создание. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле, что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям. И они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, застанали сыны Израиля от работы. То есть работа по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше, и получает жизненные силы и стремления к работе, и забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
0: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим по тому, что сказано о рабе-еврее. Если купишь раба-еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это килим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «и помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенания сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорит, что изостанали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона. Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу. Как объясняется, причина в словах «я люблю господина своего, жену свою, детей своих, и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, застонали сыны Израиля от работы».
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим, то есть согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение. И тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения. Дом собрания. И если человек хочет обрести новый келим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый келим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, открывается отдача, которую тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новые келим для получения радости и для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас, во время подъема, так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. Человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. Это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель.

0: И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Исраэль Творцу, ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие изгнания Исраэля означает, что свойство Исраэль в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: Возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. А ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, нужно все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим, как быть человеком, за это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления. И что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет убежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе?» В части, которая называется «Праздники, Песах», 4-й том, Шлаве Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
0: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того?
1: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны.

0: обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет, будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. Исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос, дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим, я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека, и не то, что в этом стоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто, поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую в стороне неприятную и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы, путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа сделается другими. Как это?
1: Что работа его выполняется другими.
0: Счастлив тот, кто... чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как вот я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света тьму. Это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец все время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа, опа, опа, так проходит над всякий раз, когда добавляет ему желание, получает, дают ему какие-то мысли, его заботишься. Над ними, так идет. Ну, с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
1: Как это делается?
0: Как делается? С помощью Творца, Божьей помощи. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, РАФ, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше быть, меньше умничать, убирать свою премудрость. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю, стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись, потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует в каждое мгновение? Да.
1: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
0: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет, я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заботиться как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это уводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миква.
1: Ты творец надежды Израиля.
0: Миква Израиля. Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
1: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
0: Да. Как мы, в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен, и как следует там находишься, то каждую заповедь ты берешь килим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта, что такое память, ты решемот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними килим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
1: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
0: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их килим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиодачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше килим. Вот и все.
2: Да.
1: Видит, он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
0: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу. Ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай бог. И он бедный, болен, и неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какую-нибудь уборщицу. Она говорит тебе: а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит: да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
1: Шуваль,
0: да? Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, больше понимает, что не понимает. Понимаешь? Поговори так с любым на улице. А, политика, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. Будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света из тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они не чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так. Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, чего-то достичь. А все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки, а что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать его, стремиться к нему, говорить с ним, увеличивать его в своих глазах. Из этого тебе раскроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
3: Принцип неопределенности.
0: Ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
1: Принцип неопределенности.
0: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь с состоянием очень-очень продвинутым в науке. Там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так... Разводишь руками, и все. А только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом. Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это... Оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти... Тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
3: Ну.
0: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение в перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое... Червячок съел, гусеница или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте. Чистым от всего. И целым, без оболочки на нем. И так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко. И 30 килограмм так. Я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
1: Да, мы слышали эти рассказы.
0: Это было очень тяжело. У Рэбе перебирать кофе, это просто... И тоже так, во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
1: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
0: Нет, нет, это не совершенство или что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой. Ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими. Да? Так написано, что человек должен делать. То есть из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецех, од йесод, три, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них, уподобляешься в им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут, все, что ты постиг в течение шести дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в девять первых, а теперь девять первых включаются в нее, и она получает от них. То есть все вещи, которые ты постиг в девяти первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть, потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
1: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Это как бы самый высокий уровень?
0: Нет, нет, нет. Это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон уподобляется хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дни недели. Вот и все.
1: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках. 6 минут. Итоговый семинар.
0: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работы человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рассказал это в состоянии гадости ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
1: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
0: Да, при этом был пример, еще раз так в конце, кофейных зернах. Какая честь, право делать действия для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
1: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли. А, можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилие, которое он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
0: Да, от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца. Чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием. То есть мы не хотим быть погруженными в желание, тогда нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
1: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот, что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать, только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
0: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, и так я продвигаюсь.
1: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдание само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
0: Да, вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем краном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свое желание получать, согласно этому экрану, находится он зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, то есть какое-то отделение получающих керем и отдающих керем, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, и там он определяет, что это получающий керем, это отдающий керем. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те келим, в которых есть хесед, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
1: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают, с другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской, то есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
0: Перейдем к следующему уроку, а перед ним в своем месте песню.

0: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
1: שוב דבר המתהיל אמנם יש להבהין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ם וב בדברי.
0: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону, а именно Захар, Накиву, в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых Кли, Кетер и Хухма, у них один вид. Далее Бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы, она из Бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей, и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар. При этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Аныкова, в нижнем кле, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит Эй, которая спустилась из Клисода. Что это за гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бедейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает вав в гей, это вак Захара, приходящий из кли хохмы. А далит указывает на гар, называемый бедный нищий, Но это гар, приходящий из распространения Алиф-Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это гей спустилось вниз, и тогда что такое накива? Снова гар, а захар, вак. Поэтому он говорит здесь, что захар меньше накивы. Почему? Захар — это вак, а накива — гар, далит. И где должен быть экран меньше, в накиве больше, тогда далит. В исоде, а вав, мы сказали наоборот, вав — это исод, а далит — это малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все Вак для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есот считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную Вав забирает Есот. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Накивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Накива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта далит гимл, гимл бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в кли кетера и в кли хухмы Захарим находится в одном кли, и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света, а Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут, Ришимо Давид и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Аб. Он продолжил свет на облачение, а не на Вьют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар Дейт Лапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения. Точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Ришимо Дейт Лапшут не может продолжить никакого света, а только Авьют, поэтому Ришимо Дейт Лапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимо Дейт Лапшут соединяется с Ришимо Дейт Авьют, у которого есть экран. Через Ришимо Дейт Авьют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хиссарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на Авиют, называемый Накива, или Итлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но Накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего света. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины, Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Некива в кли бины, Некива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Некива в клибины, Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Некива больше Захара. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это ваг бины. Значит, почему он меньше? Не из-за виюта, а из-за того, что он ваг. А Некива — это гар бины. Тогда какой же здесь тип? Не большего авиюта, а авиют маленький. Но измерение гар и ваг. Гар и ваг тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кле, по той причине, что Некива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только бет дейт лапшут, оставшийся в клибины? А Захар происходит от Зивуга Зон Хухмы, и это бета виют. Если это бета виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в ваг. Со стороны гар не может продолжить свет. Со стороны ваг есть свет. Откуда? Из двух стадий бет, клей, хухмы, которые пришли на нее.
2: Почему называют это ваг?
0: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а ваг получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется ваг. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее бет. У нее есть две бет. И говорят, по первой причине это просто закон. Зивук, который делается выше, называется гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется ваг. Это просто. А вторая причина, потому что она хафец хесед. Возникает вопрос, почему называется некива, ведь это кли, называется хисарон, но ведь нет никакого хисарона. Тогда говорят, называется некива относительно хухмы. И он говорит «хохма», ее по ним. «Хохма» была «гар», «хохма» осталась в «хохме», а у нее нет больше, чем «хасадим». И это у него называется «накива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «накива»? Я спрашиваю иначе.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на сайте Kapsul.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы. Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас было протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт 2, 3, 4, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава по каждому пункту, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы-ответы. Итак, мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааль Сулама, очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках. Пункты 2, 3 и
3: 4. И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то

0: Каким образом перед нами ясен закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612 заповедей, у всех стихов Торы, по сравнению с одной заповедью «Возлюби ближнего, как само себя», ибо они призваны лишь объяснить и дать нам возможность исполнить заповедь любви к ближнему в окончательном виде, ведь Гилель ясно говорит, а остальное — комментарий, иди учись. То есть вся остальная Тора есть объяснение-то одной заповеди, ибо невозможно завершить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» без них.
1: Третье. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя». Где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя. И ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля. Не менее чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды. Что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас, не прибавь и не убавь, сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
0: А если мало тебе этого, скажу тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
1: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что, согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
2: Секунд. עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
3: עוד בית. ואם עוד אפשר...
0: פרשתיים אישור על ספטר הפונקט.
2: טוב, הסיכום ש...
0: כאילו... נהיה, פדעת אושם.
2: שום פה... Тут
0: написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении. И Баля Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше. Мы должны верить ему и Дальше посмотрим статье, как он практически это предлагает.

0: что нам приводят здесь законы. Что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома, то же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, что такое подушка, что это за состояние. Продолжает дальше статью, пока как бы задает вопросы.
1: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
0: Заповедь «Возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить ее. И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. Чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
1: Я записал со слов Рава, что вся Тора — это послано человеку как такое приспособление, чтобы уподобиться высшей ступени. Потому что человек находится на животном уровне и должен выйти на высший уровень. Итак, друзья, мы вошли в общее чтение и обсуждение в десятках. Мы прочитали вторую, третью и четвертый пункты. Сейчас мы будем обсуждать третий и четвертый пункты, но сначала мы послушаем Рава и будем читать снова вместе, и попробуем сделать так, чтобы свет, заложенный Баля Сулама в эту статью, чтобы он подействовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Баля Сулам говорит нам в третьем пункте статьи «Дарование Торы», «Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа. При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: «не прибавь и не убавь». Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
0: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали для тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и сам на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона. Все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос, на это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто. Исходя из чего? Из того, что я чувствую, что не могу наполнить себя? Я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да, может быть, смогу наполнить, себя нет. Но условие выйти из собственных килим и наполнить всех. Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я и не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть. Как естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, проверяя себя в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно. Вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинации, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя, так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя, и достиг исполнения хафец хесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие возлюби ближнего как самого себя я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как, а важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все. Все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, ну, как бы, наслаждений. Так, где здесь говорится обо всем мире? Это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться и... Он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы... Он выводит мир наружу. Да.
1: Что значит, что я наполняю кого-то?
0: Что значит, что я наполняю кого-то? То, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не, и не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь. Как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем, еще раз почитаем все вместе четвертый пункт, потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
2: Отдалит.
1: Четвертый пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
0: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейским рабби. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
1: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
0: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные, четкие. Вопрос возникает, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах. Как такое может быть? Как происходит этот процесс?
1: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действие производить, потом намерение, то есть выяснение в десятке.
0: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Бааль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
1: Пока что не написано, как это делать. Написано, что мы обязаны это делать.
0: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
1: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него. А о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать, и поневоле не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания, и из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. Подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
2: Сейчас проведем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите пример практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
0: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
3: Да,
2: у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать примером в подготовке и знать, кто что делает, стараться быть причиной того, что он тоже будет участвовать. Тогда мы все будем готовы. И все будем в состоянии привлечь больше света. Приблизимся к любви.
1: Как мы можем использовать себя ради десятки? Это использовать естественное отторжение, которое есть в желании получать ради сближения и любви к товарищам. Это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
2: Просили практические примеры.
3: Ну,
2: например, как мы готовимся к конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили. И каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
1: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Ну, прежде всего, в действиях. Меньше. Ну, я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно, прежде всего, быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
2: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждая из которых готовят, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки, то, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах, видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте, все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
1: Да, в чем заключается цель конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. Это то, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может. Если конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один. От того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир.
4: שסביבה יפול עליי ממש, יפול עליי, ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים, וצריכים לעבוד בקיצור.
5: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על...
1: Нужно помнить слово поручительство. Каждый... Каждый готовится к конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
2: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем больше, лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать. и не упустить такой возможности.
1: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип номер 9, где Рав подробно объясняет о том, что значит давать по неволе. Посмотрим клип, потом перейдем к вопросам и ответам, пожалуйста. Что он пишет, что он обязан отдать подушку? Непонятно, вот согласно вы, как объяснили.
2: Не, я все объяснил, если ты действуешь это, не думая, из-под силы, то том. Задействуешь свет, который воздействует на тебя, но на те келим, которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви, а есть свет, который приходит в твои еще не готовые келим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
1: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет да пошлет им всякие страдания.
2: Мы действуем в программе, под программой. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.
1: Да. И когда мы сами захотим быть лучшими, помогать ближнему, быть больше альтруистами, то, по сути, мы продвигаем исправленное состояние.
2: Да.
1: И вот именно здесь этот момент. В нашем мире, если мы посмотрим вокруг себя, мы видим много хороших людей. Люди хорошие, они по ним помогают, волонтеры, делают разные действия. Это их такая природа. Это много дает им.
2: О них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животное. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
1: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерение. Но когда мы так звучим, когда мы так это представляем, людям это непонятно. Я могу их тоже понять. Это очень трудно.
2: И мы тоже все еще не можем. Можем это воспринять тоже.
1: Кто мы?
2: Да, мы, конечно.
1: Но ведь мы работаем над этим, мы понимаем, что есть намерение.
2: Ты хочешь все это реализовать, потому что на тебя действуют свыше и вынуждают тебя прийти к такому пониманию. Это не то, что ты все делаешь, это самостоятельно. Ты приходишь сюда на уроки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
1: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
2: Верно.
1: Вот я об этом и говорю.
2: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы, может подняться выше своей природы.
5: Нет.
2: Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получил духовное ощущение.
1: Да, верно. Тем более о массах, об обществе. Я хотел бы их затронуть.
2: А я не хочу говорить про них. Я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда, к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
1: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
2: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
1: С помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся, чтобы с помощью всего этого, и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, к Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.
3: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Я думаю, что самое вот Раф, он особенно вот в последнем клипе очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало отдать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и это вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
2: Да, ты относишь, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник сил или окружение, от которого ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
1: Еще товарищи, Турция 2.
6: Ondan dostum soruyor. Islah eden ışığı omuzda uyandırmak için.
2: Товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
1: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
2: Ну, есть все условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну, вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил — это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале, в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
1: Мак 11.
6: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, к

0: в Нейбаруху, там, товарищам из Нейбаруху, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
1: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное. Если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил... его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся, есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего как самого себя» на этом этапе. Мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
2: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычке продолжали и пробовали. Он нам рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человека к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет. Я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть я не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь, сейчас, в десятках, все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
3: Gracias, queridos amigos.
1: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
2: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть Бне Адам, с нами Адама. И в этом усилии, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовного. Я действительно его хочу. Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарищей в десятки. Использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарищей. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхования и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бальсулан пишет, что подобные системы будут в каждой стране, то, что сможет предоставить уверенность в этом направлении. Но пока мы должны это выстраивать сами.
1: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
1: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится говорить или просто пошлите нам вопрос записанный.
2: Yes, hello, teachers. Hello, World Clay.
3: Здравствуйте, дорогой мировой Клей. Вопрос. Возможно ли? Так действовать, кажется, что в десятке это возможно. Мы все остаемся в очень особом тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
1: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюбить ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Бали Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов. Один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь возлюбить ближнего как самого себя? И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. И когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти.

Thank you.

0: Шалом, хаверим и хаверот якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. И добро пожаловать на очень-очень особенный урок сегодня. Сегодня мы войдем во всех пониманиях, во всех смыслах в книгу Зоар. Мы поговорим об истории книги Зоар, поймем немного, откуда эта книга произошла, кто ее написал, как ее написали. И мы увидим также, как подойти к этой книге, в какой форме мы должны ее изучать. Мы поговорим о том, кто открыл ее для нас, как он связан с нашим поколением, как вообще Баал Сулам возник.

часть из фильма, который мы сделали о книге Зор. Ну, короче говоря, очень богатый, наполненный содержанием урок, и мы войдем вместе в глубину этих вещей, погрузимся в них и поймем, почему эта книга так важна для нас. Так давайте начнем. Михаил, пожалуйста. Да, на протяжении лет мы слышали от нашего учителя, доктора Михаила Лайтмана, много о книге Зор и разные личные истории, которые рассказывал ему его учитель Рабаши, которому рассказывал его отец и учитель Баля Сулам, который написал комментарий к книге Зор, Пируша Сулам, комментарий «Лестница». И сегодня, в преддверии праздника Лаг Баомер, который тоже говорит об этом, мы тоже решили посвятить этот урок особенной книге, книге Зор. И нужно понять, в каком процессе мы находимся. И мы говорили с вами также где-то месяц назад, чуть больше, о выходе из Египта, когда мы говорили, что когда человек выходит из своего эгоизма, это внутренний смысл выхода из Египта, то начинается процесс, который называется «Сфират Аомер», подсчет Омера, который является процессом объединение людей, которые находятся в десятке. Омер от слова «объединение», как сноп. И об этом говорится много в статьях Рабаша. И речь идет о процессе преодоления эгоизма, который проходит 49 этапов. И когда мы приходим к 50-му этапу, мы получаем свет, который называется «Свет Торы». Тора от слова «инструкция», «ора-а», и от слова «ор» — «свет». И, разумеется, перед этим есть небольшое условие, что нужно быть настолько соединенными, чтобы это состояние называлось взаимным поручительством. Это маленькая вещь, которую мы преодолеем, но есть этап, который называется «Ламед Гимель» — 33. То есть из 50 есть 33-й этап, и когда мы к нему приходим, мы можем быть уже уверенными, что мы точно придем к концу исправления, то есть уже нет обратного пути. И именно в этот день, чуть меньше, чем 2000 лет назад, этот мир покинул величайший учитель-каббалист Раби Шимон бар Йохай, который написал книгу «Зор» во втором веке нашей эры. И именно об этом мы сегодня хотим поговорить. Что особенного в книге «Зор»? В первую очередь нужно понять, что книга «Зор» — это комментарий на весь Танах, на всю Библию, и на Тору, и на Писание, и на Пророки. И согласно традиции, Тора была написана 1300 лет до нашей эры, то есть 3000 лет назад. И только во втором веке нашей эры была такая ситуация после разрушения храма, когда собрались 10 человек и просто взяли это произведение, которое называется Тора, Пророки и Писания, и написали комментарий. Есть свидетельства некоторых каббалистов, которые говорят о том, что масштаб, размер этого комментария, тогда это были, знаете, свитки, не как книги сегодня, а свитки, что такое было количество свитков, что невозможно было погрузить на верблюда, но можно было погрузить, но он с трудом мог двигаться. То есть огромное количество свитков. И когда написали эти свитки,
Кстати, мы будем рады, если те, кто еще не были, мы пригласим вас посмотреть это место, которое называется пещера Идра-Рава. Согласно традиции, где, согласно традиции, была написана книга Зор, и те, кто приезжают сюда,

0: мы устраиваем такие экскурсии туда, это особое место. И так эту книгу написали 10 человек, Рашби, его сын, и еще 8 человек, их ученики. И когда они это писали, то тогда страна Израиля находилась под римским правлением, и Рашби и его сын перед этим скрывались в пещере. Это было как раз в период восстания Бар-Кохбы. Ну, мы не будем входить в это, но это восстание было подавлено, и после этого все иудеи были изгнаны из этого места, рассеяны по всему миру. Это было очень опасное время. И люди, которые писали эту книгу, книгу Зора, возможно, по причине того, что поколение тогда еще было не готово, они ее скрыли. Но то, что нам известно, что после написания этого комментария эта книга исчезла на более чем 1000 лет. Вы представьте себе, 1000 лет и была раскрыта только в 13 веке где-то в пещерах на севере Израиля. И арабские арабские работники, которые искали золото тогда, тогда же, знаете, не было банков, не держали золото в банках, они держали в пещерах, и они искали и нашли эти рукописи, не знали, как этим пользоваться, и потому как бумага в те времена была очень дорогая, то они использовали ее на рынке тем, что они запаковывали в эту бумагу рыбу на рынке. И когда один из мудрецов послал своего ученика купить рыбу на рынок, и его ученик принес эту рыбу, обернутую в эти свитки, в эту бумагу. И тогда, когда он распаковал, он увидел, что там огромные, очень большие вещи написаны, тайны, то есть в этих свитках. И тогда он послал всех своих учеников собирать эти листки, и все, что могли собрать, они собрали и составили из этого книгу Зор. Эти отрывки, эти фрагменты дошли до Рамбама, который жил в 13 веке, и он понял, распознал, что это очень высокие вещи там написаны, что это относится к книге Зор. Он отправил эти отрывки, фрагменты своему сыну в Испанию, в Каталонию. В те времена иудеи, которые были изгнаны из земли Израиля, Римской империи, они проживали на территории Испании, где был расцвет. В этот период был расцвет еврейства, и там они нашли эти свитки. Там они собрали эти свитки, естественно, они держали в тайне и переписывали их, делали копии. И таким образом это дошло до Раби Моше де Леона, который обучал своих студентов и тоже переписывал эти свитки, эти отрывки. И для того, чтобы доказать, что это не пишет сам, а что это оригинал, был такой каббалист, Раби Ицхак из Ако, который отправился встретиться с Моше де Леоном, чтобы действительно убедиться, что он не сам пишет, а что у него есть оригинал книги Зор. И когда он прибыл в Испанию, и он назначил с ним встречу, но в этот момент Раби Моше де Леон скончался. И тогда он стал расспрашивать его учеников, и часть из них сказала, да, это часть он писал, другие сказали, нет, это его, это он только переписывал, это был оригинал. И он пришел тогда к вдове Раби Моше де Леона и начал спрашивать ее, расспрашивать, и она, естественно, сказала, что это он сам написал, он не очень-то ей поверил, Но в любом случае взял, все, выкупил все эти фрагменты и перевез их в землю Израиля. Разумеется, что эти свитки дошли, эти отрывки, фрагменты дошли до Ари, до Рамхаля, до величайших каббалистов. И, разумеется, большинство каббалистов до изгнания из народа, до изгнания евреев из Испании до конца 15 века они находились в Испании и изучали, изучали каббалу, потом они перебрались в Израиль, в землю Израиля, и Ари, и другие каббалисты занимались этой книгой. И только в 1558 году впервые была напечатана в Италии эта книга из всех-всех разрозненных фрагментов. И даже после этого не распространялись эти письмена, эти рукописи. И когда это пришло уже к Баалу Суламу, нужно понять, что книга Зор написана на арамейском. Арамейский это язык, который был распространен 3000 лет назад, как в Ашурской империи, персидской, вавилонской. Там говорили на этом языке арамейском. И после того, как в VII веке нашей эры уже вошел ислам, то стали меньше и меньше пользоваться этим языком. Но еще остаются даже народы, которые до сих пор знают этот язык. Но сама книга Зоар, нужно понять, почему она написана на арамейском языке. Арамейский, как мы знаем от наших учителей, от нашего рава, Рабаша и Бааль Сулама, это обратный язык. Иврит — это происходит от прямого света, ор-еша, а кли — это арамейский, то есть обратное свету. И поэтому они написали Зор и Вавилонский Талмуд на арамейском. Например, пример. Слово «ор» — это как свет, «лайт», а «орта» — это на арамейском означает «тьма». То есть якобы обратный язык. И когда это приходит к Бааль Суламу, Бааль Сулам переводит книгу Зор с арамейского на иврит, и тем самым производит большую революцию, переворот. И его, в общем-то, переворот связан с тем, что он очень хорошо знаком с работами Ари, рукописями Ари, и он таким образом дает и комментарий на книгу Зоар. То есть были и другие комментарии до комментария Бааль Сулам, который он написал в 20 веке, но они не были полными. И нужно понимать, что даже часть, которая до нас дошла, это 50-я часть из того, что было написано. Это в основном это комментарий на книгу Зор, и не были найдены другие части на, о пророках и писаниях. Потом были еще найдены какие-то части, которые были написаны не только на, как комментарий на Библию, но Бааль Сулам перевел с арамейского на иврит для тех, кто уже не знает арамейский, почти очень много людей, которые не знают. И, кроме того, он дал еще и свой комментарий Сулам. И то, что сделал Рав Лайтман и наши товарищи, они пошли еще дальше для того, чтобы предоставить это широкой аудитории. Они перевели те части, которые Бааль Сулам оставил на арамейском, они перевели это на иврит. Разумеется, они, без того, что они затронули само содержание. И они создали эту книгу такой, что она стала очень удобной и легкой для чтения. В оригинале ведь в комментарии Сулам сверху вы читаете перевод с арамейского на иврит, потом ты должен перейти, вы должны перейти вниз, там есть две колонки комментария Сулам. А в Зор Лам, Зор для всех, текст идет ровно сверху. сверху вниз, на всей странице, не нужно прыгать туда-сюда, и есть полное течение текста. И разумеется, что там дополнили. Это отрывками, которые Бааль Сулам только давал намеки, потому что он говорил с аудиторией, которые очень хорошо знали Тору и Писание. А Рав Лайтман работал 5-6 лет с командой, которая очень плотно с ним работала, и они восполнили все эти отрывки и завершили это в 2014-2015 годах. И после этого мы начали это переводить, и сегодня я с гордостью могу сказать, что мы полностью перевели книгу Зор на английский язык. Практически вся книга приведена на русский язык, осталось только несколько, там, может быть, год-два работы. И, разумеется, переводим эту книгу и на другие языки в продолжении. Это, в общем-то, вся история книги Зор, как она пришла к нам, и это то, что есть у нас. И отсюда мы должны понять, что, в общем-то, сделал Бааль Сулам. Он написал 4 предисловия, сейчас Авио объяснит это, для того, чтобы приступить к изучению книги Зор. Невозможно просто так вот начать изучение книги Зор, даже с комментарием Сулам, даже с тем, что мы адаптировали эту книгу недостаточно без этих предисловий Бааль Сулама, в которых Бааль Сулам объяснил, как нужно подойти к изучению книги Зор, приступить к изучению.
1: Да, наш урок, как вы видите, состоит из нескольких слоев. Первая часть — это некий обзор, чтобы вы поняли, откуда вообще это берется. Потом мы захотим вместе почитать отрывки из книги Зор и немножко еще послушать объяснение нашего учителя. Мы тоже постараемся объяснять, и мы приглашаем вас задавать вопросы по теме или вопросы, которые связаны с тем, что мы учим. И, в общем, Бааль Сулам думал, что нужно подготовить учеников к чтению книги Зор. Что это значит? Есть много легенд о Зор. Можно читать, читать нельзя, читать, тот, кто будет читать, с ним произойдет какие-то всякие вещи. Все это непонимание того, чем занимается книга. Бааль Сулам думал, что ученик, который начнет изучать книгу Зор, должен пройти определенный подготовительный процесс. Почему? Распространенная ошибка, которая связана с книгой Зор, связана только с одним. Что в тот момент, когда ученик читает, он начинает материализовывать, овеществлять то, что он читает, поскольку Зор написан на языке Мидраша, и, то есть это язык очень богат, очень образный, говорится там о поле, о цветах, о теле человека, о звездах, разные такие термины, которые по своей сути каббалисты Раби Шимон и его ученики, они писали их на языке, который мы называем язык корней и ветвей. То есть они постигли духовную ступень, они увидели ветвь в нашем мире и соединили корень и ветвь. Мы, когда не постигаем еще духовную ступень, мы в основном читаем о ветвях. И тогда это нас может запутать. Это не просто нас может запутать, что мы не поймем. Главным образом, это может запутать нас и увести от цели, ради которой вообще написана книга Зор. Зор написана для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы в объединении между нами смогли бы привлечь силу, в которой воцарится Шхина. И поэтому Бааль Сулам, чтобы избежать этой распространенной ошибки, которую допускают очень многие ученики в течение многих лет, и они путаются и относятся к Зор как к какому-то роману, какому-то рассказу, каким-то легендам, сказкам, а не как к внутреннему процессу, который проходит каббалист на пути к раскрытию Творца. И он написал 4 предисловия. Для чего? Потому что он хотел, чтобы через изучение этих предисловий ученик подготовил бы себя к чтению Зоара. Это не то, что Зоар нужна подготовка. Подготовка нужна ученику. То есть человек, который будет читать, постепенно сможет приобрести правильный подход к учебе. И тогда учеба книги Зоар будет полезно для его духовного продвижения, не будет уводить его в разные другие стороны. И поэтому, в общем, он написал четыре предисловия. Первое предисловие называется «Введение в науку Каббала». Это объяснение очень подробное о строении миров, четыре стадии прямого света, миры, сферот, сокращение, экран, отраженный свет, построение духовного кли. Все написано на, чисто на языке Каббалы. И очень похоже на учение десяти сферот, но более кратко и сокращенно. По сравнению с учением десяти сферот, там очень подробно, очень объемно, а введение в Каббалу очень коротко и написано на языке Каббалы, но действительно очень такая всеохватывающая. Это важно для того, чтобы человек понял, что такое Рош, что такое Тох, Сол, где Цимцум, Масах, Урхозер, как нисходят миры. Второе предисловие уже более связано с изучением самим Зоар, называется «Введение в комментарии Сулам». Это говорит о том, как изучать книгу Зоар. Третье предисловие, которое было очень нравится нашему учителю, он часто ее использовал, очень часто читал, из того, что мы слышали от него, что и его учитель тоже занимался этим. Это называется предисловие книги Зоар. То есть это предисловие, которое начинается с пяти значительных вопросов, которые Бааль Сулам ставит, и тогда он в течение этого предисловия выясняет их, особенно то, что касается роли человека относительно творения. Это очень объемное предисловие книги Зоар. И четвертое предисловие называется «Введение в книгу Зоар». Оно говорит в основном о восприятии реальности и о центральной идее этого, что единственное, что изменяется в реальности, это сам человек. То есть ничего снаружи не меняется, но человек в процессе изменения изменяет свое восприятие тогда начинает снаружи раскрывать совершенно другую реальность. Но ничего снаружи не изменяется. Еще он говорит в введении в книгу Зоар, что наше восприятие реальности зависит от нашего духовного развития. В соответствии экрану и измененному намерению, так человек сможет раскрывать фрагменты реальности. Вот эти предисловия, как я и сказал, дают человеку направление и, главным образом, подготовку к тому, как правильно подходить к изучению книги Зоар, потому что иначе, вы увидите, когда мы начнем читать, это очень сильно путает. И это очень легко может увести нас от духовной цели, ради которой все это и написали каббалисты.
0: Да, и тогда, разумеется, с помощью Рабаша и нашего учителя Михаила Лайтмана мы уже понимаем и изучали и принимали от них, какой должен быть подход, какой подход к изучению книги Зоар. И есть четыре правила. Первое правило, что сердце понимает. То есть невозможно понять разумом эту книгу, и подход должен быть в вере в высшее знание. Только если изменяется желание, потому как наш разум, он обслуживает желание, то можно после этого посредством разума понять, что мы ощутили. И тогда можно передать это кому-то другому. Поэтому очень важно, эта вещь очень важна, и об этом писали об этом многие каббалисты, о важности, как преподнести книгу Зоар. Когда мы изучали это с нашим учителем, он, как правило, почти не объяснял. Он также рассказывал, что и Рабаш не объяснял. Когда приходили к Рабашу каждый вечер изучать Зоар, практически каждый день, они просто читали полчаса.
1: Давайте прочитаем отрывок номер 4. Это предисловие Рамхаля из «Врат мудрости». Рамхаль был величайшим каббалистом. «Размышляй о ней днем и ночью». И не написано «и понимай это днем и ночью». То есть размышляй, то есть занимайся этим, да? Но не написано, что «понимай это днем и ночью». И если поймешь, говорит Рамбам, поймешь. А если нет, то награда за изучение в твоих руках. И доказательство этому из книги Зоар, что даже несмотря на то, что человек не понимает сам язык, благотворен для души. То есть процесс — это не процесс понимания, логического какого-то прояснения, но сам язык действует на душу человека.
0: Да, и второе правило значит, что человек — маленький мир, то есть что речь в Зоаре идет о внутренних силах. Поэтому мы понимаем, почему Бааль Сулам написал введение, вступление в книгу Зоар, где он объяснил, каковы наши пределы понимания, восприятия, что есть материя, форма, облаченная в материю, абстрактная форма и суть, и что мы воспринимаем только материю и материю, облаченную, и форму, облаченную в материю. И в Зоаре речь идет только о явлениях, которые находятся внутри человека, а не о каких-то силах, которые находятся вне человека, о Творце или о каких-то еще силах, а только о том, что находится внутри человека. Поэтому без этого вступления нет никакого шанса понять. То есть, ну, может, если только ты особенный человек, да, на протяжении истории человеческой были такие люди, у которых была особая роль, предназначение, и тогда Творец к нему по-особому относился, и тогда он мог такого человека продвинуть, но без подхода, о котором написал Бааль Сулам и Рабаш, нет вообще никакого шанса обычного человека понять, о чем речь.
1: Об этом говорит нам Бааль Сулам в предисловии книги Зоар. Каббалистические книги и Зоар полны материальными аллегориями, поэтому на каждого напал страх, чтобы выигрыш его не обернулся проигрышем. То есть человек будет учиться, и в итоге у него не будет продвижения, это будет его путать и уводить в сторону. И тогда, говорит Бааль Сулам, это то, что побудило меня написать достаточное толкование на труды Ари, а сейчас и на книгу Зоар. И я совершенно рассеял этот страх, поскольку выяснил и ясно доказал духовный смысл каждой аллегории, абстрагировав ее от любой материальной фантазии, выше места и выше времени, как увидит это читателя, чтобы позволить всей массе дома Израиля, то есть каждому, у кого пробудилась точка в сердце, Бааль Сулам называет Израилем каждого, у кого проснулась точка в сердце, и он стремится к Творцу, изучать книгу Зоар, смотрите, как красиво, и греться в ее святом свете.
0: И третье правило — это свет, возвращающий к источнику. То есть тем самым, что мы читаем книгу Зоар, и исходя из большого желания и стремление измениться, а где мы берем это большое желание в нашей десятке, в нашем окружении, то свет, окружающий свет, Ор Макив, воздействует на нас, как мы сегодня изучали в обед Птиху, введение в науку Каббала, и что есть свет Ор Пними, и согласно Масаху, экрану, этот свет может войти внутрь кли, только если есть связь с высшей силой, то есть ради нее. И, как сказано, вкусите и узрите, как добр Творец. И только если есть экран, масах, только тогда можно принять этот свет внутрь. И чтобы привлечь этот окружающий свет, есть только два средства. Это мои усилия с товарищами в десятке, посредством которых я вызываю на себя увеличиваю желание, чтобы вызвать этот свет и излить свое сердце, прийти к молитве, чтобы эта книга мне помогла. Это третье правило.
1: В шестом отрывке Дегель Маханы Эфраим прекрасно показывает нам эта книга «Знамя стана Эфраима». Язык Зоар приспособлен для души, несмотря на то, что человеку непонятно, о чем в нем говорится. Как, к примеру, человек, вошедший в лавку парфюмера, да? Знакомо вам? Даже если он ничего из нее не взял, ничего не взял с полок, но в любом случае впитал в себя приятный аромат. Посмотрите, какой красивый пример, да? Тут есть, конечно, тайны Торы, этот аромат, не совсем физический аромат, но вот этот автор Дегель Махане Эфраим такой приводит красивый пример.
0: И четвертое правило — это как один человек в одном сердце. То есть и книгу Зоар не изучают в одиночку. Разумеется, нет запрета открыть книгу и почитать самому, как мы сейчас объяснили, что есть этот аромат, и все равно это привлекает это желание. Но потому как книга была написана 10 человеками, 10 товарищами. И поэтому, когда подходим к изучению книги Зоар с 10 товарищами, или как сейчас мы изучаем, это, разумеется, влияет на нас намного больше и сильнее.
1: Об этом говорит нам книга «Адир Бамаром», книга Рамхаля. То есть Рамхаль говорит нам. И Раби Шимон бар Йохай, автор Зоар, раскрывал тайны Торы, а товарищи прислушивались к его голосу и соединялись с ним, чтобы пребывать в этом единстве, и каждый вносил свою лепту, подобно тому, как Мишна была написана Танаями, а Раби Иуда Анаси излагал общее мнение и составил из них книгу Мишны, так и Раби Шимон бар Йохай пожелал, чтобы была составлена книга, включающая в себя изречение всех его учеников, и была написана как комментарий к Торе, ибо другие сочинения повествуют о частных вопросах, но книга Зоар, написанная по Торе, называется «Великими вратами ко всей Торе в целом».
0: Это написал Рамхаль, и мы вообще специально привели здесь фрагменты разных каббалистов, которые написали 400-500 лет назад, именно в тот период, когда Зоар начал раскрываться. Рамхаль — это 16 век, каббалисты из Италии, это как раз тот период, и это очень интересно, что все они занимались книгой Зоар, и все они копировали и передавали это следующим поколениям. И здесь еще есть одна ценность, которую нужно учесть. Пока это не пришло к Бальцлому, это переписывалось много-много раз. Но когда каббалист переписывает, копирует, он не меняет ни одного слова. И это тоже одно из правил, потому что, может быть, ты можешь добавить, потому как ты работал с Равом в издании книг.
1: Я помню, Рав давал пример. У меня это просто так запечатлелось. Знаете, как ставят такое клеймо, скажем, быкам. Когда Рав рассказывал, что раньше в России прокладывали железную дорогу, и царь он рисовал на карте по линейке и забыл палец убрать. И получилось, что прямая линия с таким кружочком. И так все построили, так и построили.
0: Как будто так это построили.
1: Да, да, построили с этой окружностью. Я помню, когда мы начали работать над первоисточниками книги Шамати, труды Рабаша, у нас была честь помогать нашему великому Раву. Я помню, что естественным образом вначале я, как начинающий ученик, говорил Раву: смотрите, Рав, на иврите говорят так, и нужно здесь поставить знаки препинания и так далее. Я со своим маленьким разумом, мне казалось, что это правильно. Я помню, Рав был очень таким настойчивым. Он сказал: это то, что Балесулам написал, то, что Рабаш написал, мы не понимаем то, что он написал. И даже то, что нам кажется ошибками, это не так. Поэтому оставляем, не трогаем источник. Если вы обратите внимание, как пишет Рабаш, когда он относится к своему учителю, к своему отцу, он говорит: «Отец, господин, учитель, Рав, благословенна память праведника». Да? И прежде чем он говорит «мой учитель», он ставит 5 таких почестей. Это не просто вежливость, а это величие и то, как он уменьшает себя перед своим великим учителем. И именно в полной самоотмене себя перед учителем, именно в этом он видит вознаграждение. А, знаете, каждый там в наше время старается быть большим, ведущим. Рабаш, Рав всегда говорил: я ничего не добавляю, я только объясняю Баля Сулама и Рабаша. И то же самое Рабаш, он все время говорит: мой отец сказал так, мой учитель так сказал, я только объясняю то, что он сказал, и так далее. Это показывает нам отношение ученика к учителю, насколько это важно в его глазах. Потому что ученик не постигает ступени учителя, вы должны понимать это. Порядок ступеней, он не изменяется. И неважно, насколько продвинется ученик, он никогда не превзойдет своего учителя. Такого не бывает в духовном, там же. То есть процесс всегда, он идет параллельно. Ну, тут есть много еще всего.
0: Вообще есть тут очень... Мы видим, что мудрость эта очень консистентно, постоянно передается из поколения в поколение. Сколько раз скопировали эту книгу и передавали от каббалиста к каббалисту, и ничего там не изменили. Все, что было написано во втором тысячелетии, все понимали, что это написал Рашби, там не было никакого сомнения.
1: Да, нужно пояснить. Тут вопрос не в семантике и литературе. А тут есть сила, которую заложили Рашби и его ученики в особой связи между собой, раскрывая духовную реальность. Если ты касаешься этого, это вопрос не исправления, ты просто причиняешь вред развитию духовной силы. Поэтому каббалисты очень остерегались трогать это. А не то, что они боялись. Они понимали свою роль. Ты звено в цепочке. Ты не сам по себе. Ты проводишь свет, возвращающий к источнику, чтобы сейчас присоединился наш товарищ из Японии, которого мы любим, или из Кабью, или из Болгарии, или подруга из Тбилиси, чтобы они смогли читать источник и притягивать из него духовную силу. Ведь мы не собрались здесь, чтобы читать литературные произведения, привлечь духовную силу, которая заложена в Зоар. И не я поместил ее туда, и автор 2000 лет назад, и его ученики, которые находились в определенном духовном состоянии. Вот это нельзя этому мешать. Нужно позволить свету работать. И когда ты начинаешь входить, изменять, редактировать и так далее, ты причиняешь вред, потому что ты не понимаешь, ты как маленький ребенок что-то такое разобрал, а потом не может собрать. Но здесь мы говорим о духовном, здесь совершенно другое дело. Поэтому это очень чувствительно.
0: Кстати, то же самое и с книгой Тора. Это книга Тора, которая была написана более 3000 лет назад. И археологические свидетельства, если можно так сказать, самое древнее, которое было найдено, то, что нашли в Иерусалиме в 7 веке до нашей эры, две небольшие серебряные такие скрижали, то, что там было написано, это благословение Куаним, то, что нашли в пустыне с тех пор. И, разумеется, что было разрушение первого, второго храмов, и, разумеется, никто не знает, где же сам оригинал книги Торы. Но с тех пор, как это было написано там Муше, но это копировалось из поколения в поколение мудрецами, и все принимают это, и ни у кого не возникает сомнения. И, разумеется, когда это пришло, дошло до Рашби, они сделали, он сделал полный комментарий на Тору. Разумеется, можно задать вопрос, какая связь между Торой и наукой Каббала. Мы говорим о том, что это писание на разных языках, которые написаны языком Торы или языком сказаний, как написано Зор, или это написано на иврите или на арамейском. Но суть остается той же сутью. Речь идет о силах, которые находятся внутри человека, и человек начинает уравновешивать эти силы и создает связь с высшей силой.
1: Да, мы ответим на вопросы, а потом вместе почитаем отрывки, избранные отрывки, особые отрывки, и постараемся через них привлечь свет, возвращающий к источнику, и, конечно же, воспользуемся объяснениями нашего рава доктора Михаила Лайтмана. Поэтому подготовьтесь внутренне. Итак, Ребекка.
0: Да, мы начнем с вопроса из системы Арвуд Кабью, пожалуйста.
2: Good morning.
0: Доброе утро.
2: My question is regarding
0: мой вопрос.
2: In terms of connection between us as we read this text. We can say connection. I don't know what that is. So please help us clarify what exactly should we be focused on in order to draw the reforming light.
0: По поводу нашей связи, когда мы читаем эту книгу. Помогите нам понять, на чем мы должны сосредоточиться для того, чтобы мы действительно могли притянуть высший свет, возвращающий к источнику.
1: Это хороший вопрос. Был период, когда мы читали Зоар по вечерам, и мы транслировали это немного, полчаса, час. И в этот период наш учитель, он работал над книгой, над ее обработкой для широких масс. И мы пытались задавать Раву разные вопросы, о чем написано, что здесь объясняется, о чем говорится. Вначале он вообще не хотел отвечать на вопросы, ну, на любые, потому что он сказал «Зор» не для того, чтобы понимать его. И он был достаточно велик, и чтобы сказать ему, что он недостаточно понимает, что написано там. Даже если есть то, что я понимаю, а вы нет, это не то, что вы должны делать. А «Зор» — это совершенно другое. Ты сидишь перед текстом, ты смотришь глазами, слышишь ушами и начинаешь искать внутри себя не где это находится, а где я относительно того, что написано. Просишь у Творца быть с ним в связи, и чтобы в объединении между нами мы бы смогли доставить ему наслаждение на своем языке. То, что правильно для тебя, то, что ты чувствуешь. Но, с одной стороны, ты слышишь ушами, читаешь текст. Я помню это ощущение. Ты не понимаешь, что написано. Ты не понимаешь. Написаны разные вещи, но ты не понимаешь связь между словами, ты не понимаешь предложения. Но внутри ты просишь у Творца, чтобы свет, возвращающий к источнику, который находится в тех словах, которые мы сейчас читаем, чтобы что-то раскрыл в связи между нами, чтобы мы смогли доставить ему наслаждение, каждый в соответствии со своей просьбой. Внутренняя молитва.
0: Я приведу тебе пример, как я слышала также и от своего учителя. Представь себе, ты приходишь в аптеку. Когда ты приходишь в аптеку, тебе что-то болит. Так ты говоришь, дайте мне лекарство. Ты не знаешь точно, какое лекарство, но ты знаешь, что тебе болеет. И дают тебе какое-то лекарство, какие-то капли, те или другие. И когда ты подходишь, то есть так ты должен подходить к книге Зоар. Ты должен понять до этого, поэтому так важна подготовка. Понять, что тебе болит, что ты хочешь, чтобы изменилось. И тогда ты приходишь и получаешь лекарство. Как это приходишь в аптеку? Ты не знаешь, какова формула этого лекарства, что там написано на нем, но ты знаешь, что ты, если ты это получил от специалиста, поэтому ты идешь в аптеку, а не у какого-то шарлатана на улице. Делать тебе непонятно, что там. Поэтому, когда ты подходишь к книге Зоар, если ты знаешь, что тебе болит, тебе точно это поможет. Поэтому нужно сделать подготовку. Поэтому каббалисты так

0: много написали, кроме книги Зоар, для того, чтобы знать, как правильно подойти к этому источнику силы. И в этом вся твоя работа перед учебой. Следующий вопрос из системы Арвуд Френч, пожалуйста.
1: Спасибо за прекрасный урок. Был вопрос, когда мы смотрим на первоисточники в науке Каббала, кажется, что есть система такая общая, труды Рабаша, труды Бальсулама, статьи, видения. Ну, язык похож более-менее. Но есть что-то цельное. А когда мы смотрим на Зоар, это вообще не похоже ни на что. Но вместе с этим мы говорим, мы видим в статьях Баалей Сулама, книга Зоар, это очень важно. Там есть много света. И говорится о полном исправлении. Почему язык такой тяжелый для понимания? И что мы можем сделать, чтобы устремиться к свету, в Зоар, чтобы было легче?
0: Да, мы в первую очередь советуем почитать тебе статью «Четыре языка», которую написал Бааль Сулам, и ты поймешь разницу между всеми этими языками. Язык Танаха, язык сказаний, Агады, язык Аллахи, язык Каббалы. Это не то, что это тяжелые языки или легкие, это просто это разные языки, которыми описана система сил. И Зоар написан языком сказаний, и невозможно было это написать иначе. И, разумеется, это еще зависит и от эпохи, когда была написана эта книга. Поэтому, возможно, и в принципе и не распространяли эту книгу, она была предназначена для нашего поколения. Но ты прав, если ты говоришь, она предназначена для нашего поколения, ну, что я там понимаю в этой книге, но в том-то и дело, что не нужно понимать, если я все должен понять, как это, например, какая-то инструкция, как какая-то книга по психологии, то ты никогда бы не вышел из эгоизма. Цель книги Зоар — это поднять тебя выше твоего уровня, выше твоего знания. Учеба, она выше знания, выше разума. Если бы мы учились в знании, то человек бы выполнял там все действия согласно своему разуму, и он бы тогда не продвинулся никуда. То есть, снова, чтобы ответить на твой вопрос, тебе нужно понять, что такое высшее знание. Есть немало статей об этом у Рабаша. И тебе нужно понять именно, что особенного в этих языках, кстати, об этом пишет только Бааль Сулам, и вообще нет никаких других статей, которые бы хотя бы даже как-то упоминали вообще один или все эти четыре языка, или почему используются таким или другим языком, чтобы описать такое или другое явление. Есть явления, которые невозможно объяснить, описать, а только вот языком, например, Танаха, Торы. Есть такие, которые нужно, которые возможно описать только языком сказаний, агады, которые, эти явления, которые не существуют в нашем мире. Можем. А есть такие, которые мы можем выразить только языком Каббалы, языком Сферот и Парцуфим. Поэтому, согласно о какой силе они хотят каббалисты нам рассказать, то они используют определенный язык. Ребекка, спасибо. Вопрос Макс 17, пожалуйста.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо за возможность озвучить вопрос товарища. Разрешение на комментарии, которое каббалист получает, это разрешение передать свет с помощью слов, которые более понятны для нашего времени и исходят из постижения, к которому он пришел. Такой вопрос, товарища.
3: Асагашево.
4: Да, однозначно.
1: Не потому что я знаю, во-первых, Баля Сулам пишет об этом, просто очень убежденно, да, ты получил право раскрывать. И мы слышали также, во-вторых, от нашего учителя, что Баля Сулам, он, мы не вдаемся сейчас в то, что кто-то больше, кто-то меньше, и вообще, что я в этом понимаю. Но мы слышали очень четко, что одно из самых великих вещей в Баля Суламе, когда он говорит, я получил позволение раскрыть, потому что поколение достойно, поколение готово, и поэтому я здесь выполнял определенную роль, чтобы раскрыть поколению науку Каббала. Обратите внимание, что Баля Сулам соединяет нас с Зором, соединяет нас с древом жизни, с Ари, и только благодаря ему мы можем в чем-то соединиться с ним. Мы бы не могли без его объяснений, без его трудов соединиться с этим. Поэтому это зависит от каббалиста, от времени и, главным образом, от созревания, готовности точек в сердце, которые нуждаются в этом раскрытии.
0: Есть вопрос, который пришел от... в общем-то, Бразиль здесь. Они могут спросить голосом, пожалуйста.
3: Qual é o melhor momento para ler o livro do Zohar? Por favor.
1: Какое самое подходящее время, чтобы читать книгу Зоар?
0: Самое подходящее время — это когда мы все мировое кли вместе, все товарищи изучают вместе. Это неважно, это может быть вечером, может быть утром. Но когда мы определили, что это подходящее для всех время, то лучше всего учиться вместе со всеми.
1: Да, кстати, если кто-то не знает, не знаю, насколько все осознают, у нас каждый день, у нас есть четкое расписание, и в 17.30 до 18.30 по израильскому времени, с 17.30 до 18.30 по Израилю, постоянно есть урок Зоара в записи, где читаем вместе с Равом отрывки, и Рав объясняет. Есть это в расписании, каждый может заходить и потом в архиве находить. И это происходит ежедневно, и вы можете свободно подключаться в систему Арвут. В Израиле начинается утренний урок в 2.40, дневной в 12, и урок в записи в 17.30 до 18.30 по времени Израиля. Поэтому, если кто-то может, то стоит подключиться, послушать. Понятно, непонятно, это уже другой вопрос. Мы поняли, что это не главное.
0: Продолжим.
1: Мы подготовили два отрывка, а потом мы продолжим. Мы прочитаем отрывок номер 8. Сначала прочитаем его вместе, и теперь давайте попробуем сделать вместе такое упражнение. Все слышат? Ну, покажите, что вы слышите, чтобы мы видели, что вы с нами, сконцентрированы вот так вот внутренне. Есть перевод, да, все слышат, ну, замечательно. Да, часть людей даже могут руку поднять и помахать, прекрасно. Ну, сейчас давайте остановимся, возьмем где-то 20 секунд. Мы сейчас будем читать отрывок. Что я хочу? Почему мы это читаем? Что мы хотим сейчас вместе? С чем вообще мы хотим соединиться? Мы сидим вместе, здесь вся мировая группа, у каждого есть десятка. Мы входим в процесс. Что мы хотим, чтобы сейчас произошло? Давайте подумаем об этом несколько секунд, сосредоточимся. Сейчас будем читать это вместе и попробуем соединиться внутренне с тем, что написано. Будем читать это дважды, а затем посмотрим объяснение нашего учителя. Итак, давайте прочитаем вместе. Это взято из предисловия книги Зоар. Это предисловие книги Зоар, не предисловие к книге Зоар, а предисловие самой книги Зоар, статья Роза. Эта статья очень такая большая, мы взяли только фрагмент. Итак, сосредоточились вместе и стараемся привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы в объединении между нами мы смогли доставить наслаждение Творцу. Итак, говорит Зоар. Зоар для всех, предисловие книги Зоар. Как в розе среди шипов есть красное и белое, так же и в Кнессете Исраэль есть суд, дин и милосердие, рахамим. Как у розы есть 13 лепестков, так же и у Кнессета Исраэль есть 13 свойств милосердия, окружающих ее со всех сторон. И также Всесильный Элоким в отрывке в начале сотворил Всесильный Элоким. С того момента, как он упомянут, вывел 13 слов, чтобы окружить Кнессет Исраэль и оберегать ее. И это слова «небо» и «землю». Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною, и дух, то есть до слов Всесильного, Дух Всесильного витал над водой. Прежде чем посмотрим клип, прочитаем еще раз, а потом посмотрим клип. Отрывок номер 8. Как в розе среди шипов есть красное и белое, так же и в Кнессет Исраэль есть суд и милосердие. Как у розы есть 13 лепестков, так же и у Кнессета Исраэль есть 13 свойств милосердия, окружающих его со всех сторон. И также Всесильный в отрывке вначале сотворил Всесильный с того места, как он упомянут, вывел 13 слов, чтобы окружить Кнессет Исраэль и оберегал ее. И это слова «небо» и «землю». Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною, и дух до слов «дух Всесильного витал над водой». Посмотрим клип номер 1 и послушаем объяснение нашего учителя об этом отрывке. Зоар начинается в своем предисловии с этого высказывания, как в розе среди шипов. Есть роза. Мы понимаем, что такое роза. И есть в розе, он говорит, 13 лепестков. И это символизирует Кнессет Исраэль. То есть тех, кто стремится к Творцу, прийти к слиянию с Творцом. Он уподобляет их розе. И у них есть 13 свойств милосердия, это называется 13 лепестков, которые окружают ее со всех сторон. Эти 13 свойств находятся в 13 словах. Высказывание «в начале сотворил Всесильный». Это говорится о Кнессет Исраэль, небо и землю, земля же была пустая, хаотичная, тьма над бездну и дух. Это 13 слов, которые говорят об отношении розы, то есть всех тех, кто сливается, приходит к слиянию с Творцом, и как Творец воздействует на них, они воздействуют на Творца, и находятся они во взаимной связи между собой. Вы видите, говорится вообще о первом высказывании. Вначале создал Творец небо и землю, то есть есть 13 слов, И в розе есть 13 лепестков. Роза — это Малхут. Почему мы вам читаем?

объяснение учителя, чтобы мы поняли, как правильно подходить к учебе. Итак, очень известный отрывок, известная статья. Девятый отрывок. Раби Элазар отправился повидать Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуня, своего тестя, и вместе с ним Раби Аба. И следовал за ними один человек, погоняющий их ослов. То есть он направлял их ослов, сказал Раби Аба, направлял, покалывал их. Сказал Раби Аба, откроем врата Торы, именно сейчас настало время исправлять наш путь. А покалывать ослов иглой, чтобы они шли быстрее. И сказал Раби Аба, откроем врата Торы, именно сейчас настало время исправить наш путь. Да, звучит такая история. Ну, давайте прочитаем еще раз и послушаем нашего учителя. И это поможет нам проникнуться текстом. Читаем вместе, хотим, чтобы свет соединил нас с товарищами в десятке, чтобы мы в объединении между нами доставили наслаждение Творцу. Раби Элазар отправился повидать Раби Йоси, сына бен Шимона, бен Лакуня, своего тестя, и вместе с ним Раби Аба. И следовал за ним один человек, погоняющий их ослов, то есть направлял их ослов, покалывал, направлял ослов, потому что так принято колоть ослов, чтобы шли быстрее. Сказал Раби Аба, откроем врата Торы. Именно сейчас настало время исправить наш путь. Давайте посмотрим вместе клип номер 2. Где Рав объясняет нам этот особый отрывок. Зор — книга очень сложная. Она объясняет нам как книга, как рассказ. Мы слышим это. Два мудреца вышли в путь. Рядом с ним есть осел, и на нем погрузили всю поклажу, и рядом с ослом человек, он ведет этого осла, и по пути они начинают рассуждать о Торе, и понятно, что уже не говорится про обычный путь, а путь, который состоит из духовных ступеней. И осел хамор — это хомер, материал творения. И на нем есть поклажа, багаж, и он тащит ее. И они вот так вот объясняют нам, из чего состоит человек. И главное, погонщик ослов, который знает путь. Он знает, как вести этого осла и куда его нужно вести. И этот погонщик ослов, обычно это очень простой человек, что он знает, работает со ослом. И как прийти к состоянию, но здесь он занимается не хамором, не просто ослом, а материалом творения, хомера брия. Он знает, как достичь цели творения в итоге этого пути. Поэтому они раскрывают, и они не знают, но вдруг они понимают, что он входит в какой-то диспут между ними, о каких-то премудростях Торы, духовных ступенях, науку Каббала они там говорили между собой. И он дает им ответы, объяснения. И они не знают, кто он, спрашивают, кто он такой. И он объясняет, откуда у него есть эта мудрость, к какой ступени он относится. То есть это история о погонщике ослов.

0: меня колят за это Зоар.
1: Она очень важная в этой книге Зоар. Там есть много таких, но это особый отрывок.
2: Да, это особая история, как мы занимаемся своим желанием получать, ослом своим.
1: И почему нужно колоть его, он не хочет продвигаться?
2: Да, есть кто-то, кто его покалывает, направляет на пути. Смотрите, мы уже приближаемся к завершению урока. Несколько лет назад мы сняли фильм, который, в принципе, подводит итог всего, о чем мы говорили здесь, но в формате, который подходит нам, которые живут в 21 веке. И я не знаю, возможно, что часть из вас уже видели этот фильм, точно так же, как и часть из вас уже читали эти отрывки и слышали эти объяснения, но каждый раз заново мы можем найти тут важные вещи. И в этих съемках приняли участие сотни товарищей, наших товарищей, наших учеников. И там очень много источников, и этот свет очень внутренний, и даже есть очень большая сила. И, может быть, даже если вы смотрели, но то, что мы будем смотреть сейчас вместе, как мы говорили ранее, все зависит от того, что хочет человек. Чтобы вот так к конгрессу, в преддверии конгресса десяток, чтобы Творец занялся нами, чтобы смягчил наше сердце, чтобы мы смогли еще больше сблизиться друг с другом. Фильм 15 минут, и после этого мы еще подведем итог. Приятного просмотра и хорошей работы всем. Давайте приложим силы, пожалуйста.
1: Путешествие по земле Израиля. Таинственное и непознанное, книга Зоар. Они думали о нас, когда писали эту книгу. О нас. Зоар, тайна раскрытия. Второй век нашей эры. Маленькая Иудея стонет под властью Рима. Второй храм — основа веры, разрушен и сожжен. Но дух Иудеи не сломлен. Воины Бар-Кохбы полны отваги и безрассудства. Регулярная армия римлян, покорившая полмира, вдруг бессильна перед ними, но слишком неравны силы. Восстание жестоко подавлено, и чтобы окончательно сломить волю народа, великому учителю Рабби Акива вынесен смертный приговор. Это последние дни его жизни. Рядом с ним пятеро учеников, но где же все его ученики, ведь его школа была огромна. 24 000 учеников Рабби Акива погибли от беспричинной ненависти. Они упали с высоты взаимной любви в мир черной зависти, гордыни, эгоизма и исчезли, словно их и не было. Рабби Акива знает, что он будет казнен. Это последнее наставление учителя своим ученикам. Рабби Шимон бар Йохай, Рашби — один из них. Рашби считали странным, склонным к чудесам. Но лишь к одному чуду он стремился. Как поднять этот мир, полный страданий и бед, к любви, гармонии, к Творцу. И именно этим он был опасен для римлян. Духом свободы, который он излучал. Сначала они казнили его учителя, Рабби Акиву, а затем пришли за ним, за Рашби, чтобы казнить его и его сына Элазара, но римляне не успели. Отец и сын растворились среди гор и лесов Северной Галилеи.
3: מתחיל הסיפור של כתיבת ספר הזוהר. בצפון ארץ ישראל, למרגלות הכפר פקיעין, מתחבאת לה מערה קטנטנה. היא מסוגלת להכיל שני אנשים בדוחק.
1: На севере Эрец Исраэль, среди лесов и горных троп, у деревни Пкин затерялась маленькая пещера. В ней едва могут поместиться два человека. В этой пещере живут Раби Шимон и его сын в течение 13 лет. Они питаются плодами рожкового дерева и водой из источника. Им достаточно этой пищи, потому что основная пища для них духовная. Именно здесь, в сырой и темной пещере, им раскрывается вся гармония мироздания, бесконечная любовь, которая управляет миром. Творец раскрывается им. И они понимают, цель жизни каждого человека на Земле — раскрытие Творца. Но и лично их цель, отца и сына, становится им ясна. Они должны написать книгу, книга, которая расскажет, как раскрыть Творца шаг за шагом, как раскрыть эту высшую силу природы. Но ведь их разыскивают, и их хотят казнить. Невозможно физически написать книгу. Вдруг, неожиданно, умирает римский император, и в короткий срок приходит весть об отмене смертного приговора Раби Шимону и его сыну Элазару. И в короткий срок приходит весть об отмене смертного приговора, и они выходят из пещеры, выходят с одной мыслью: книга должна быть написана в самые короткие сроки. И в этом есть причина. Они знают, вот-вот народ отправится в изгнание на долгие 2000 лет. И книга должна быть написана до этого. Книга «Зоар». Книга будет написана здесь, в пещере Идра Раба, Раби Шимоном и его 9 учениками. Но сначала надо войти в пещеру. Вы, наверное, думаете: ну и что тут сложного? Пусть войдут в пещеру и напишут. Что же, не медлят? Они медлят, потому что есть условия. Книга должна быть написана одним сердцем. Но что это значит, что 10 каббалистов должны стать как один автор? Как они могут это сделать? Какой союз они должны заключить? Как должны подавить свой эгоизм, себялюбие, себя, каждый из них, чтобы суметь отмениться друг перед другом? Но это главное и необходимое условие. Только представьте себе, на этом условии была получена Тора на горе Синай. Тора — книга книг. И это же условие стоит и сейчас перед Рашби и его учениками. Какой же высоты книгу они должны написать? И они понимают это и заключают братский союз. Соединенными они входят в пещеру, которая открывается им, как в открытый космос. У каждого из них своя роль в написании книги. Вот их имена: Раби Шимон бар Йохай, Раби Элазар, Раби Йоси, Раби Аба, Раби Юда, Раби Ицхак, Раби Хизкия, Раби Хия, Раби Йоси и Раби Иса. И недаром они столько готовились. Оказалось, что для того, чтобы написать даже первую букву, даже коснуться пером пергамента, нужны часы, дни, месяцы подготовки. Написано в книге «Зоар». Как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Да, вначале они ощущают себя братьями. Это товарищи, которые сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Но вдруг... Сначала они выглядят как люди враждующие, между собой готовы убить друг друга. Только что братья, понимающие, любящие, и вдруг... ненавидят друг друга, готовы сжечь друг друга. Как такое может быть? Но именно для этого они и заключали союз братства, для того, чтобы в черное время ненависти вспомнить о союзе. И Рашби знает это, и они это знают. Чтобы написать книгу «Зоар», им должна раскрыться бездна, чтобы разделить их, разорвать, чтобы они стали ненавистными врагами друг другу. Потому что они обязаны пройти все то, что будет проходить весь мир, наш мир, сегодняшний. Они должны ощутить эту ненависть, почувствовать ее до костей, чтобы суметь подняться над ней и снова вернуться к братской любви. Но затем они возвращаются к братской любви. Это происходит не сразу, нет, но они уже знают, кто разжигает между ними эту ненависть и зачем он это делает. И они обращаются к нему, к Творцу, и просят его о помощи. И Творец слушает их речи, и это доставляет ему удовольствие, и он радуется им. Все прегрешения Творец покрывает любовью. Так он раскрывается им, как сила, соединяющая их в одно целое. Результатом этого становится возможность писать. Да, они писали книгу Зоар только когда выходили из падений, когда поднимались над бездной их разделяющей, и тогда, только тогда перо вдруг касалось пергамента, и рождались буквы, слова, волшебные строки великой книги. Человек, который должен познать и постичь тайну души, что представляет собой его душа, откуда она пришла, для чего спустилась в это тело, рожденное из зловонной капли, которая сегодня здесь, а завтра в могиле. И он должен постичь этот мир, в котором он находится, и познать, каким образом его нужно исправить. А затем, вглядываясь в высшие тайны высшего мира, должен познать Творца. Писали они с высоты любви, с высоты полного постижения Творца. Иначе невозможно было писать. Они заложили в книгу Зоар такую энергию, такую силу единства, которая может соединить несоединимое. Они думали о нас, когда писали книгу. О нас, сегодняшних разобщенных, воюющих, ненавидящих друг друга. Они знали, что наступит время, когда не будет конца войнам, и близкие станут далекими, а родные врагами, и ненависть будет править в мире. И мы перепробуем все способы остановить падение, и не сможем, и отчаемся, и запросим помощи. Тогда и наступит время книги Зоар. Именно тогда Зоар раскроется как инструкция подъема над злом. Но пока не дойдем до тупика, книгу нельзя раскрывать, пока мы не осознаем, что мы рабы эгоизма, пока не захотим вырваться из рабства. До тех пор книга должна быть скрыта. Именно поэтому Раби Аба был избран писать книгу. Он единственный знал, как скрыть духовные знания, чтобы не воспользовались ими раньше времени. Сделает свое дело Раби Аба, скроет ее силу, но и сам пергамент, на котором была написана книга, будет спрятан. Книга словно исчезнет на сотни лет, удалится от людей. Она будет ждать своего времени, чтобы раскрыться. И вдруг начнет появляться в разных местах мира. Отдельные ее свитки вдруг возникнут на восточном рынке в Иерусалиме в 9 веке, в Испании в 12 веке, в Цфате, в Стамбуле, в Египте, в Праге, пока через 2000 лет она не окажется в руках великого каббалиста Рава Юды Ашлага. Рав Ашлаг, он и напишет полные комментарии к Зоар и назовет их Сулам. Лестница. Лестница, ведущая к свету, которым наполнена книга. Он раскроет нам, как использовать эту силу. Как читать книгу Зоар? Каббалисты установили четыре условия, которые мы должны соблюдать. Условие первое — не пытаться понять книгу Зоар разумом. Зоар читают в сердце. Книга Зоар не для знаний, даже не для приумножения мудрости, а он для того, чтобы мы изменились. Второе условие — книга Зоар не говорит о нашем материальном мире. Все истории в Зоар, они не истории. Все имена — не имена мест людей. Зоар говорит о наших внутренних состояниях, которые мы проходим, пропуская книгу через себя. Условие третье. В книге Зоар заключен свет, который меняет нас, если мы хотим измениться. Если хотим, чтобы не пылала в нас ненависть, чтобы эго не властвовало над нами, тогда, устремляясь к этому, читая книгу, мы притягиваем свет, заключенный в Зоар, и он очищает нашу душу. Условие четвертое, как один человек с одним сердцем. Так писали книгу Зоар 10 каббалистов, так мы должны читать ее. Так чего мы ждем? Мы надеемся, что-то хорошее произойдет само собой. Вот же она. Книга Зоар, давайте же возьмем ее, откроем ее и присоединимся к той тайной силе, которая вложена в нее. Мы должны захотеть, чтобы Зоар соединил нас так же, как и авторов книги. И тогда мы ощутим то же, что ощущали и они. Настоящее счастье, единство, мир, полный любви и гармонии.

0: כן, מחיאות כפיים. דרך אגב, מי שלא יודע, אז
1: аплодисменты. Кто не знает, Михаил, дорогой человек, который сидит рядом со мной, он главный продюсер, и он был этой толчковой силой этого проекта, вложил много сил в это, и благодаря ему множество, тысячи, миллионы смогут раскрыть для себя. Это мы хотим вам напомнить, что каждый день и сегодня в 5 часов, в 5.30 есть урок Зоара. Вы можете подключиться или потом скачать это из архива. Мы прочитаем первый отрывок, прежде чем мы закончим, и просим вас...
2: Да, мы просим. Я, скажем, уже видела этот фильм много раз, и каждый раз я заново впечатляюсь. И мы хотим попросить у вас, чтобы вы поделились своими впечатлениями об этом фильме. Напишите нам Galaxy в чате, в системе Orwood. И напишите, как повлиял на вас этот фильм.
1: Зоар, глава Несо. Все это божественная сущность, выше времени, выше места, выше всякого изменения. И все те ступени исправления, которые мы различаем в божественной сущности, все они только своего рода скрытия и покрытия относительно нижних. Потому что число 10 сферот — это как будто ты говоришь 10 видов скрытия на суть Творца. И также все воображаемые картины из времени и места, и действий, все они являются только своего рода покрытиями на Его божественную сущность, представляющуюся так глазам нашим. Нижних. Но нужно знать, что эти покрытия используются также для раскрытия, и мало того, что в соответствии с мерой скрытия, которая есть в каждом имени исправлений, такова мера раскрытия, находящаяся в нем, и тот, кто удостаивается принять меру скрытия как положено, удостаивается затем того, что эти скрытия становятся для него мерами раскрытия. И изучающий должен помнить это во время учебы, и тогда не ошибется в мысли своей.
2: Этим мы сегодня завершаем наш особый урок о книге Зоар и встретимся на трапезе Лагбаумер.
1: Завтра, в понедельник, встречаемся на праздничной трапезе Лагбаумер. Это 33 дня счета Омера. Трапеза называется «Огонь любви». Она состоится физически 18 до 18.45 здесь, в нашем здании. И будет, конечно, транслироваться в системе Orwood. Запись предварительная заканчивается сегодня в 12 часов. Будем рады увидеть вас. А сейчас закончим песней.

0: Мы учим с вами, что нет у человека сил производить исправление, которое требуется от него делать, а только сила приходит от высшего света. Всякий раз, когда человек приходит к состоянию, что он чувствует, что он обязан исправить себя, раскрывается ему, в каком виде он может попросить достичь силы исправления. И так он исправляет себя. Это в частном виде, в общем виде. Так это происходит. И общее исправление происходит благодаря особым светам, которые называются света Шаббата, свет Шаббата. Это свет Гмартикуна, окончательного исправления. С одной стороны, мы работаем в шести сферот, Хагатнеи, то, что называется шесть дней недели, и тогда мы приходим к Шаббату, и как бы мы зарабатываем его, но это не так. Мы за шесть дней недели исправляем кли, для того, чтобы раскрыть свет, который уже существует в будущем Гмартикуне, должен раскрыться. И тогда мы удостаиваемся того света, который раскроется, поскольку мы исправили килим, хагатны, от первого до шестого дня, то, что называется, от воскресенья до пятницы. И тот свет, который раскрывается, он дает нам силу исправить следующую ступень в ее хагатны и в шести ее будних днях, для того, чтобы раскрыть еще порцию от Гмартикуна, которая называется следующий шаббат. И так мы всякий раз от ступени к ступени порциями, небольшими порциями исправляем себя. Всякий раз свет приходит для исправления из состояния, которое называется Шаббат, и от этого есть у нас, потому что мы подготовили килим для того, чтобы раскрыть его. Но, по сути дела, сила, которую мы раскрываем, она дается нам на следующую неделю. Шаббат, который перед Песахом, называется Большой, Великий Шаббат. И свет, который раскрывается в состоянии, когда человек находится перед выходом из Египта, очень большой, поэтому называется Большой Шаббат. И благодаря этому свету, потом, когда он раскрывается в пасхальную ночь, то есть в ночь, когда нет хасадим, но свет очень большой, Гарды Хохма, выходит человек в нем из своего Египта и поднимается над эго, уже становится в этом родившемся в духовном мире. У всех материальных процессов есть духовные силы, которые работают соответственно этому. Поэтому если мы собираемся и мы строим намерение подняться из своего Египта, то хорошо, что мы находимся вместе, хорошо, что мы думаем об этом. И стоит нам направлять на эту большую силу, которая называется Большой Шаббат, который может просто дать нам все силы, желания, понимание, отмену эгоизма, отмену самих себя относительно замысла творения. Все, что нам нужно для того, чтобы просто убежать от нашей природы. И в этом намерении давайте мы начнем урок.
1: Мы читаем книгу «Каббала. Праздники», глава «Бо», заголовок «И пройдет на притолоке и на обоих косяках». 75-й пункт. Еще раз. «Каббала Лям» из главы «Бо», заголовок «И пройдет на притолоке и обоих косяках». 75-й пункт.

0: Заголовок «И пройдет на притолке и обоих косяках», 75-й пункт. На иврите это 9-я страница. «И не видно управления свыше, прежде чем проявляется действие его снизу. И прежде чем произошло действие внизу, не управляют через наказание, кроме как в случае поклонения идолам, когда наказывают без действия. А когда действие выполнено, пробуждается управление свыше. И поэтому все, как хорошее, так и плохое, зависит от действия». Еще раз, 75-й пункт. «И не видно управления свыше, прежде чем проявится действие его снизу. И прежде чем произошло действие внизу, не управляют через наказание, кроме как в случае поклонения идолам, когда наказывают без действия. А когда действие выполнено, пробуждается управление свыше. И поэтому все, как хорошее, так и плохое, зависит от действия». 76. «Все рынки Египта были переполнены идолами, и буквально в каждом доме можно было найти всякого рода колдунов, которые связывались своими колдовствами с нижними кетерами, находящимися внизу, и пробуждали дух нечистоты среди них». 77. «И возьмите пучок эзова и обмакните в кровь, которая в сосуде». Пучок эзова, чтобы прогнать дух нечистоты из их среды, и чтобы показать на домах ваших в этих трех местах полную веру. Одно место с одной стороны, другое с другой, на двух косяках, символизирующих две линии, правую и левую, и одно место между ними на притолоке, которое означает среднюю линию. И поэтому «и пройдет Творец мимо дверей, и не даст губителю войти в дома ваши для поражения, поскольку тот видит святое имя, начертанное на входе, то есть три линии». 78-й пункт.
1: Святое имя — это свойство отдачи. Когда оно пробуждается, выясняется, действует из средней линии. Есть две силы, правая и левая. Это, в общем, основы творения. И если мы правильно составляем их, это называется две мезузы. А притолока с знаком на нем, на ней, называется средняя линия. Если мы умеем правильно соединять силы творения, которые находятся в нас, с одной стороны, злое начало, со светом, который приходит в правой линии, и среднюю линию, тогда мы доходим до святого имени. То есть это мы тогда называемся святым именем. И в нас тогда раскрывается эта сила Творец.
0: Семьдесят восемь. «Если подразумеваются три линии, то почему это проделывается кровью? Цвета трех этих линий — белый, красный и суммарный зеленый. Два вида крови было. Одна — Песаха, другая — обрезание, когда обрезали себя. И кровь обрезания — это милосердие, рахамим, несмотря на красный цвет. А кровь Песаха — это суд. И поэтому здесь нет зависимости от цвета».
1: Кровь Песаха — это то, что мы исправляем уровень животного в нас. Песах — это когда режут, зарезают пасхальную жертву. И это называется Бог Египта. Когда его режут, Человек неживая часть, можно уже с ней работать, а потом, когда обрезают, то сделают исправление на уровне человек, то есть то, что не могут исправить полностью до гмартикуна, а только лишь в цимцумбет, при всех условиях малхут, которая включена в бину, в средней линии. Это выясняется у нас в этих исправлениях, как обрезание, подворачивание, заворачивание крови. Именно это заворачивание крови, последнее исправление, это называется кровь обрезания. То есть у нас есть кровь Песаха и кровь обрезания, два исправления, которые, если мы совершаем, это знак того, что желание на уровне животного и на уровне человека уже готово к работе ради отдачи. И тогда мы соединяем их в среднюю линию, в свет, который действует на это желание и превращает его уже в ради отдачи. Поэтому это две крови. Кровь Песаха и кровь обрезания.
0: 79. Но объясняется, что это не так. Мы изучаем, что Творец вернул эту кровь к милосердию, словно она была белым цветом среди цветов. Как сказано, «А я проходил мимо тебя, и я увидел тебя попранную в крови твоей, и сказал я тебе, в крови твоей живи». И хотя и был красным, был возвращен к милосердию, потому что сказано «в крови твоей живи». Таким образом, это не зависит от цвета. И поэтому было начертано на входе с трех сторон. Одно место здесь, одно здесь.
1: Что такое три стороны? С одной стороны, с другой стороны и наверху. Вход сам. Это две мезузы и притолока. Два косяка и притолок. Это символизирует нам вход. Объясняет нам Бар-Сулам о входах. В предисловии к книге Зоар он объясняет замки и входы и ворота. Три уровня, которые мы должны пройти для того, чтобы дойти до... Да, правильного кли. Правильный кли называется страх перед Творцом. И тогда он говорит, что Творец ставит перед нами препятствия, с помощью которых мы строим себя, и тогда замки становятся ключами, а ворота эти не открываются и становятся теми келим, в которых это раскрывается. И так это здесь. Благодаря исправлениям мы строим кли, и тогда, согласно кли, мы можем только воспринимать свет, раскрывать его, чувствовать его, понимать его. Поэтому все зависит от... Кли дает нам цвет свету, потому что у самого кли есть форма, и мы не можем воспринять его без облачения в наших кли.
0: 80-й пункт. Два вида крови выявилось. Кровь Песаха и кровь обрезания, которые соответствуют двум кетерам, сферот, которые проявились наверху в этот час. Две линии — Хесед и Гвура. Они соответствуют одному кетеру, находящемуся в двух скрытых сторонах — в Рахамим и в Дин, в милосердии и в суде. Потому что средняя линия, Тиферет, сама состоит из двух линий, И этому соответствуют два вида крови. Кровь обрезания, милосердие в Тиферет, и кровь Песаха, суд в Тиферет. 81. В скольких случаях Творец проявил милосердие к сыновьям своим? Человек строил дом, и Творец говорил ему: «Напиши имя мое и помести у входа, и ты сиди в доме, а я буду сидеть снаружи, у входа, и охранять тебя».
1: Это как мы изображаем всегда кли, что это желание получать. Это называется, что человек сидит дома, а высший свет находится вне дома, а дом — это тот экран, который делает связь между светом, который хочет войти в кли, и человеком, который все это кли.
0: А здесь в Песах сказал: «Напиши на входе тайну веры моей». Три линии на двух косяках и на притолоке.
1: Песах символизирует нам тот вход в кли, работа в трех линиях, первый раз, когда человек пытается их построить.
0: «И ты сиди в доме, а я буду охранять тебя снаружи». Как сказано: «А вы не выходите никто за двери дома своего до утра». Сказано: «И увидит кровь на притолке, и не даст губителю войти в дома ваши для поражения». Таким образом, Творец охранял их снаружи. 82. Своего рода святое имя, буква Гей, образовали в этот час три линии, две на косяках и одна на притолоке свыше. И это похоже на форму буквы Гей, а это Малхут. И поэтому, насколько это святое имя обратилось в этот час судом над Египтом, настолько обратилась кровь в этот час судом, как сказано. И увидит кровь на притолке и на обоих косяках. То есть пометка у всех была красная, что указывает на суд. И показывает, что хотя это и было милосердием по отношению к Израилю, снова стало судом, чтобы совершить возмездие в Египте.
1: То есть та сила света, которая по отношению к дающим килим — это рахамим, к получающим килим — это дин, и наоборот.
0: 83.
1: Есть вопросы? Кто-то не может построить для себя правильную картину, которая или килим, согласно науке Каббала, или согласно внутренней работе, силы, его внутренние силы, или внешние, и так далее. Спрашивайте. Я специально не объясняю каждое слово, чтобы дать человеку возможность добавлять. Да?
0: Он здесь пишет: «И увидел человек». Еще раз. Он пишет: «И увидел человек мезузы и притолок». Кто видит это все?
1: Творец видит исправление человека. Мы говорим со стороны творения, как мы можем выразить это. Высший свет, который видит, что человек старается сделать исправление на свое кли, он согласно этому исправлению облачается в кли. Да.
0: А что означает, что он должен видеть?
1: Это я не знаю, пойди спроси его. Ты уже начинаешь, как всегда, со своими философствованиями. Ты не понимаешь, что Тора говорит в таком виде? Она не может говорить иначе. Что нет никого, кроме него, и все, так нет творения. Как ты хочешь сказать, так тогда нет никакого объяснения, не о чем говорить. И все. Тогда все произошло в один момент, сущее из ничего, и все исправлено, и все это работает, и нет человека, нет ничего. Ты говоришь с точки зрения того, что все высший свет включено, и это творец. А мы говорим о том, как это раскрывается относительно человека. Не согласно твоему философскому разуму, а согласно тому, как я чувствую в жизни. В жизни я чувствую, что зависит от меня часть, часть может быть от Творца, часть от окружения. И поэтому все это разделяется. И тогда мне кажется, что Творец видит то, что я делаю. И кажется мне, что я что-то делаю, а не Творец тоже делает это. И так далее. Так мы видим это в жизни. Ты уже находишься где-то там. Так что спрашиваешь? И тебе нечего спрашивать? С твоей точки зрения спрашивать нечего? Да.
0: В этом как раз моя проблема.
1: Я знаю, что это твоя проблема. Так а что делать? Тора говорила человеческим языком. Тора говорила о ступенях. И все как маленький ребенок, который даже не знает... Не умеет спросить. И нам объясняет это в таком виде. Да.
0: Вы начали с того, что если есть какая-то проблема, перевести, принять язык Зоара.
1: Да.
0: Мои понятия видеть, это видеть глазами, как я понимаю. И вопрос у зрения. Есть ли какой-то более глубокий корень?
1: Ты можешь так говорить, пожалуйста, твое дело. Насколько ты впадаешь в какие-то проблемы, это твое дело. Человек должен сам видеть, когда он читает книгу, насколько он собирается сейчас раскрыть то, что он читает. Ты можешь войти в то, что зрение – это кли хохма, в свете хохма, и когда это раскрывается, в каких вещах, видимо, это нужно подняться, в рожда Эрихампер и так далее. Пожалуйста, ты можешь оставаться в состоянии, когда ты не поднимаешься, не пробуждаешься больше, чем чувствуешь, что такое видение. Когда раскрыто мне его действие, явление, видит и себя тоже, может быть, с точки зрения Творца. Это каждый делает для себя формы соответствующие и тому, как он сейчас тоже. Сегодня, скажем, ты делаешь так, а завтра думаешь по-другому. Сегодня ты более сухой, а завтра ты более чувственный. Зор дан для того, чтобы держать намерение, прежде всего, что я ожидаю эти действия, чтобы они произошли со мной, и тогда я буду знать, что это за действие. Прежде всего об этом я думаю. И насколько я буду больше использовать свой разум, это уже насколько я с его помощью могу усилить намерение. И больше ничего. Я прежде всего запираю себя на намерение, вот именно так. Запер все. Теперь я, что еще я могу сделать для того, чтобы расширить его не за счет восприятия, углубиться, добавить к нему еще разные способы, виды, но только чтобы укрепить его. Кроме этого, нет у меня никакой проблемы. Зачем мне это? Если все зависит от намерения, ничем не помогут мои философствования. Ну зачем? Да.
0: Первое, что пришло мне в голову, вначале он пишет о действии. Я подумал, что зрение — это зрение человека, а не какого-то ангела, губителя.
1: Я тоже, я знаю, что ты думаешь, ты посылаешь мне такие послания каждый день. Можно показать их ребятам. Это так, что-то, может, по 4 страницы. Это разными шрифтами, красиво там, согласовками. Цитаты всякие, мудрецы с одной стороны, там, может быть, Талмуд с другой. Просто докторат. Каждая вещь, это полно таких. Я уважаю эти вещи, это просто... Но вопрос другой. Не умный учится. не отрывает ли тебя это от намерения? Или нет? Может быть, ты настолько широкий и глубокий, что нет, я не знаю. Это ты должен производить расчеты, то и все. Никто, кроме тебя. Давай почитаем дальше и будем стараться. Смотри, это да или нет. Если после намерения у тебя ты хочешь еще добавить, и цитаты, знаешь, сколько тут есть вещей? Иногда он говорит два слова, мы думаем, что просто так он говорит от себя. А он говорит уже, ты знаешь, от того, что там в пророке в каком-то месте есть об этом, может быть, целое обсуждение. Это так это у него. Но необходимо ли это нам, входить в это сейчас? Если ты приходишь сюда, чтобы философствовать, рассказать нам, как, знаешь, там, как у Рашаша, что такое большой шаббат, то, пожалуйста, но если для постижения, не нужно философствование. Ясно? Да.
0: Он здесь пишет о цветах, исправлениях. Как относиться к этому? Почувствовать может?
1: Нет, он объясняет нам, что это хасадима, это дин. И согласно этому, сам цвет, что такое цвет? А он имеет в виду свойства, которые есть в этом. Еще? Ладно.
0: 83-й пункт. Так как это свыше, в тот самый час, так же это должно выглядеть внизу. Если милосердие, милосердие, если суд, суд. А поскольку наверху происходил суд над египтянами, поэтому сказано: «И обмакните в кровь, которая в сосуде, и приложите к притолоке». И кровь означает суд. В будущем сказано.
1: Дин, то есть ограничение. Я еще не способен пока что рахамим, милосердие. Это называется, что если у меня во что облачить высший свет, мои килим исправлены. Говорится ведь только о килим. Кто мы? А дин называется, что я все еще не могу быть в совпадении по свойствам с высшим светом.
0: Когда кровь указывает на суд, и написано в будущем. Кто этот, приходящий из Эдома в багряных одеждах, из Боцры? Что в будущем все они проявятся как суд, чтобы совершить возмездие, и тогда обогрятся его облачение кровью. 84-й пункт. Каков смысл запрещения выходить им за двери их дома? Поскольку человек не должен выходить на площадь в час, когда суд навис над городом, потому что дано право губителю, и тому, кто наткнется на него, будет причинен вред. И поэтому здесь, поскольку суд вершился над египтянами, нельзя было выходить наружу.
1: Человек находится внутри своих желаний, внутри мыслях о своем намерении. Он должен сейчас решить, с чем он работает, с чем можно, с чем нельзя, с какими желаниями он может выйти из Египта, какие он должен заморозить, какие как бы убить, от каких отдалиться, и с какими он может подняться, может быть, есть в общем из всех желаний и мыслей, в общем, что-то маленькое, с чем, если я нахожусь с этим, иногда я нахожусь согласно настроению, воздействию окружения, в таких желаниях и мыслях, что я готов на все. Оставить весь этот мир, только прилепиться к духовному. И сколько у меня есть таких мыслей и желаний? Эти выяснения, это то, что мы делаем перед выходом из Египта. Если выяснение удачное, мы выходим, а нет, так нет еще.
0: 85-й пункт. Именно там, где происходит суд над египтянами, там проявляется милосердие к Израилю.
1: Египет и Израиль, они находятся в каждом. Это келим, который человек выясняет между ними.
0: Как сказано, и увижу ту кровь, и миную их.
1: Кто минует? Человек, на самом деле, то, что он спрашивает Амикам. Это человек делает, кто такой творец, откуда я знаю, кто и что. А я должен проверить, с чем могу, с чем нет, что произойдет, я подготавливаю себя. Кто эти знаки расставляет на косяках и притулке? Человек?
0: Мы также изучали, что во всех этих святых высших кетерах, так же, как находится суд в них, находится также в них и милосердие. И все это одновременно. Сказано, и будет разить Творец египтян, разя и исцеляя. Означает «разя египтян и исцеляя Израиль». Что значит «исцеляя»? Поскольку обрезались, нуждались в исцелении.
1: Особенное, что есть у нас на этом последнем этапе перед выходом,

0: Мне становится яснее, что такое Египет. У меня фараон, египтяне. Среди всех египтян есть разные виды. Среди евреев есть разные виды. Где это великий сброд, где ближе к Моше и Аарону мои свойства. И какие мои желания, которые я должен убить, превратить их в жертву, а какие келим, которые я чувствую, что это египетские келим, я должен собрать их, и с ними я убегу из Египта. То есть все эти желания я буду ими потом пользоваться. Сейчас я еще не могу, но я могу как будто украсть их. Это не используется сейчас, а воруется. Как бы они находятся во власти все еще желания получать моего. Какие намерения и желания мои такие, что я с ними уже готов присоединиться к Моше, называется, что это сила во мне, которая вытягивает, находится в связи, в совпадении с Творцом. Кто такой Творец, который идет передо мной в огненном столбе? И вся эта сортировка, это выяснение я произвожу перед выходом. Конечно, в том, насколько я могу, но я хочу, чтобы была мне возможность выяснить. Я прошу высшего света, чтобы он светил мне, чтобы он дал мне чувство и разум, что у меня еще есть. Чтобы я знал, как выяснять, отрезать в себе четким образом, решительно так, что относится к Египту во мне, что относится к Исраэлю во мне. Да.
1: 86-й пункт. В тот час, когда были поражены египтяне, в тот же час исцелились Израиль. Сказано, и пройдет Творец мимо входа, пройдет Творец мимо них, надо было сказать, но мимо входа. Это вход в гуф, в тело, и это обрезание, которое он исцелил.
0: Что такое исцелил его? У человека нужно сделать, произвести решение, что я хочу работать только с Малхут подслащённой биной, а Творец, он укрепляет эту связь, единение, как сказать, когда соединяется Малхут и бина. Этот зивуг. И поэтому без высшего света это не происходит. Человек дает ман только к этому.
1: 87. В тот час, когда настала полночь, и святой Кетер, Малхут, пробудился в нем высший хесед.
0: С полночи и дальше начинает строиться килим. Перед днем мы учили это.
1: Зер Анпина. Когда одно без другого не поднимается. И хотя ночь — это только Малхут. Все же никогда не случится такого, чтобы Малхут была без Зерампина, мужа своего.
0: Она не может существовать без Зерампина никогда, потому что она целиком зависит, как точка его хазе. Как нет кли без света, свет держит, свет выстраивает его, свет строит его каждую секунду.
1: И поэтому одно повержает, а другое лечит. Малхут повержает, повреждает, извините, Зеранпин лечит. Все это одновременно.
0: И на самом деле оба они работают в одном направлении, только одно показывает тьму, а другое свет, но по отношению к тому же свойству.
1: 88. И пройдет Творец мимо входа. Мимо входа тела, поскольку этот вход для привлечения рох, откуда они произошли. Пока не был обрезан Авраам, был закрыт со всех сторон, то есть не мог рождать в святости. После того, как был обрезан, раскрылось в нем все, и не был закрыт, как в начале.
0: Потому что невозможно.

0: можно порождать новую ступень, если ты не обрезан? В килим, которые пробуждают, которые связаны, смешаны с килим децимцумалев, желание получать ради получения в таком виде, что это левоэвен, и нельзя на него сделать исправление. Ты не можешь от этого порождать. Только после обрезания ты можешь порождать. То есть те килим, которые уже будут исправлены в Мартикун, они отделяются от зивуга. И тогда остается только кли, которая может войти в зивук с высшим светом. Что?
1: Сейчас вы говорили о выяснении желаний. Если то единственное желание, которое нужно поддержать, а остальные уничтожить, как я могу выявить желание, согласно которому я иду? Даже если я нахожу в себе желание для единства и объединения, это все равно исходит из эгоистического желания и для собственного наслаждения.
0: Ну и что? Что делать, если человек не эгоистически? Так написано, что я создал злое начало, а не создал ничего другого?
1: Ну, в этом и вопрос.
0: Ну, прекрасно, если ты понимаешь, что у тебя нет кроме этого ничего. Это уже хорошо. Но что кроме этого? Так есть надежда или нет? Как ты и все? А? Так что будет?
1: Все, что есть. Должно быть что-то снаружи?
0: Это правильно, что есть снаружи?
1: Ничего.
0: Что такое ничего?
1: Все, что я думаю, все, что я вижу. А я вижу своих товарищей. Это все я?
0: Ну и что может быть еще? Так есть у этого сила, которая может исправить, может сделать что-то с нами или нет? И с тобой, и со всеми тоже, неважно. Если все, та же материя, желание получать и все, то невозможно сделать ничего. Это желание получать, оно только чувствует немножко лучше, немножко хуже, согласно тому, что мы учим, что это приходит к нам от света. Так мы не знаем откуда. А пришли мудрецы и сказали, что то, что вы иногда чувствуете лучше, иногда хуже, это от света, который светит, вы не знаете, не понимаете, не чувствуете его, но так он действует на вас. Ты знаешь, я сегодня чувствую нехорошо, головокружение, что-то. А потом я слышу по радио, что был взрыв на солнце, там какое-то излучение там доходит до земного шара, и люди тогда чувствуют нехорошо. Слышал о таких вещах, да? Вот. Так есть какие-то явления такие, которые я не чувствую сами по себе, но я чувствую в себе следствие их. И говорят, что все явления, которые я чувствую во всем, это не то, что немножко лучше, немножко хуже, а вообще все, что я ощущаю, это все, что этот высший свет, как он действует на меня. Я не вижу его, не чувствую его, я чувствую в себе эти следствия, как, допустим, давление или голова болит там от солнца, я не знаю об этом. Я только чувствую следствие, мне говорят, что это исходит оттуда. То есть есть какой-то источник, который действует так на меня. И вся наука Каббала, она, как я могу устроиться, организоваться с этим источником? Не более того, чтобы мне было хорошо. Говорится о желании получать, которое является всей материей, оно не может вести себя иначе. И все время, чтобы выяснять, что такое хорошо, кроме этого ничего. присоединяемся к добру. Слышал такое? Не просто так. Только все время добро и добро, и Творец называется добрый, творящий добро. И все. Если я все время буду выяснять, но без разных философствований, а истинно, что такое добро, то я дойду до Творца. А эгоизм, мое желание получать, будет всякий раз помогать мне. Он сам будет видеть, что он убивает себя, он сам будет видеть, что ему стоит перевернуться в своей работе на сокращение, а потом на получение ради отдачи. Так нет, кроме двух. Эго с одной стороны, желание получать, и свет с другой стороны. Если человек хочет выяснить, то он может выяснить эти вещи. В общем, эти книги, они для того, чтобы помочь мне связаться со светом и выяснить себя по отношению к нему. В свете его, в свете твоем увижу я свет, то, что называется. И все. То есть не требуется от тебя ничего. Ты говоришь, я весь желание получать, нет ничего, как я? Правильно. Но у тебя есть средства, чтобы прийти к источнику. И знать, почему он воздействует на тебя так, как он подействует на тебя по-другому, как ты можешь получать от него другое впечатление. Допустим, у меня была сейчас возможность, когда я чувствую себя так плохо из-за разных этих взрывов на солнце, у меня была бы возможность изменить там что-нибудь. Представь себе. Дали тебе какую-то книжку, инструкции, тебе говорят, знаешь, ты можешь быть, зависеть от него хорошим образом. Вперед. Солнце взорвется именно вот таким образом, чтобы ты почувствовал. Изучи его. И все.
2: Ну. 89-й пункт. И он сидел у входа в шатер, поскольку раскрылось Юд, что он вызвал это раскрытие Юд, Хеседа в справедливости. И с помощью обрезания раскрывается Юд имени Творца, Шаддай, что указывает на протяжение Хеседа в Малхут, которое называется Цедек, справедливость. И это вход в высшую святую скинию, Малхут. Это дает понять, что слово «шатер» означает «Малхут». Прежде чем был обрезан, Малхут принимал только от левой стороны, от свойства хохма без хасадим, когда она заперта со всех сторон, ведь хохма не может светить без хасадим. А когда был обрезан, раскрылась в ней хасадим.
0: Представьте себе, левая линия. И целиком света, а человек ничем не может быть равен свету. Человек просто раскрывает тьму, египетскую тьму, то есть раскрывается такое огромное желание получать, которое называется фараон, что человек чувствует просто тьму. В тот момент, когда он сделал выяснение, и все желание выяснил, что они не могут быть в контакте со светом, в каком-то соответствии света, он отрезал их и выяснил их внизу, что они сейчас не относятся к нему, он оставляет их в Египте, он не занимается ими. Пусть умрет фараон и воинство его и все. И то, что называется Израиль, и то, что может быть связано со светом, с этими желаниями он убегает. И все. Не нужно более того. То есть наша работа сегодня – это выяснить, что относится к духовному, что может у нас принадлежать духовному, пробудить, собрать эти свойства, быть все время с ними как можно больше, а все остальные отсортировать и просто оставить их в Египте, не давать им властвовать.
2: И когда он был обрезан, раскрылись в ней хасадим. И тогда хохма в ней облачается в хасадим. и светит она как хохмой, так и хасадим. И определяется, что с помощью обрезания открылся вход в Малхут, чтобы она могла светить. И это, и он сидит у входа в шатер.
0: Ясно? Это вход, от которого уже можно потом дальше выйти. А пока что нельзя выходить. Нельзя оставлять дом, пока ты не выясняешь себя. Сиди внутри, выясняй. Да?
2: А почему не оставляют великий сброд Эрефраф в Египте?
0: Оставляют, они убегают за тобой. Потому что, что если ты Израиль, в тебе есть немножко света. Да. Ты идешь к свету, а с чем они останутся? Все, с чем они связаны, это то, что они связаны с Израилем. И тогда от них, от Израиля, они немножко получают свет, и так они господствуют снова над Израилем. Так это называется «калбин дехацифин», «наглые псы». То есть они получают, с одной стороны, от тебя еду, а с другой стороны приходят кусать тебя. Клипа, если бы ты бросил бы ей кости, она бы удовлетворилась бы этим, было бы хорошо. Ну, потом мы воспользуемся ею, поднимем ее, излечим ее, будем правильно пользоваться. Проблема, что она удержится, связанная, как бы она получает свет от Израиля. Сейчас она думает, что у нее есть что-то. Что есть у нее что продавать. Почему есть у нее эта связь? Почему есть у нее эта сила? С одной стороны, то, что она получает силу от того, что она связана с Израилем. С тем, что говорят о духовном, о будущем мире, о особых ступенях высоких, об отдаче даже. А с другой стороны, она превращает это, все эти вещи, она превращает их, это клипа великого сброда, превращает их в ради получения. Она приходит потом к людям или к человеку и говорит: стоит тебе работать, посмотри, в каком виде. Ради получения. У тебя будет будущий мир, у тебя будет все, ты большой, ты зачем? У тебя, кроме этого, будет власть в этом мире, почести и так далее, и так далее. То есть великий сброд — это клипа, которая противостоит средней линии. И берут от науки Каббала, от служения Творцу силы, понятия даже. И, исходя из этого, потом обращаются к эгоизму каждого. И сбивают его с правильного выяснения, с правильной работы. Это с одной стороны. Есть тут много вещей, я не хочу это начинать, это не стоит. А с другой стороны тогда, понятно, что если, насколько Израиль укрепляется и пробивается вперед, эта клипа находится в замешательстве, что с ней будет, что она, откуда она возьмет этот свет и сможет запутать человека. То есть она сразу же пробуждается и не знает, что делать, потому что она находится в проблеме. Поэтому пока мы были в Египте, эта клипа, великий сброд, она не очень-то мешает. Когда убегают из Египта, то эта клипа убегает за ними. Она не убегает, она хочет догнать их, хочет вернуть их в Египет. Все воинство фараона, которое гналось за сынами Израиля, были от клипы великого сброда. И что, давайте вернемся в Египет, куда вы уходите? О какой любви вы говорите, о какой отдаче вы говорите, о каком подъеме над эгоизмом вы говорите. Вся наша работа здесь, вот так, как мы привыкли в Египте в изгнании работать. Почему это вдруг надо выходить из изгнания? Нам надо оставаться. Зачем вы путаете народ? Моше и Аарон. Это клипа великого сброда. Она говорит, мы, сыновья Израиля, и хорошо нам быть в Египте. Не надо изменять, не надо выходить отсюда. То есть молись, делай все, что надо. А чем плохо будет у тебя от этого, что все есть? Мы тебе обещаем, у тебя будет и будущий мир, ты будешь праведник, получишь уважение и все. А выше этого не прыгай. Это нельзя. Почему? Потому что они теряют власть. Пункт 90.
2: Когда раскрылась эта Юд, было сообщено Аврааму и был благословлен у входа в шатер. И это справедливость. Малхут, которая получила подслащение хеседом, то есть хохма, которая в Малхут, облачилась в хасадим. Как сказано, когда зноен был день. День, когда властвует хесед, удел Авраама. Так как Авраам — это меркава, строение для хеседа Зарампина. Вход в шатер. Малхут получила подслащение в хеседе благодаря силе Авраама. Как сказано, и Творец благословил Авраама во всем. Во всем — это Малхут, которая получила подслащение в хеседе с помощью Авраама. После того, как раскрылась в нем Юд, посредством обрезания. 91. «И он сидел у входа шатра». Как сказано, «И Творец благословил Авраама во всем».
0: Вы видите, как он все время параллели проводит. Авраам выходит из своего шатра, и сыновья Израиля выходят из Египта.
2: «Вход шатра» — это Малхут, которая называется «во всем» — десятый кетер. Кетер имеется в виду сфера. Когда зноен был день, означает так же, как была дана ему сфера хесед, которая называется день, так он удостоился входа в шатер, ибо хесед раскрывает Малхут, называемую шатром, чтобы могла она светить. И как сидит в хеседе, который называется днем, так сидит в Малхут, которая называется входом в шатер. Потому что Малхут без хеседа не может светить хохмой, которая в ней. А хесед без свечения Малхут, что в Малхут, он ваг без рож. 92.
0: Мы учим, да, потому что только хасадим, а не хохма, это ваг, это недостаточно, это катнут. И поэтому все еще это называется, что он сидит у входа в шатер.
2: «И пойдет Творец для поражения египтян». И пойдет, то есть прошел по последовательности ведения суда. Это кетеры, которые связывались с другими кетерами наверху, и устранил их существование. Ибо нижние кетеры, к которым прилепились египтяне, были связаны с высшими кетерами святости, и оттуда получали свои жизненные силы. И устранил Творец эти связи, и было уничтожено существование нижних кетеров. И тогда были убиты первенцы Египта, египтян. Таким образом, Творец прошел по путям своим, испортил нисхождение кетеров, чтобы совершить суд с египтянами и уберечь Израиль. Итак, это в любом месте, где сказано «и пройдет», «и пройду я», «и пройдет он». Указывается, что Творец прошел по путям своим, по очередности нисхождения сферот, ибо для вершения суда, либо для вершения суда, либо для милосердия. Здесь «и пройдет» означает «для вершения суда». А там, где сказано «и прошел Творец перед ним», это для того, чтобы явить милосердие.
0: Вопросы? Прекрасно. Это признак того, что каждый нашел себя в этом тексте. По крайней мере, искал, кто такой Авраам в нем, и вход, что такое сидеть, что такое пробуждаться, от Рахамим к Дину, две линии, средняя линия. Хорошо?
2: Что является результатом, который то, что человек должен приобрести, получить?
0: Что является результатом того, что человек должен требовать от изучения книги Зоар? Я не знаю, что сказать тебе, что такое результат. Для чего я существую? Ты просто так, чего я здесь? Почему? Ты просто так пришел? Какой результат того, что ты здесь пришел?
2: Ну, вы же сказали.
0: Я сказал. Оставь все, ты сказал. Я тебя спрашиваю, что ты пришел?
2: Чтобы получать.
0: Что получать?
2: Измениться, улучшить себя, стать другим. Не знаю, я не знаю заранее.
0: Все еще, но это очень хорошо, хорошо. Это все законно, так это все это человек. Это вот пример. Кроме того, ты еще из Вены приехал. И так далее, это понятно. Человек не знает, что происходит с ним. И зачем? А есть... Так мы во всем в жизни. Если ты увидишь люди, как они вообще крутятся по жизни, женятся, рожают детей, работают, делают всякие вещи, действия, это просто... Они не знают. Так это само идет, они даже не знают, не осознают ту силу, которая ведет их. И так это кажется им, что все само по себе происходит, или как будто бы это они делают. Но когда ты начнешь так спрашивать каждого, или он скажет тебе: «О, конечно, я знаю, а что ты знаешь?» Ну, ничего. Каждый находится в такой лжи, сумбуре. То есть наша работа, она прежде всего выяснить, что мы хотим от жизни. Ты говоришь: «А, говорят, что если я буду тут сидеть, и после того, кто уже приехал сюда, что до этого было?» Ты просто там бегал. И каждый так он крутится. Наша работа — это должна быть работа в группе. И такой парень, как ты, который входит в группу, он начинает получать ужас просто. Знаешь, что это? Нет? Как это перевести? Расцветать. Чесотку просто начинает его трясти, он просто так не может сидеть тихонько. Он должен начинать выяснять, зачем он живет, почему он живет. Группа должна так действовать на него. Ты знаешь, с такой чистотой, напряжение, такой волны. И таким образом он должен начинать развиваться, всякий раз спрашивать себя, для чего, почему, что происходит со мной, что я должен выяснить, что передо мной, и что кто это выясняет, я или группа, и так далее, и так далее. Все зависит от напряжения, которое есть в группе. Поэтому мы должны позаботиться об этом до такой степени, что я не должен заботиться о себе. Если я нахожусь в группе, если они будут спокойны, не поможет мне тут скакать, я тоже успокоюсь. Если они будут в напряжении, не поможет мне быть спокойным, я тоже буду в напряжении. Я не могу управлять собой, иначе как через группу. Поэтому я должен заботиться о том, чтобы они все были в страхе. В неспокойствии, в выяснении цели, в выяснении этих килим, где египтяне, где великий сброд, где нужно обрезать, где косяк, где это притолока, средняя линия, рахамим, дин, все эти вещи, потому что это без просто, без какого-то момента, где можно было бы отдохнуть. Если группа не может, видишь, человек не способен, один сидит так, так не все как Амикам. Да? Но в общем, группа может быть все время в выяснении. Просто у нас есть даже примеры от группы Рамхали и других, которые делали дежурство. Читать книгу Зоор, дежурство быть в намерении. Почему? Потому что тогда каждый, он находится под этим воздействием. Я иду спать, это мне не помогает. Если они думают, мой сон только так относительно моего животного, но внутри они работают надо мной. Это так. Поэтому мы должны позаботиться о группе. Потому что это то средство, которое действует на меня, не сам я на себя. И тогда будет короткое выяснение. Будет хорошее, правильное выяснение, быстрое. А иначе нет. Еще? Ты уже спрашивал. Ладно. Мы переходим к какой-то другой части. Что у нас есть еще? Шестой том. Не слышу. Давайте почитаем немножко, чтобы вы просто поняли, насколько мы...
3: Амуд 225.
0: 225-я страница. Ты умный, но слишком поздно. Если мы переходим к другой теме, то мы уже прошли, нечего спрашивать. Все должно быть вовремя.
3: Шар-каванот.
0: Шара каванот. Что такое шара каванот, врата намерений?
3: Каванот.
0: Намерение. Ворота, это называется, что мы выстраиваем наши намерения в таком виде, что мы можем с ними выйти. Причины и следствия, причины и следствия. Если мы каждый раз последовательно выясняем, куда я, что со мной, я с помощью этого управляю всем моим продвижением, ускоряю его. Потому что бейто в срок я иду, а хишена ускорением я добавляю только благодаря моему участию в намерении. Да. То есть врата намерения, шара каванот, это насколько я способен больше ускорить и сделать эффективным мое продвижение. Но это говорится уже, конечно, о людях, которые у нас врата намерений наших, это на нашем уровне, что такое добро, что такое зло, это немножко больше, немножко меньше, понимаем, делаем расчеты. А здесь говорится о вратах намерений, что человек уже, если он находится в понимании, в осознании, что называется, действительно выход из Египта. Не как мы выходим. Когда выходим из Египта, то мы выходим неосознанно. во тьме. Но когда говорится о человеке, который уже пришел к исправлению, как он раскрывает, что происходит во время выхода из Египта. И Ари пишет с этого уровня. Давайте посмотрим. Шара Каванот, Друш Алев по поводу Песаха и выхода из Египта. Первые поколения, поколение Эноша и поколение разделения, удалили Шхину наверх, на седьмой небосвод. Исраэль, который в том поколении египетского рабства, были искры семиизвержения, которые вышли у человека в течение 30 лет, пока не родился Шем. А потом пришли они в кругооборот, в кругообороте поколения потопа, и поэтому они проливали свое семя на землю, подобно корню, из которого они родились и были вырезаны, пока не исчезли. И то, что написано, увидел Творец, что велико свечение на земле. Излияние семени называется зло. То есть излияние семени — это то желание, которое мы хотим, которым мы хотим пользоваться во зло. А поколение было, я думаю. Излияние семени называется зло, а поколение было зло. То, что написано: оттолкнуть человека, которого я создал, Адама Ришон, который был создан самим Творцом и его искрами. А потом они пришли в кругооборот поколения разделения, и увидел Творец город и стену, которые построили люди. Называются они людьми, потому что были каплями семени Тхура без нуква. И продолжали они восставать против Высшего, но не в грехе излияния семени, как поколение потопа. Души, как золото. Когда его достают, там полно примесей, пока ювелир не очищает его, пока не отделяются все примеси и не остается золото. Также в душах, что в грехе Адама Ришона примешивается добро и зло, и в частности в искрах семени, которые породил Адам Ришон в 130 лет. Искры семени важны и святы, но они смешаны с клипот, и нужно выяснить их и исправить их.
2: Это как искры. Мы изучаем, что они находятся в разбитых килим, как мы приходим к разбиению килим в мире Никудим.
0: Поэтому должно было произойти порабощение в соответствии с излиянием семени в поколение потопа. Каждого мужского первенца выкиньте в реку, как наказание потопом, как грех в поколение разделения. Давайте выясним кирпичи. Огорчили они жизнь их в глине и в кирпичах.
2: Немного исправлений, которые делаются. Это не исправление, это наказание. Но наказание, по сути, это исправление. Против семени, получения ради получения, когда поколение потопа, то, что желали сделать, отослать всех младенцев по реке, по Нилу, утопить их. Но это аллегорически говорится, но понятно, что намерение имеется в виду, что все, что делает человек, хочет сделать это ради отдачи, когда хочет породить своего сына, то, что называется «бен» от слова «авана», «сын», понимание, в каком-то образе войти в духовное, все топится в его эго, в его желании получать. Это называется
1: в Египте. И затем, в поколении раздора, когда хотели построить через свои действия, построить башню до небес, то есть увеличить, возвеличить себя так, то против этого, затем, когда происходит продвижение дальше, на следующую ступень продвижения в духовной работе, то человек раскрывает, что он все время работает только ради себя, тем, что он строит кирпичи для строительства красивых домов, красивых городов Египта. А не то, что он с помощью этой работы выбеливает тот же корень, что и кирпичи Леваним для строительства Египта. То есть выяснение происходит на двух уровнях. Поколение раздор и затем Египет, когда проходит со ступени на ступень. И с поколения раздора, и затем в Египет. То есть продвижение в Египте, когда человек начинает видеть, насколько он находится в этой работе, когда он не может преуспеть. В то время как в прошлых состояниях, когда он находился на уровне Вавилона или на уровне поколения, потопа, он делал все намерения, действия ради получения, и не думал, что это ради получения. Он думал, что он может выйти с их помощью, выйти в духовное. Мы все время говорим о пути в духовное. От Адама решен, и дальше мы говорим о человеке. Каждый из нас, когда говорится о том, что он хочет выйти в духовное, он проходит тот же путь. И для него это и потоп, и все раскрытия, то, что он начинает находить в себе, все, что с ним происходит, это то, что он проходит. И поэтому мы говорим, насколько Египет — это продвинутое состояние. Там, где я начинаю уже ощущать, что все желание получать ради получения в себе не может породить следующую ступень — сыновей, то, что называется. И все желание ради получения, с помощью которого я хотел построить башню до небес, то, что я в себе, своим разумом хотел раскрыть Творца, это не помогает мне. Я этим строю только красивые дома в том же Египте, и не больше. Это понятно, да? То есть процесс, который происходит в человеке, и мы должны избавиться от этого внешнего повествования и перейти, по крайней мере, к таким внутренним образам в нашей работе. Желание получать больше, меньше, желает расти, желает уничтожить себя и так далее. Затем придем к более внутренним картинам. Пожалуйста.
0: Первая колонка внизу. Все души от Хасадим Гвурот, которые в Даат. Потому что в Даате Зивук, когда продолжается знание. И души, которые в поколении Моше, и Моше из Даат. И все это поколение от Даата. Но вышли они в Клипот по причине того, что были они каплями семени в 130 лет до того, как родился Шет.
1: То есть здесь уже говорится о разных видах душ от средней линии, от Даат, Хохма бина Даат.
0: Моше был от Шета, а не от дурных капли Адама Ришона в 130 лет, потому что после всех родился Шет по образу и подобию его. Но другие были в образе бесов и духов.
1: То есть
0: лили.
1: Чисто ради получения, без возможности выяснить ситуацию, состояние. И только те, чье взаимовключение называется Шет, там происходило происходит выяснение ради отдачи. Так устроен человек, из таких слоев эго. Разумеется, Моше, он маленький, и весь народ Израиля, он маленький, и все выяснение в чистых килим. И затем только приходим к килим более грубым.
0: Потому что все то поколение было отдато. Если наносят они вред внизу, в одном свойстве или в высшей сфере, ведут они к тому, что клипот будут связаны и будут забирать свет из поврежденного места. Поэтому опустились Израиль в Египет, в клипу, которая Ахураем высшего дата, сужение высшего горла.
1: Это интересно. Это состояние само по себе. Что такое гарон? Горло дословно. Бина, спускающаяся из рож. Для того, чтобы заниматься нижними, то, что называется аба, когда спускается к има, в бина, вовне, в рож, ради сыновей бна. То есть выход бины из рож наружу называется гарон, дословно горло, гер. Наружу, снаружи. И это хорошая вещь, потому что без этого души никогда бы не могли исправиться. Для того, чтобы ускорить для неисправленных душ, соединиться с Гаон, с биной, должен быть нечто за задняя сторона, сужение в горле, которое то, за что хватают собаку. Это работа фараона.
0: Фараон, затылок, который задат, клипот держится и питаются светом от дата зарампина. Поэтому Израиль в этом поколении, которое происходит от дата, но они находятся в поврежденном виде, как искры семени. Поэтому они были порабощены фараоном в Египте.
1: Вместо того, чтобы выйти из бины с гароном, они связаны за гароном, ахураем, с обратной стороны, фараон.
0: Питаются всем светом дат, потому что они привели ко всему этому.
1: И фараон в них заинтересован. Они могут стать связью, мостиком между фараоном, который находится с задней стороны гарона, и самим гароном, то есть свойством биной. Израиль могут быть для фараона источником света. Весь рассказ Египта начинается с этого.
0: Египетское изгнание было, чтобы исправить святые искры, потому что подобен Египет котлу, в котором кипит золото и отделяется от примеси и исправляется.
1: То есть должны все эти злые силы, мы нуждаемся в ними для того, чтобы выявить зло. А если их немножко, то невозможно выявить. Недостаточно, оно не выясняется как зло. Поэтому, насколько мы продвигаемся, настолько зло раскрывается все больше, и это, по сути, условие, необходимое для того, чтобы избавиться от него в конце концов.
0: Дурные нижние дела ведут наверху к связи внешних с одной из сферот. Уходит свет с этого места, и чтобы не вышел оттуда к внешним.
1: Еще раз.
0: Дурные дела нижних приводят к тому, что наверху образуется связь внешних с какой-нибудь сферой. Уходит свет из этого места, чтобы не вышел оттуда к внешним.
1: Так это все нормально. Посмотрите, как все закручено в одной фразе. Плохие действия нижних приводят к удержанию внешних, и это удерживание приводит к выходу блага, и тогда эти внешние оставляют, будто бы как собака со своим хвостом. Дальше.
0: Зерампин выходит вначале в Вак, а не в десяти сферот. И когда связывается фараон и Египет с высшим датом в этом поколении, возвращается Зерампин к своему прежнему состоянию в первом Ибуре в Има Ила, три в трех.
2: На что похоже это состояние, вы помните? На Пурим. Спит Творец ее. Зерампин входит в Ибур, зарождение. И будто бы нет управления, нет Творца, нет ничего. То же самое здесь, в точности, параллельно. Потому что процессы — те же самые процессы, только на разных уровнях. Но их порядок, он тот же самый порядок. Для того, чтобы начать исправление, необходим быть выход светов. Выходят света, клипа начинает выскакивать.
0: Зерампин, после того, как он родился и вышел из живота Има Илаа, Катнут, Гадлут, в трех этих временах Мохин. Невозможно получить Мохин, если не облачаться они в Неиды Има. Потом Мохин облачаться внутри него. В первом Ибуре в Катнуте, и в Катнуте есть у него только Неиды Има и их внешняя сторона. Египетское изгнание, когда вновь пришел Зерампин в Ибур в Има Илаа, был там три в трех, чтобы не удерживались клипот в нем и не получали бы свет от него.
2: То есть он нуждается в этом, чтобы защитить себя.
0: И тогда тоже у него были мохин, облачены во внешнюю часть Неидеима. И все его три мохин, и в особенности мохин Даат, в котором хасадим и гвурот, и от этого зависит недостаток поколения, все они уходят и не светят внутри него, только лишь внешняя часть облачения и килимды на Идыима.
2: Ну, хорошо. Это и становится все тяжелее и сложнее. Мы это все равно будем учить понемножку. Я хочу просто показать этим. Я это сократил. То, что мы сейчас читаем, это сокращение. Потому что там намного больше слов. Мне кажется, что нас они путают только. Но вы потом можете почитать. Здесь есть пояснение квасного, мацы, ржи, выход Египта, с пасхального вечера, стаканов кусот. Разумеется, он говорит здесь о святах, как намеревается, что такое Ариханпин, Абаваима. Все это очень высокие состояния. Ладно. Вопросы? Нет. Хорошо. Вы хотите продолжить? У меня слышно вообще? Продолжить Зоар. Какой Зоар? Где? Мы сегодня уже читали Зоар. Ну.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Благословение тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте». Статья находится во втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том. Статья «Что означает благословение тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава: «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй». То есть всякий раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свои создания. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле. Что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель о стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям. И они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой

0: не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание, и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, «Застанавливается на Израиля от работы». То есть работу по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, с чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше, получает жизненные силы и стремления к работе, и забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
1: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им. В соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим потому, что сказано о рабе еврее. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше.

0: что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это килим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание: «И помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится: «Помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит: «И также услышал я стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли и нет наполнения без хисарона, поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу, как объясняется причина в словах: «Я люблю господина своего, жену свою, детей своих, и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской», потому что там они испытывали страдания, как сказано, застонали сыны Израиля от работы.
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть, во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим Хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим. То есть, согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания, падение считается теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это килим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем килим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения. Дом собрания. И если человек хочет обрести новый килим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда, и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый келим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, раскрывается дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новые келим для получения радости и для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас во время подъема. Так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, и ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. Человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. Это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи Он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Израиль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие изгнания Израиля означает, что свойство Израиль в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: И возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. А ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, но все время помнить о сцене падения. То, что дело очень практичное, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим, как быть человеком, за это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления. И что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет бежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать это, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе». В части, которая называется «Праздники, Песах», четвертый том, Шлаве Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
0: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того?
1: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. Исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека, и не то, что в этом стоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую, в стороне неприятной и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы, путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа сделается другими. Как это?
0: Что работа его выполняется другими.
1: Счастлив тот, кто чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить это от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как будто я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои, я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света тьму. Это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец все время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа-опа-опа, так проходит над всякий раз, когда добавляют ему желание, получают, дают ему какие-то мысли, его заботишься над ними, так идет. Ну, с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
0: Как это делается?
1: Как делается? С помощью Творца, Божьей помощью. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, РАФ, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше меньше умничать, убирать свои премудрости. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю: стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись. Потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует каждое мгновение? Да.
0: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
1: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет, я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заботиться как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это вводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миква.
0: Ты творец надежды Израиля.
1: Миква Израиля.
2: Спорт.
1: Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
0: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
1: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен, как следует там находишься. Ты каждую заповедь ты берешь килим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решемот берешь из Египта. Когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними килим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
0: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
1: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их килим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиодачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше клим. Вот и все. Да.
3: Адам роце на шпія вероя каму рахок мізе
0: видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
1: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу. Ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай бог. И он бедный, боленый, неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какая-нибудь уборщица. Она говорит тебе, а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит, да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
0: Шуваль,
1: да? Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, он больше понимает, что не понимает. Понимаешь? Поговори так с любым на улице. А, политика, о, я, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. Будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что... никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света и тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так. Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, что-то достичь. А все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки. А что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать его, стремиться к нему, говорить с ним, увеличивать его в своих глазах. Из этого тебе раскроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
2: Принцип неопределенности.
1: Ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
0: Принцип неопределенности.
1: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь к состояниям очень-очень продвинутым в науке. Там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так... разводишь руками, и все. А только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом.
2: Как это?
1: Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это... оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. Все эти... Тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
2: Ну.
1: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение, в перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое... Червячок съел, гусеница, или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте. Чистым от всего. И целым, без оболочки на нем, и так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко, и 30 килограмм так, я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
0: Да, мы слышали эти рассказы.
1: Это было очень тяжело. Рэбе перебирать кофе просто. И тоже так во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
0: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
1: Нет, это не совершенство или что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой, ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими. Да? Так написано, что человек должен делать. То есть... Из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецах, од йесод, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них, уподобляешься в им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут. Все, что ты постиг в течение 6 дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в 9 первых, а теперь 9 первых включаются в нее, и она получает от них. То есть все вещи, которые ты постиг в 9 первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
0: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться Хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Это как бы самый высокий уровень.
1: Не-не-не, это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье, Йом Ришон, употребляется Хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дней недели. Вот и все.
0: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках, 6 минут, итоговый семинар.
1: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работой человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рассказал это состояние гадости. Ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
0: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
1: Да, это был пример, хороший так в конце, кофейных зернах. Какая честь, право делать действия для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
0: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли. А, можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилие, которое он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
1: Да, от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца. Чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием. То есть мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
0: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот. Что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать. Только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
1: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, так я продвигаюсь.
0: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдание само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
1: Да, вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем экраном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свое желание получать, согласно этому экрану, находится там зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, то есть какое-то отделение получающих килим и отдающих килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те килим, в которых есть хес, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
0: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают. С другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской. То есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
1: Перейдем к следующему уроку, а перед ним в своем месте песню.

0: בחלק הזה אנחנו לומדים מתוך תלמוד עשר הספירות עם הרבש.
1: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.

никогда не мати в Гуре и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону именно Захар, Накиву, в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно хухма, кетер одно, хухма другое, и в бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы. Нужно сказать, четыре вида. Два первых кли, кетер и хухма, у них один вид. Далее бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы. Он приходит из хухмы, она из бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей и происходящий от Захара бины, который является вак. А далит она приходит из гар, при этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Анакова, в нижнем кли, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит гей, которая спустилась из кли Исода. Что это за гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бедейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает Вав в Гей, это Вак Захара, приходящий из Кли Хохмы. Адалит указывает на Гар, называемый бедный нищий, но это Гар, приходящий из распространения Алиф Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это Гей спустилось вниз, и тогда что такое Накива? Снова Гар, а Захар Вак. Поэтому он говорит здесь, что Захар меньше Накивы. Почему? Захар — это Вак, а Накива — Гар, Далит. И где должен быть экран меньше, в Накиве больше, тогда Далит в Исоде, а Вав — мы сказали наоборот, Вав — это Исод, а Далит — это Малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семьи.

0: семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все ваг для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есот считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную вав забирает Есот. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Накивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Накива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в Кли Кетера и в Кли Хухмы Захарим находится в одном Кли и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света. А Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут и Ришимо Давиют, и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Ап. Он продолжил свет на облачение, а не на Авиют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар Дейт Лапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Решимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось решимо. Это решимо. Без света не может продолжить ничего. А накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на авиюте, которое остается на ступени ниже. Но авиют откуда получает облачение света? Тоже от авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны, это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Решимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Некивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Решимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Некивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения, точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Решимо Дейт Лапшут не может продолжить никакого света, а только Авьют, поэтому Решимо Дейт Лапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Решимо Дейт Лапшут соединяется с Решимо Дейт Авьют, у которого есть экран. Через Решимо Дейт Авьют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хисарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Решимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на авиют, называемый накива, или Итлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего свет. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Накива в клибины Накива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Накива больше Захара. Это совершенно другой тип. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это Вагбины. Значит, почему он меньше? Не из-за Авиюта, а из-за того, что он Ваг. А Некива — это Гарбины. Тогда какой же здесь тип? Не большего Авиюта, а Авиют маленький. Но измерение Гар и Ваг. Гар и Ваг тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле, одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кле по той причине, что Некива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только Бет Дейт Лапшут, оставшийся в Клибины? А Захар происходит от Зивуга Зон Хухмы, и это Бета Виют. Если это Бета Виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они... Один нуждается в другом. Гар нуждается в Ваг. Со стороны Гар не может продолжить свет. Со стороны Ваг есть свет. Откуда? Из двух стадий Бет Клей Хухмы, которые пришли на нее.
1: Почему называют это Ваг?
0: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а ваг получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется ваг. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной, уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее Бет. У нее есть две Бет. И говорят, по первой причине, это просто закон. Зивук, который делается выше, называется Гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется Ваг. Это просто. А вторая причина, потому что она Хафец Хесед. Возникает вопрос, почему называется Некива, ведь это Кли, называется Хисарон, но ведь нет никакого Хисарона. Тогда говорят, называется Некива относительно Хохмы. И он говорит «Хохма», ее по ним. Хохма была гар, хохма осталась в хохме, а у нее нет больше, чем хасадим. И это у него называется «Некива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «Некива»? Я спрашиваю иначе.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на сайте Capsule.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт статьи о даровании Торы. Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас было протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт 2, 3, 4, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава по каждому пункту, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы-ответы. Итак, мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааль Сулама, очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках, пункты 2, 3 и 4.
3: И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраэлю, который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — комментарии. Иди и учись.
1: Таким образом, перед нами ясный закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612 заповедей, у всех стихов Торы, по сравнению с одной заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо они призваны лишь объяснить и дать нам возможность исполнить заповедь любви к ближнему в окончательном виде, ведь Гилель ясно говорит, а остальное — комментарий, иди учись. То есть вся остальная Тора есть объяснение этой одной заповеди, ибо невозможно завершить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» без них.
3: Третий пункт. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя». Где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя. И ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля. Не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас, не прибавь, а не убавь, сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
1: А если мало тебе этого, скажу тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
3: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
4: Секунд. עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
5: עוד בית. ואם עוד אפשר...
1: פרשתיים אישור על ספטר הפונקט.
4: טוב, הסיכום ש...
1: כאילו... נהיה, פדה תורם.
4: שום פה... Тут
1: написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении. И Бааль ха-Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше. Мы должны верить ему. И дальше посмотрим статью, как он практически это предлагает.
3: Бааль ха-Сулам приводит здесь законы, что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома. То же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, что такое подушка, что это за состояние. Продолжая дальше статью, пока как бы задает вопросы.
1: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
3: Заповедь «возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить ее. И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. Чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
1: Я записал со слов Рава, что вся Тора — это послано человеку как такое приспособление, чтобы уподобиться высшей ступени, потому что человек находится на животном уровне и должен выйти на высший уровень. Итак, друзья, мы вошли в общее чтение и обсуждение в десятках. Мы прочитали вторую, третью и четвертый пункты. Сейчас мы будем обсуждать третий и четвертый пункты, но сначала мы послушаем Рава и будем читать снова вместе, и попробуем сделать так, чтобы свет, заложенный Баля Сулама в эту статью, чтобы он подействовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Баля Сулам говорит нам в третьем пункте статьи «Дарование Торы»: «Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: «не прибавь и не убавь». Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
6: От Гимель.
3: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и сам на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона — все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос: на это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто.
6: Митохма. Исходя
3: из чего? Из того, что я чувствую, что не могу наполнить себя, Я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да, может быть, смогу наполнить себя, нет. Но условие выйти из собственных килим и наполнить всех. Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я и не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть как естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, в проверяя себя, в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно, вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинаций, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя, так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя, и достиг исполнения хафецхесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие возлюби ближнего как самого себя я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как, а важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все, все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, ну, как бы, наслаждений. Так, где здесь говорится обо всем мире? Это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться, и он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы, он выводит мир наружу. Да.
1: Что значит, что я наполняю кого-то?
3: Что значит, что я наполняю кого-то? то, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не, и не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь. Как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем. Еще раз почитаем все вместе четвертый пункт. Потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
5: Отдали.
1: Четвертый пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
3: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища к наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейским рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
1: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
3: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные, четкие. Вопрос возникает, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах. Как такое может быть? Как происходит этот процесс?
1: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действие производить, потом намерение, то есть выяснение в десятке.
3: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Бааль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
1: Пока что не написано, как это делать. Написано, что мы обязаны это делать.
3: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
1: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него. А о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать, и поневоле не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания, и из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. Подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
3: Сейчас проведем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите примеры практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
1: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
3: Да, у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? Заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать примером в подготовке и знать, кто что делает, стараться быть причиной того, что он тоже будет участвовать. Тогда мы все будем готовы. И все будем в состоянии привлечь больше света. Приблизимся к любви.
1: Как мы можем использовать себя ради десятки? Это использовать естественное отторжение, которое есть в желании получать, ради сближения и любви к товарищам. Это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
3: Просили практические примеры. Ну, например, как мы готовимся к Конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили. И каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, я говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
1: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Прежде всего, в действиях. Меньше. Ну, я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно прежде всего быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
3: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждая из которых готовят, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки. То, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах. Видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте. Все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
1: Да, в чем заключается цель Конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. То, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может. Если Конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один. От того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир.
7: שסביבה יפול עליי, ממש יפול עליי, ואני אתן מה שאני יכול. בגלל זה אנחנו התחברנו לצוותים, וצריכים לעבוד בקיצור.
8: כן, צריך לזכור מילה ערבות, שכל אחד אחראי על...
1: нужно помнить слово поручительство. Каждый... Каждый готовится к Конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
3: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем больше, лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать, и не упустить такую возможность.
1: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип номер 9, где Рав подробно объясняет о том, что значит давать поневоле. Посмотрим клип, потом перейдем к вопросам и ответам, пожалуйста. Что он пишет, что он обязан отдать подушку? Непонятно, вот согласно вы как объяснили.
3: Не, я все объяснил, если ты действуешь, это не думая из-под силы, это то, задействуешь свет, который воздействует на тебя, но на те килим, которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви. А есть свет, который приходит в твои еще не готовые килим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
1: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет пошлет им всякие страдания.
3: Мы действуем в программе, под программой. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.
1: Да. И когда мы сами захотим быть лучшими, помогать ближнему, быть больше альтруистами, то, по сути, мы продвигаем исправленное состояние. И вот именно здесь этот момент. В нашем мире, если мы посмотрим вокруг себя, мы видим много хороших людей. Люди хорошие, они по ним помогают, волонтеры, делают разные действия. Это их такая природа. Это много дает им.
3: О них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животным. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
1: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерения. Но когда мы так звучим,

0: Поки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
1: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
0: Верно.
1: Вот я об этом и говорю.
0: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы, может подняться выше своей природы. Нет. Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получил духовное ощущение.
1: Да, верно. Тем более о массах, об обществе я хотел бы их затронуть.
0: А я не хочу говорить про них, я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда, к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
1: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
0: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
1: С помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся, чтобы с помощью всего этого, и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, к Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.
2: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Я думаю, что самое вот Раф, он особенно вот в последнем клипе очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало дать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и это вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
0: Да, ты относишь, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник сил или окружение, от которого ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
1: Еще товарищи, Турция 2.
3: Onludan dostum soruyor. Islah eden ışığı oğlumuzda uyandırmak için.
0: Товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
1: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
0: Ну, есть условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну, вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были

0: связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил — это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале, в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
1: Мак 11.
2: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, в Нейбаруху. Там, товарищ из Нейбаруха, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
1: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное, если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил, его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся, есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего как самого себя» на этом этапе мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
0: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычке продолжали и пробовали. Он нам рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человека к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет, я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть я не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь, сейчас, в десятках, все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
3: Gracias, queridos amigos.
1: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
0: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть бне Адам, сынами Адама. И в этом усилие, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовную. Я действительно его хочу? Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарищей в десятки, использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарищей. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхования и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бальсулан пишет, что подобные системы будут в каждой стране, то, что сможет предоставить уверенность в этом направлении. Но пока мы должны это выстраивать сами.
1: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
1: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится говорить, или просто пошлите нам вопрос записанный.
2: Yes, hello, teachers. Hello, World Clay.
3: Здравствуйте, дорогой мировой Клей. Вопрос. Возможно ли? Так действовать, кажется, что в десятке это возможно. Мы все остаемся в очень особом тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
1: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюбить ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Бали Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов. Один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь возлюбить ближнего как самого себя? И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. И когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти к реализации этого закона возлюбить ближнего к самому себя с помощью меня, то есть с помощью Торы. Я, Тора, дам тебе силу, я, свет, возвращающий к источнику, дам тебе силы. И в продолжении Рав говорит, мы не можем обязать любить. Да, но есть обязанность пробуждать источники света. Это наша работа, пробуждать источники света, чтобы они подействовали на нас, чтобы мы смогли привлечь их, чтобы мы смогли измениться и доставить наслаждение. На этом мы сосредоточены сейчас. Давайте все-таки попробуем, товарищи из Японии. Там есть собрание, пожалуйста.
0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם.
1: Мы чувствуем ваше сердце, но пока не удается вас услышать. Переходим к Киеву один.
4: Так, дякую, товариші. Питання таке: наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
3: Здравствуйте. Насколько должен заставлять себя прийти к желанию, чтобы в той же мере я мог отдавать другим? Просьба повторить еще раз.
4: Ты сказал про то, что треба вивчити своє бажання отримувати і в цій мірі віддавати товаришу. Тож наскільки я повинен вивчати себе?
3: Насколько я должен изучить себя для того, чтобы отдавать другим? Да, насколько изучать себя? Да, верно. Но ты должен себя познать. Да, узнать можно себя только с помощью света. Мы видим, что другого выхода нет, если человек находится только в желании получать. и не делает, не прилагает никаких усилий против желания, чтобы стать Адамом, то он и не знает себя. Он действует, исходя из желания. Есть желание любить, есть желание отдавать. Иногда желание провести трапезу, помочь товарищам, он это делает. Есть желание помочь миру. Знаешь, сколько есть людей, которые хотят миру помочь, делают великие вещи. Но это все исходя из желания. Это не против желания. Это не ради цели, чтобы стать человеком, Адамом. Человек, который прилагает эти усилия, он вызывает на себя свет, и этот свет начинает его обучать о нем самом, то насколько окончательное намерение его, в общем-то, забота о себе. Исходя из этого, можно изучить, что это знакомство с собой меня приведет к тому, как я могу себя использовать, то самое желание, которое во мне есть. Но меняется направление, как я могу быть в служении ближнему. Это да, это приключение.
1: Спасибо за урок. Он пишет в третьем пункте, что немногие могут за свой рабочий день достаточно наполнить свои потребности. Если я знаю себя, я вижу, что я даже не могу себе ничего достичь, но еще хуже. Там есть стыд и так далее. Какая польза есть от того, что я осознаю себя, и я понимаю, что ничего не могу сделать? Как мы слышали, Илель, ты должен исследовать себя, раскрыть, что у тебя есть. И когда ты изучил себя достаточно глубоко, и вот Раф так вот показал руками, все это ты должен выдать наружу, к товарищам. Насколько ты можешь? Противоположно ли это моему желанию? Понятно. Раф сказал, человек работает выше желания, против желания, против своей ненависти. Почему? Потому что с помощью этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Действия, которые мы делаем, согласно желанию, не притягивают света. Раф определил, как животное. Действия, которые мы делаем против желания, они притягивают силу, и это называется свет, возвращающий к источнику. Любить и не обязательно, но пробуждать источники света. Это обязательно. Мы здесь для этого, против нашего желания, к возлюби ближнего, как себя. Может быть, мы расскажем об уроке, который у нас будет сегодня. Пожалуйста.
3: У нас, по сути, два урока в 12. У нас урок... Илель, ты тоже можешь прийти. Сегодня мы будем изучать, как стать Адамом, человеком, как работать против желания. Будем изучать строение порцов, как входит свет, отраженный свет выходит, при каких условиях заходит внутренний свет, что такое зевок дака, экраны, все эти понятия, все, кто хотят знать эту систему, как работать со светами, могут присоединиться к уроку в 12 дня. А урок в 4, в 16.00, мы посвящаем его празднику Лаг Баомер. У нас через два дня Лаг Баомер — это праздник ухода Рашби. Он написал книгу Зор, и поэтому посвящаем урок изучению книги Зор. Мы стараемся объяснить историю этой книги, ее скрытие, ее раскрытие. Есть новые подробности. Если кто-то хочет, или даже те, кто слышали, могут приходить и послушать интересные детали. Разумеется, пройдем структуру книги Зор, подхода к изучению книги Зор. Бааль Сулам написал 4 предисловия, что есть в каждом из 4 предисловий, прежде чем начинаем изучение. И немножко попробуем, прочитаем избранные отрывки из книги Зор и послушаем замечательное объяснение Рава. Будем изучать ключ к пониманию книги Зор. И посмотрим фильм. фильм, который мы сняли несколько лет назад, «Секрет раскрытия книги Зор». Будет интересно, приходите с 4 до 5.30.
1: Итак, урок будет сегодня происходить с 4 до 17.30 в системе РВУТ. Мы будем рады вас видеть и пробуждать источники света. А закончим песней.
5: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И будем, пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Благословение тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте». Статья находится в втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том. Статья «Что означает благословение тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава: «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй». То есть, раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свои создания. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле, что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда кли, которое называется желанием отдавать, вызвано тем, что человек желает достичь подобия по форме с Творцом. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает подобия по форме, поэтому на человека возложено это сделать. И как сказал это отец мой и учитель во стихе, который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям. И они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, «Застанали сына Израиля от работы». То есть работу по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше, и получает жизненные силы и стремления к работе, и забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
0: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением. И как мы видим по тому, что сказано о рабе-еврее. Если купишь раба-еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это келим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «И помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «Помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона, Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу, как объясняется причина в словах «Я люблю господина своего, жену свою, детей своих, и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, застонали сыны Израиля от работы».
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали. Что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо? А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим, то есть согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения, дом собрания. И если человек хочет обрести новый келим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый келим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, открывается та отдача, которую, тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новый килим для получения радости и для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас во время подъема, так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановка и тому подобное. Потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, и ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. Человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. Это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Исраэль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие изгнания Исраэля означает, что свойство Исраэль в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: И возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. А ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, нужно все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим как быть человеком, за это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления, и что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет убежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе». В части, которая называется «Праздники, Песах», 4-й том, Шлаве Сулам, страница 99. Вопросы? Да.
0: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того.
1: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. Исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека. И не то, что в этом состоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто, поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы.

0: Когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа делается другими. Как это?
1: Что работа его выполняется другими.
0: Счастлив тот, кто... чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как будто я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клипа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет, никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света, чему это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа-опа-опа, так проходит над всякий раз, добавляет ему желание, получает, дают ему какие-то мысли, его заботишься над ними, так идет. Ну, и с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
1: Как это делается?
0: Как делать? С помощью Творца, Божьей помощи. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, РАФ, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше меньше умничать, убирать свою премудрость. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю: стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись. Потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует в каждое мгновение? Да.
1: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели что он помог мне выйти из плохого?
0: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет: я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие. потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли.

0: я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заводится как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. Я... И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это уводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миквы.
1: Ты творец надежды Израиля.
0: Миквы Израиля. Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
1: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
0: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен и как следует там находишься. Тогда каждую заповедь ты берешь келим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решимот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними келим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
1: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
0: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их келим. Ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские келим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиоотдачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше кли. Вот и все. Да.
2: Адам роце нашпия вероя там умрахок не забыл.
1: Видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. Что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
0: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу, ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай Бог. И он бедный, болен, и неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какая-нибудь уборщица. Она говорит тебе, а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит, да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
1: Шуваль.
0: Шуваль, да? международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, больше понимает, что не понимает. Знаешь, поговори так с любым на улице. А, политика, о, я, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. А будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что... никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света и тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Торец говорит Муше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так. Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, что-то достичь. Все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки. А что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать его, стремиться к нему, говорить с ним, увеличивать его в своих глазах. Из этого тебе раскроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
3: Принцип неопределенности.
0: Ну, ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
1: Принцип неопределенности.
0: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь с состоянием очень-очень продвинутым в науке. Там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так разводишь руками, и все. Только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом.
3: Как это?
0: Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти, тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд, да?
3: Ну.
0: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение, в перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое червячок съел, гусеница, или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте. Чистым от всего. И целым, без оболочки на нем, и так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко, и 30 килограмм так, я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
1: Да, мы слышали эти рассказы.
0: Это было очень тяжело. У Рэбе перебирать кофе, это просто... И тоже так, во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
1: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
0: Нет, нет, это не совершенство или что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой? Ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими, да? Так написано, что человек должен делать. То есть... Из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецах, од, исот, три, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них и уподобляешься в им, потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут, все, что ты постиг в течение 6 дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в 9 первых, а теперь 9 первых включаются в нее, и она получает от них. Все вещи, которые ты постиг в 9 первых, тут некоторую часть, тут немного часть. Каждую эту хорошую часть потом это включается в Малхут в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, оставляешь на Песах. Потому что ты этим строишь в общем кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
1: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений? Что это за исправление в Йом Ришон? Как бы самый высокий уровень?
0: Нет, нет, нет. это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон употребляется Хеседу. Хесед – это корень, это самая легкая работа из всех дней недели. Вот и все.
1: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках, 6 минут, итоговый семинар.
0: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работой человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рав сказал это. В состоянии гадости ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
1: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
0: Да, прежде всего, был пример, очень хороший, так в конце, о кофейных зернах, как честь, право делать, действия для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
1: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли. А, можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилие, которое он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
0: Да, и от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца. Чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием. То есть мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
1: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот. Что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать. Только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
0: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь с страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, так я продвигаюсь.
1: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдание само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
0: Да, вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем краном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свое желание получать, согласно этому экрану, находится он зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, то есть это отделение получающих килим и отдающих килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те келим, в которых есть хэсэд, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
1: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают. С другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской. То есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
0: Перейдем к следующему уроку, а перейдем в своем месте песню.

0: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
1: שוב דבר המתחיל אמנם יש להבהן שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ם וב בדברי.
0: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону именно Захар, Накиву в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых Кли, Кетер и Хухма, у них один вид. Далее Бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы, она из Бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей, и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар, при этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Аныкова, в нижнем кле, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит Эй, которая спустилась из Клисода. Что это за гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бедейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это Захар, это Вак. Это указывает вав в гей, это вак Захара, приходящий из кли хохмы. А далит указывает на гар, называемый бедный нищий, Но это гар, приходящий из распространения Алиб-Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это гей спустилось вниз, и тогда что такое Накива? Снова гар, а Захар, вак. Поэтому он говорит здесь, что Захар меньше Накивы. Почему? Захар — это вак, а Накива — гар, далит. И где должен быть экран меньше, в Накиве больше, тогда далит в Исоде, а вав, мы сказали наоборот, вав — это Исод, а далит — это Малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все вак для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есод считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную вав забирает Есод. И в этом тоже есть множество изменений. Но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть четыре Захара и четыре Накивы. Есть в этом распространении, то есть четыре вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Накива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в Кли Кетера и в Кли Хохмы Захарим находится в одном Кли, и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света, а Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? Мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут, Ришмо Давид и оба без света. Что он говорит? Что Ришмо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Аб. Он продолжил свет на облачение, а не на Вьют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар де Тлапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо. Без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения. Точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Ришимо де Тлапшут не может продолжить никакого света, а только Авьют, поэтому Ришимо де Тлапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимо де Тлапшут соединяется с Ришимо де Авьют, у которого есть экран. Через Ришимо де Авьют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хиссарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на Авиют, называемый Накива, или Этлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но Накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего света. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Некива в кли бины Некива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Некива больше Захара. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это ваг бины. Значит, почему он меньше? Не из-за виюта, а из-за того, что он ваг. А Некива — это гарбины. Тогда какой же здесь тип? Не большего виюта, а виют маленький. Но измерение гар и ваг. Гар и ваг тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кли по той причине, что Некива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только бет дейт лапшут, оставшийся в кли бины? А Захар происходит от зивуга зон хухмы, и это бета-виют. Если это бета-виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в ваг. Со стороны гар не может продолжить свет. Со стороны ваг есть свет. Откуда? Из двух стадий бет, клей, хухмы, которые пришли на нее.
2: Почему называют это ваг?
0: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а ваг получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется ваг. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее бет. У нее есть две бет. И говорят, по первой причине это просто закон. Зивук, который делается выше, называется гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется ваг. Это просто. А вторая причина, потому что она хафец хесед. Возникает вопрос, почему называется некива, ведь это кли, называется хисарон, но ведь нет никакого хисарона. Тогда говорят, называется некива относительно хухмы. И он говорит «хохма», ее по ним. «Хохма» была «гар», «хохма» осталась в «хохме», а у нее нет больше, чем «хасадим». И это у него называется «накива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «накива»? Я спрашиваю иначе.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на сайте Capsule.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы.
2: Китве Баала Сулам, амуд 385.
1: Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас была протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт второй, третий, четвертый, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава о каждом из пункте, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы и ответы. Итак, мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааля Сулама. Очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках. Пункты 2, 3 и 4.
3: И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраэлю, который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — комментарии. Иди и учись.
1: Таким образом, перед нами ясный закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612 заповедей, у всех стихов Торы, по сравнению с одной заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо они призваны лишь объяснить и дать нам возможность исполнить заповедь любви к ближнему в окончательном виде, ведь Гилель ясно говорит, а остальное — комментарий, иди учись. То есть вся остальная Тора есть объяснение-то одной заповеди, ибо невозможно завершить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» без них.
3: Третье. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас: «Не прибавь, а не убавь», сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
1: А если мало тебе этого, скажу тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
3: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
4: Секунд. עוד פעם? טוב, נקרא עוד פעם עוד בית? עוד נווה.
5: עוד בית. ואם עוד אפשר...
1: פרשתיים אישור על ספטר הפונקט.
4: טוב, הסיכום ש...
1: כאילו... נהיה, פדעי תורשם.
4: שום פה... Тут
1: написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении, и Баля Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше, мы должны верить ему, и... Дальше посмотрим статью, как он практически это предлагает.
3: Барсулам приводит здесь законы, что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома. То же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, что такое подушка, что это за состояние. Продолжает дальше статью, пока как бы задает вопросы.
1: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
3: Заповедь «возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И... Надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить ее. И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. Чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
1: Я записал со слов Рава, что вся Тора — это послано человеку как такого приспособления, чтобы уподобиться высшей ступени, потому что человек

0: действовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Бааль Сулам говорит нам в третьем пункте статьи дарования Торы: прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: «не прибавь и не убавь». Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
1: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали для тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и сам на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона — все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос: на это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто.
2: Митохма. Исходя
1: из чего? Из того, что я чувствую, что не могу наполнить себя, я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да. Может быть, смогу наполнить себя, нет. Но условие выйти из собственных килим и наполнить всех
3: Лоша не хаяв ли

0: Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я и не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть, как естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, проверяя себя в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно. Вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинаций, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя, так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя, и достиг исполнения хафец хесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие возлюби ближнего как самого себя, я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как, а важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все, все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, ну, как бы, наслаждений. Так, где здесь говорится обо всем мире? Но это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться, и он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы, он выводит мир наружу. Да.
1: Что значит, что я наполняю кого-то?
0: Что значит, что я наполняю кого-то? То, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не, и не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь. Как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем. Еще раз почитаем все вместе четвертый пункт. Потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
2: Отдалит.
1: Четвертый пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
0: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища к наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейским рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
1: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
0: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные, четкие. Вопрос возникает, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах, как такое может быть. Как происходит этот процесс?
1: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действия производить, потом намерение, то есть выяснение в десятке.
0: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Баль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
1: Пока что не написано, как это делать, Написано, что мы обязаны это делать.
0: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
1: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него, а о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать, и поневоле не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания, и из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. Подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
0: Сейчас проведем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите примеры практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
1: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
0: Да, у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? Заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать примером в подготовке и знать, кто что делает, стараться быть причиной того, что он тоже будет участвовать. Тогда мы все будем готовы. И все будем в состоянии привлечь больше света. Приблизимся к любви.
1: Как мы можем использовать себя ради десятки? Это использовать естественное отторжение, которое есть в желании получать, ради сближения и любви к товарищам. Это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
0: Просили практические примеры. Ну, например, как мы готовимся к Конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили. И каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
1: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Прежде всего, в действиях. Меньше. Ну, я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно прежде всего быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
0: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждая из которых готовят, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки. То, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах. Видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте. Все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
1: Да, в чем заключается цель Конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. Это то, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может. Если Конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один. От того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир. Нужно помнить слово поручительство. Каждый каждый готовится к Конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
0: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем больше, лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать, и не упустить такую возможность.
1: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип номер 9, где Рав подробно объясняет о том, что значит давать по неволе. Посмотрим клип, потом перейдем к вопросам и ответам. Пожалуйста. Что он пишет, что он обязан отдать подушку? Непонятно, вот согласно вы, как объяснили.
0: Не, я все объяснил. Если ты действуешь, это не думай, из-под силы, это то, задействуешь свет, который воздействует на тебя, но на те келим, которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви, а есть свет, который приходит в твои еще не готовые келим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
1: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет пошлет им всякие страдания.
0: Мы действуем в программе, под программу. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.
1: Да. И когда мы сами захотим быть лучшими, помогать ближнему, быть больше альтруистами, то, по сути, мы продвигаем исправленное состояние. И вот именно здесь этот момент. В нашем мире, если мы посмотрим вокруг себя, мы видим много хороших людей. Люди хорошие, они по ним помогают, волонтеры, делают разные действия. Это такая природа. Это много дает им.
0: о них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть, если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животным. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
1: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерение. Но когда мы так звучим, когда мы так это представляем, людям это непонятно. Я могу их тоже понять. Это очень трудно.
0: И мы тоже все еще не можем. Можем это воспринять тоже.
1: Кто мы?
0: Да, мы, конечно.
1: Но ведь мы работаем над этим, мы понимаем, что есть намерение.
0: Ты хочешь все это реализовать, потому что на тебя действуют свыше и вынуждают тебя прийти к такому пониманию. Это не то, что ты все делаешь, это самостоятельно. Ты приходишь сюда на уроки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
1: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
0: Верно.
1: Вот я об этом и говорю.
0: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы может подняться выше своей природы. Нет. Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получал духовное ощущение.
1: Да, верно. Тем более о массах, об обществе. Я хотел бы их затронуть.
0: А я не хочу говорить про них, я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда, к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
1: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
0: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
1: С помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся, чтобы с помощью всего этого и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.
2: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Я думаю, что самое... Вот Раф, он особенно вот в последнем клипе очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало дать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и это вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
0: Да, ты относишься, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник сил, или окружение, от которой ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
1: Еще товарищи, Турция 2.
3: Onlardan dostum soruyor. Islah eden ışığı oğlumuzda uyandırmak için
0: товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
1: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
0: Ну, есть условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну, вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил, это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале, в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
1: Мак 11.
4: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, в Нейбаруху. Там, товарищам из Нейбаруха, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
1: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное, если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил, его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся, есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего как самого себя» на этом этапе. Мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
0: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычкам по привычке продолжали, пробовали. Он там рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человека к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет, я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл, и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть я не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь, сейчас, в десятках, все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
5: Gracias, queridos amigos.
1: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
0: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть Бне Адам, сынами Адама. И в этом усилие, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовного. Я действительно его хочу? Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарищей в десятке. Использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарищей. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхование и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бальсулан пишет, что подобные системы будут в каждой стране, то, что сможет предоставить уверенность в этом направлении. Но пока мы должны это выстраивать сами.
1: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
2: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится говорить, или просто пошлите нам вопрос записанный.
3: Yes, hello, teachers. Hello, World Play.
4: Здравствуйте, дорогой мировой Клей.
3: And I think in my 10 it is potentially feasible.
4: Вопрос. Возможно ли?
3: Sounds like it will leave us very vulnerable spiritually.
4: Так действовать, кажется, что в десятке это возможно.
3: And give to each other. What to do in that very delicate state if we achieve this?
4: Мы все остаемся в очень особом тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
2: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюби ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Бали Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов. Один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь возлюбить ближнего как самого себя? И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. Когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти к реализации этого закона возлюби ближнего к самому себя с помощью меня, то есть с помощью Торы. Я, Тора, дам тебе силу, я, свет, возвращающий к источнику, дам тебе силы. И в продолжении Рав говорит, мы не можем обязать любить. Да, но есть обязанность пробуждать источники света. Это наша работа — пробуждать источники света, чтобы они подействовали на нас, чтобы мы смогли привлечь их, чтобы мы смогли измениться и доставить наслаждение. На этом мы сосредоточены сейчас. Давайте все-таки попробуем, товарищи из Японии. Там есть собрание, пожалуйста.
0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם.
2: Мы чувствуем ваше сердце, но пока не удается вас услышать. Переходим к Киеву один.
5: Так, дякую, товариші. Питання таке: наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
4: Здравствуйте. Насколько я должен заставлять себя прийти к желанию, чтобы в той же мере я мог отдавать другим? И просьба повторить еще раз.
5: Ты сказал про то, что нужно выучить свое желание отримувати и в этой мере отдавать товарищу. То есть насколько я должен выучать себя?
4: Насколько я должен изучить себя для того, чтобы отдавать другим? Да, насколько изучать себя? Да, верно. Но ты должен себя познать. Да, узнать можно себя только с помощью света. Мы видим, что другого выхода нет, если человек находится только в желании получать. и не делает, не прилагает никаких усилий против желания, чтобы стать Адамом, то он и не знает себя. Он действует исходя из желания. Есть желание любить, есть желание отдавать, иногда желание провести трапезу, помочь товарищам. Он это делает. Есть желание помочь миру. Знаешь, сколько есть людей, которые хотят миру помочь? Делают великие вещи. Но это все исходя из желания. Это не против желания. Это не ради цели, чтобы стать человеком, Адамом. Человек, который прилагает эти усилия, он вызывает на себя свет, и этот свет начинает его обучать о нем самом, то, насколько окончательное намерение его, в общем-то, забота о себе. Исходя из этого, можно изучить, что это знакомство с собой меня приведет к тому, как я могу себя использовать, то самое желание, которое во мне есть. Но меняется направление, как я могу быть в служении ближнему. Это да, это приключение.
2: Спасибо за урок. Он пишет в третьем пункте, что немногие могут за свой рабочий день достаточно наполнить свои потребности. Если я знаю себя, я вижу, что я даже не могу себе ничего достичь, но еще хуже. Там есть стыд и так далее. Какая польза есть от того, что я осознаю себя, и я понимаю, что ничего не могу сделать? Как мы слышали, Илель, ты должен исследовать себя, раскрыть, что у тебя есть. И когда ты изучил себя достаточно глубоко, и вот Раф так вот показал руками, все это ты должен выдать наружу, к товарищам. Насколько ты можешь? Противоположно ли это моему желанию? Понятно. Раф сказал, человек работает выше желания, против желания, против своей ненависти. Почему? Потому что с помощью этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Действия, которые мы делаем, согласно желанию, не притягивают свет. Это Раф определил как животное. Действия, которые мы делаем против желания, они притягивают силу, и это называется свет, возвращающий к источнику. Любить и не обязательно, но пробуждать источники света — это обязательно. Мы здесь для этого, против нашего желания. К возлюби ближнего как себя. Может быть, мы расскажем об уроке, который у нас будет сегодня. Пожалуйста.
4: У нас, по сути, два урока. В 12 у нас урок. Илель, ты тоже можешь прийти. Сегодня мы будем изучать, как стать Адамом, человеком, как работать против желания. Будем изучать строение парцуфа, как входит свет, отраженный свет выходит, при каких условиях заходит. Внутренний свет, что такое зевок дака, экраны, все эти понятия, все, кто хотят знать эту систему, как работать со светами, могут присоединиться к уроку 12 дня. А урок в 4, в 16.00, мы посвящаем его празднику Лаг Баомер. У нас через два дня Лаг Баомер — это праздник ухода Рашби. Он написал книгу Зор, и поэтому посвящаем урок изучению книги Зор. Мы стараемся объяснить историю этой книги, ее скрытие, ее раскрытие. Есть новые подробности. Если кто-то хочет, или даже те, кто слышали, могут приходить и послушать интересные детали. Разумеется, пройдем структуру книги Зор, подходы к изучению книги Зор. Бальсурам написал 4 предисловия, что есть в каждом из 4 предисловий, прежде чем начинаем изучение. И немножко попробуем, прочитаем избранные отрывки из книги Зор и послушаем замечательное объяснение Рава. Будем изучать ключ к пониманию книги Зор. И посмотрим фильм. Фильм, который мы сняли несколько лет назад, «Секрет раскрытия книги Зор». Будет интересно, приходите с 4 до 5.30.
2: Итак, урок будет сегодня происходить с 4 до 17.30 в системе РВУД. Мы будем рады вас видеть и пробуждать источники света. А закончим песней.
1: Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite.

0: Здравствуйте, товарищи. Прежде чем мы начнем урок, включим в наше намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством центра посещений. И будем, пусть они будут вместе с десятками. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Благословение тот, кто сотворил для меня чудо в этом месте». Статья находится во втором томе Рабаша. Мы прочитаем статью вместе. У нас есть 32 минуты. Десятки, которые завершили раньше времени, приглашаются провести семинар по центральным моментам статьи. Рабаш, второй том. Статья «Что означает благословение тот, кто совершил для меня чудо в этом месте, в духовной работе».
1: Что значит благословение тот, кто совершил для меня чудо на этом месте в работе? Наши мудрецы сказали о человеке, с которым произошло чудо, и он спасся от льва. Сказал ему Рава: «Всякий раз, когда ты будешь приходить туда, благословляй». То есть всякий раз, когда он приходит в это место, он должен благословлять. Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. И следует понять это в отношении работы. Чему это должно научить нас? Известно, что целью творения является его желание насладить свое создание. И для этой цели он создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может наслаждаться. И так мы видим в природе, что если у человека нет хисарона к чему-либо, человек не способен наслаждаться. Например, если человек не голоден, он не может наслаждаться от еды и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим, что Творец создал так в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И нет вопроса, почему Творец создал именно такую природу. Потому что мудрецы сказали, человек может спросить о том, что было до сотворения мира. Принято говорить со дня, когда Всесильный создал человека на земле, что означает, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда Творец создавал мир, он сотворил именно такую природу, как мы ее видим. Разве он не мог создать человека с другой природы? И об этом не надо спрашивать. А мы учим во всем по принципу «из действий твоих познали мы тебя». То есть из тех действий, которые мы видим, мы начинаем познавать, а не до этого.
0: И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть корнем творения является Творец со свойством отдачи, а не получения. Подобно этому, когда человек вкушает хлеб милости, он стыдится. И это называется на языке книги Зор «хлеб стыда». И согласно этой природе, получалось бы, что когда человек получает от Творца, его получающие келим, которые противоположны свойству Творца отдавать, он чувствовал бы дискомфорт. И из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть, пока нижний не уподобится по свойствам с желанием отдачи, человек находится в неведении и скрытости от святости. И об этом тоже не спрашивают. Почему создал Творец природу стыда? И почему сотворил он так, что ветвь желает уподобиться своему корню? А все это потому, что не положено спрашивать о том, что было до начала творения. Кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам еще не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам не нужно работать над этим кли. А каждый созданный человек, если он не испортил кли, то это кли совершенно. Это значит, везде, где желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно туда бежит. Тогда как...

0: который создал Творец, чтобы делать. Это значит, что Он создал кли, называемое желанием получать. А делать относится к творениям. И они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И оно не существует со стороны природы, созданной Творцом. А Он начал творение в качестве желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан.
1: Поэтому все, что человек должен делать в работе Творца, он должен сделать кли, чтобы это было действие противоположное тому кли, с которым был создан человек. А когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это является исправлением, чтобы человек не видел истины, меры зла, которые есть в нем. Ведь, несомненно, если он видит свое зло, он убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что сначала нужно приучить человека сначала к лолишма, пока не умножится его знание и он не накопит достаточной мудрости, тогда раскрывают им лишма, то, что называется ради отдачи. Следует знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, ему постепенно раскрывают свыше величину власти зла над ним, как сказано, застанавливается на Израиля от работы. То есть работа по отдаче, когда они начали исполнять ее, они увидели, что они не способны делать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И они увидели тогда, что они не способны выйти из египетского изгнания, и только Творец может вывести их. Это называется чудом, ибо все, что человек не может сделать своими силами, а может только благодаря помощи свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И следует знать, что когда человек хочет... Следует знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, иногда он приходит к состоянию, что он сожалеет обо всем, в чем прилагал бескорыстные усилия. Это называется, что он раскаивается в прошлых благих делах и хочет вообще убежать от работы Творца. А вдруг он получает пробуждение свыше, и получает жизненные силы и стремления к работе, и забывает вообще, что когда-то у него было падение. А он доволен подъемом. Тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем то, насколько он находился под властью зла во время падения.
0: Следует знать, что изгнание, когда человек ощущает, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью поработителей, когда вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться освобождением.

0: И как мы видим, потому что сказано о рабе еврее. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может собой распоряжаться, и над ним нет никакого господина. В любом случае, мы видим, что Тора говорит, а если заявит раб, что «я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу». Мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано «и помни, что рабом ты был в Египте». Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. Если так, то почему сказано «и помни, что рабом был ты в Египте»? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами, как сказано выше, что раб сказал, что любит своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. В этой мере мы можем получить радость от освобождения. И это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это келим, в которые мы можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании говорит Писание «и помни, что рабом был ты в Египте». Это означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится «помни», то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта.
1: А там, в Египте, Писание говорит, «И также услышал я стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были мы у фараона в Египте, поскольку испытывали страдания, и также говорится, что и застонали сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь помнить о Египте, как сказано, чтобы помнил ты день твоего исхода из Египта во все дни жизни твоей. Из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона. Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании. Тогда мы можем наслаждаться также и сегодня освобождением из Египта. А иначе мы не можем радоваться избавлению из Египта по вышеназванной причине, что страдания называются келим для получения радости. Поэтому мы видим относительно еврейского раба, что он не хочет выйти на свободу. И не надо спрашивать, как может быть кто-то, кто не хочет выйти на свободу. Ответ, как сказано выше, поскольку он не чувствует страдания, когда он раб, поэтому он, само собой, не хочет выйти на свободу. Как объясняется, причина в словах «я люблю господина своего, жену свою, детей своих и не выйду на свободу». Тогда по поводу египетского издания сказано, что «помнил ты день исхода своего из страны египетской, потому что там они испытывали страдания, как сказано, застонали сыны Израиля от работы».
0: И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе то, что человек должен произнести благословение в том месте, где для него произошло чудо. А дело в том, что, как сказано выше, когда человек начинает продвигаться в работе на отдачу, то человек проходит состояние подъемов и падений. Подъем — это когда человек, после того, как он находился под властью желания получать и был вынужден удовлетворять все его прихоти, и человек хотел превозмочь его и не слушать его голоса. Но желание получать было сильнее его. И человек испытывал страдания от того, что он далек от Творца. А после этого он получил пробуждение свыше и начал снова ощущать небольшое возвышение в святости. И человек хочет тогда отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается состоянием подъема. Но человек не способен еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя сейчас он и чувствует, что близок к Творцу, и ценит это, но немедленно забывает. И поэтому у него уже нет кли, то есть потребности, чтобы мог ценить это. Как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, которое должно быть благодаря подъему. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, у него было падение, и Творец спас его и поднял со дна преисподней и вызволил состояние смерти, которое называется отдалением от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что называется прилепиться в какой-то мере к источнику жизни.
1: И на это человек должен дать благодарственное благословение Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором у него были страдания, а сейчас он, слава Богу, находится в хорошем состоянии блага и наслаждения, поскольку Творец приблизил его. И он обрел новый килим хисарона, который он может наполнить состоянием подъема, в котором он находится сейчас. Получается, что он привлекает свет радости в новый килим, который он обрел сейчас, благодаря тому, что он смотрит на чудо, которое произошло с ним, то есть Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает эти страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это приводит его к тому, что подъем, который он получил сейчас, распространится в новый килим. То есть согласно правилу, что нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания, падение считается теми килим, в которых может распространиться свет подъема.
0: И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться освобождением. То есть, изгнание — это келим для освобождения. Это значит, что освобождение не может его наполнить больше, чем согласно тем келим, которые он обрел в изгнании. И это означает в работе, что человек представляет себе состояние падения. Это означает, как сказали мудрецы, что человек должен произнести благословение. Благословен тот, кто сотворил для меня чудо на этом месте. И в том, как представлять себе страдания, есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром и который завел будильник. Но когда будильник звонит, тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. И все равно он нехотя превозмогает себя и приходит в дом собрания. А когда он видит, что там есть люди, которые сидят и учатся, то получает желание и стремление участвовать в уроках, обретает радость и приподнятое настроение, и тогда он забывает, каким образом встал с кровати и пришел в дом учения, дом собрания. И если человек хочет обрести новые келим, в которых пребывала бы радость, то он должен представлять себе, как он вставал с кровати, то есть какое желание у него было тогда и какое настроение у него есть сейчас. И тогда он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас приблизиться к себе. И благодаря этому он получает новый келим, в которых распространится радость от того, что Творец приблизил его к себе, как сказано выше. И так человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждения, и благословлять за чудо, что он вытащил его из страданий в состояние наслаждения. И благодаря этому у него будет возможность воздать благодарность Творцу и получить наслаждение в новых келим, которые прибавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода времени между собой. И благодаря этому человек может продвигаться в работе.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца, нечто большое или совсем незначительное, а важно, насколько человек благодарит Творца. В мере благодарности, которую человек дает, открывается тот дар, который Творец дал ему. Поэтому человеку надо всегда стараться благодарить, то есть ценить дар Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить как преимущество света из тьмы. У него уже есть новые келим для получения радости или для того, чтобы воздать благодарность Творцу. И потому сказано, что человек должен благословлять, благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте. То есть в том месте, где он пребывает сейчас во время подъема, так как подъем не может быть, если до этого не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до этого не был в состоянии подъема, из которого он упал? Ответ состоит в том, что, как правило, каждый человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он плывет по течению всего мира. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями, добрыми делами и тому подобное. А главная забота человека заключается в том, как достойно зарабатывать, чтобы была приличная квартира, обстановку и тому подобное, потому что он чувствует сам, если он установил для себя порядок с Творцом, сколько времени он должен работать для него, если он исполнил все установленное, на что он обязался в духовном, он считает себя совершенным человеком, и ему уже можно заботиться об улучшении своего материального положения. Человек всегда видит, что сколько бы он ни старался, что его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в недостатке относительно других. Это называется, что человек находится в состоянии совершенства.
0: Но когда начинает работать на отдачу, то приходит состояние падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради небес». Получается, что он спустился относительно прежнего состояния, когда он думал, что должен только выполнять Тору и заповеди. А на намерение ради отдачи он не обращал внимания. Затем он получает пробуждение свыше и начинает отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда должен человек теперь, когда находится во время подъема, он может сказать: «Благословен тот, кто совершил для меня чудо на этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, и он оставался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. И потом Творец ему помог, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря этой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но нужно знать, что когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к своей работе, то есть чтобы выполнял духовную работу ради небес, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, а он уже много раз молился, и как будто бы Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, пусть не говорит, что он пробудился сам вознести молитву, чтобы Творец приблизил его. А прежде чем человек идет молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это значит, что человек должен ценить то, что он может сейчас молиться Творцу. Ведь это значит, что у него есть связь с Творцом. И это очень важно. И нужно получать радость от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться ему. И сказанным выше следует объяснить сказанное мудрецами. Рабби Шимон бар Йохай говорит: «Приди и увидь, насколько милы Израиль Творцу. Ведь во всяком месте, куда бы они ни были изгнаны, Шхина пребывает вместе с ними». И следует объяснить, что понятие «изгнание Израиля» означает, что свойство «Израиль» в человеке отдалилось от Творца. Иначе говоря, человек испытывает страдания от того, что его свойство Исраэль, то есть желание Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать во имя небес, это желание находится у него в изгнании, под властью желаний народов мира. И он сожалеет об этом.
1: Возникает вопрос, почему именно сейчас он чувствует, что отдален от Творца? Ведь перед этим состоянием человек чувствовал, что он далек от того, чтобы купить более просторную квартиру или более красивую мебель и тому подобное. И вдруг он получил страдание от другой удаленности, то есть от того, что он далек от Творца. А ответ состоит в том, что Шхина пребывает с ними. То есть Шхина дала ему это ощущение, что он далек от Творца. И это, как сказано выше, что прежде чем человек молится Творцу, Творец дает ему желание и стремление молиться.
0: Именно когда мы хотим прийти к слиянию с Творцом, именно тогда начинаются подъемы и падения. Они просто так не приходят. Только когда ты придерживаешься цели, у тебя есть подъемы и падения, это хороший знак.
1: Да, тут он все время подчеркивает, нужно благодарить Творца, не просто так благодарить Творца, но все время помнить о сцене падения. По сути дела, очень практично, что утром нам тяжело встать, а сейчас мы тут сидим, говорим как быть человеком, за это надо благодарить.
0: Да, и когда мы получаем подъем, то забываем о падении, и не нужно забывать, потому что именно это опускает состояние. Нужно благодарить Творца за то, что Он вернул меня к мысли. И из этого можно развивать килим, а не просто проходить состояние и расти.
1: Да, расти где? Нужно понять, что такое, что называется изгнание, что это килим избавления. И что страдания называются килим, от которых можно получать радость. Это именно, насколько он чувствует боль, хочет бежать от этого, так он может наслаждаться от избавления. Так он пишет, что все противоположно тому, как мы живем в этом мире. Все противоположно. Мы должны почувствовать это, откуда почувствовать это отношение между нами, чтобы они перевернулись в виде отдачи. И тогда все эти вещи не будут понятны, а будут ощущаться.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 18 марта 2002 года.
1: Хорошо, так мы прочли статью «Что такое благословение, что совершил мне чудо в этом месте в работе?» В части, которая называется «Праздники, Песах», 4-й том, «Шлаве Сулам», страница 99. Вопросы? Да.
0: Что человек выигрывает от какого-либо подъема, если он не помнит падение, которое было у него до того?
1: Есть состояние, когда человек помнит подъемы и падения, есть состояние, когда человек не помнит подъемы и падения. В чем польза от того и в чем польза от этого? На самом деле мы все должны принимать, что это на пользу. В общем, свыше проводит нас через все состояния, которые мы обязаны пройти, потому что так устроена душа каждого. Каждый, что он чувствует, обязан это почувствовать, иначе у него не будет недостаток этого ощущения в окончательном исправлении. Исправление не завершится, в чем-то он должен постичь это. То есть мы обязаны пройти через все ощущения, все постижения. Вопрос. Дело в том, что все эти ощущения, эти постижения, килим, которые я собираю в течение всего своего пути, 600 тысяч лет, что называется, 6 тысяч лет, 6 тысяч ступеней, эти килим я могу обрести хорошим путем, приятным и более быстрым, или путем долгим и очень неприятным, полным страданий, путаницы и так далее. И здесь выбор человека. И не то, что в этом состоит выбор. А дело в том, что думают, что путем страдания я могу продвигаться. Но я страдаю. Я сейчас страдаю, еще раз страдаю, еще раз страдаю. Каждая ступень — это другое страдание. Это неверно. Через страдания не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю это состояние, неправильно считываю реальность. И поэтому я не исправляю ее. Я просто вместо того, чтобы работать разумом и через учебу понять, как я должен это сделать, с помощью группы получить силы, чтобы сделать это, я вместо этого нахожусь в какой-то задержке неприятной, пока я из этих страданий не умудрюсь, поумнею, и тогда я пройду эти исправления через группу правильным путем и так далее. То есть тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что от этого у него нет никакого продвижения. Это просто поскольку ему не хватает ума, ему не хватает группы, ему не хватает несколько параметров. Он сейчас не исправляет себя, а просто входит в какую-то нишу такую в стороне неприятную и должен быстро убежать оттуда. Это называют по ошибке как бы путь Торы, путь страданий. Нет пути страданий. Те состояния, которые есть на каждой ступени, в каждом состоянии, когда я страдаю, я могу вообще не страдать, а понять их заранее, разумом, через группу, через чужой опыт. Написано, что работа сделается другими. Как это?
0: Что работа его выполняется другими.
1: Счастлив тот, кто чья работа совершается другими. Вот. Я не должен страдать. Я даже все я могу получать от других, принимать его опыт, его советы и так далее. Это считается, что это мое. Почему? Потому что я смиряю себя, чтобы получить от него. Я делаю исправление, чтобы обрести это. Это как будто я не должен делать, скажем, обувь, я плачу и получаю обувь. Почему? Потому что деньги мои. Я дал за обувь что-то обществу. То же самое здесь, ясно? Поэтому, не дай Бог, тот, кто чувствует себя плохо, пусть знает, что это состояние обратное желанию Творца, обратное правильному пути, и он обязан сразу выйти из этого. Клюпа обычно говорит: нет, ты страдаешь, у тебя есть от этого выигрыш, ты понимаешь, насколько ты нехороший, ты чувствуешь, почувствуй еще больше, насколько ты устроен таким образом. Это неверно. Плохого ощущения никогда не выйдет никакой пользы для будущего тоже. Можно здесь спросить, ну, а как же все-таки человек в таком случае все же осознает зло в себе? Для того, чтобы познать, нужно прочувствовать на одно мгновение, почувствовать от света тьму. Это надежнее, правильнее, короче можно сделать и более в истинном виде. То есть никогда не надо заботиться о том, чтобы входить в какое-то неприятное ощущение, да, даже на мгновение. Нет, это против Творца. Теоретически, его желание, чтобы ты все время продвигался только хорошим путем. Ты все время как на волне. Так, немного дают тебе зло, ты поднимаешься над ним в добро. Немножко дают тебе еще немножко зла, так снова добро. Ты как будто плывешь по волнам. Тебе дают, ты над ними, дают тебе зло, ты еще над ними. И тогда Творец все время может поднимать, раскрывать тебе все больше и больше желаний, которые есть в тебе. Но тот, кто погружается в это зло, нужно сделать ему стоп, всей машину остановить, вытащить его каким-то образом, пока это просто есть остановка в продвижении. Это использование всей системы относительно человека и просто пути его. Самое лучшее — это как на волнах. Опа-опа-опа, так проходит над всякий раз, когда добавляют ему желание, получают, дают ему какие-то мысли, его заботишься. Над ними, так идет. Ну, и с легкостью. Если можно сказать, что это так. Но это, по сути, это идеальная ситуация. Так, это форма, которая должна быть.
0: Как это делается?
1: Как делается? С помощью Творца, Божьей помощи. Теоретически, если человек вооружается тем, что ему дают, учеба, группа, рав, ну, разные вещи, которые дают ему, если он пользуется этим правильным образом, он близок к этому. По крайней мере, нужно слышать, что нужно делать, и стараться. Как можно больше быть, меньше умничать, убирать свою премудрость. Прежде всего, то, что разум говорит тебе, я говорю, стоп, нет, никогда не принимать этот совет от разума сразу. Критически отнестись, потому что это результат моего желания получать. Что мне он советует в каждое мгновение? Да.
0: Можно ли сказать, что более здравая просьба, чтобы помог мне Творец держаться за хорошее, нежели чтобы он помог мне выйти из плохого?
1: Конечно, просьба должна быть такой. Все время удерживаться в добре. Ребе даже пишет, я не хочу говорить об этих учениках, там ученики Барасулама разные такие, потому что, когда я говорю о них, они в моей мысли, я с ними, и я не хочу этого. Понимаешь? То есть заботиться как можно больше, чтобы у тебя в голове было как можно меньше вещей. Или ты хочешь немного отдохнуть? Возьми какую-нибудь книгу с анекдотами. У меня дома есть, да, глупые такие шутки в интернете. 5 минут, знаешь, я не могу. Больные, разные телефоны, всякие глупости. И тяжело просто очиститься от всех этих вещей глупых. Я читаю так какую-нибудь страничку с анекдотами. Это вводит меня вообще в другое место. Но это не даст мне какие-то вещи в голове. Ну, я так постепенно выхожу. Иногда трудно. Или нужно сделать какую-нибудь промывку так. Хотя это называется миква.
0: Ты творец надежды Израиля.
1: Миква Израиля. Это хорошо. Спорт, разные такие вещи. Но не держать в голове нехорошие вещи.
0: Тогда почему вы сказали, здесь в статье сказано, что на нас возлагается помнить о выходе из Египта, как народ Израиля страдал в египетском изгнании?
1: Да. Как мы в таком случае, как нам заповедовано, да, выход, память о выходе из Египта, выход из египетского изгнания, как мы помним выход без изгнания, мы подходим к этим келим, после того, как мы уже находимся в земле Израиля. Когда ты находишься в Египте, у тебя нет заповеди думать о Египте. Есть заповедь стремиться к земле Израиля. Когда ты переходишь в землю Израиля, ты уже там силен и как следует там находишься. Тогда каждую заповедь ты берешь килим из Египта, ты говоришь в каждой заповеди в память о выходе из Египта. Что такое память? Ты решемот берешь из Египта, когда ты в земле Израиля, ты строишь над ними килим, мусахим, получаешь благо. Вот и все. Это все заповедь.
0: Как это связать с тем, чтобы идти от хорошего к лучшему?
1: Это называется идти от хорошего к более хорошему. Когда ты убегаешь из Египта, ты только берешь их килим, ты все еще не можешь пользоваться ими. Воруешь и убегаешь. Вот и все. А когда ты находишься в земле Израиля, бина уже, свойство бины. Земля Израиля — это бина. У тебя есть экран, радиодача. Постепенно ты пробуждаешь египетские килим, желание получать, и у тебя есть уже желание получать радиодачи. Всякий раз ты идешь от успеха к успеху, больше, больше килим. Вот и все. Да.
2: Адам роце нашпія вероя камом рахок не забуду.
0: Видит. Он все время пишет, что человек хочет отдавать и видит, насколько он далек от этого и так далее. что в нашем состоянии, это как это отдавать? Как мы вообще можем понять и видеть, что мы этим занимаемся?
1: Всякий раз каждое состояние раскрывается с помощью состояния, которое против него. И в нашем мире тоже. Ты входишь в больницу, ты пришел посетить кого-нибудь больного, не дай Бог. И он бедный, болен, и неизвестно, что с ним делать, и все. И ты встречаешь в больнице, там какая-нибудь уборщица. Она говорит тебе, а, так это не проблема, ему дадут так и так, не волнуйся. А потом ты говоришь с сестрой. Сестра немного говорит, да, нужно проверить, нужно сделать снимки, но я думаю, что все будет хорошо. Врач немного больше так в сомнениях. А если ты берешь профессора, я помню с печенью у меня, когда пришел этот специалист, как Авил знает. Как его звали?
0: Шуваль,
1: да? Международная известность. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что у тебя есть опасность для жизни. И действительно, тут есть такие вещи, которые мы не знаем, как бороться. Но я надеюсь, что как-то мы найдем способы пока что. Короче, когда я его услышал, по сравнению с тем, что я послушал уборщицу, мне так плохо стало. Понимаешь? Огромная разница. И так он говорит, действительно, он говорит... Так это правильно. Мы видим, что насколько человек больше понимает, больше понимает, что не понимает. Понимаешь? Поговори так с любым на улице. А, политика, о, я, что я бы здесь сделал? Ты видишь, Шарон, все эти входят в должность, не знают, что ничего они не могут сделать. Связаны по рукам и ногам, и ничего сделать не могут. Легко кричать на улице. А будешь на его месте, увидишь, с кем у тебя есть дело, и какой народ есть у тебя, с которым ты имеешь дело, и с врагом, и со всем миром. Вот и все. Так в чем тут дело? Что... никогда не может раскрыться что-то самостоятельно. А состояние противоположного ему, насколько я больше знаю, мне раскрывается, насколько я больше не знаю. Насколько я сильнее, мне раскрывают, насколько я слаб и ограничен. Ничего не поделаешь. Преимущество света из тьмы. Мир построен из двух сил, и невозможно в одной силе, в которой ты находишься, знать что-то о другой, и даже о той одной, под властью которой ты находишься. Пока не раскрылась сынам Израиля точка в сердце в Египте, они не чувствовали, что встал новый царь над Египтом, который не любит их, ненавидит их. Они не чувствовали, что это несчастные города, а это очень прекрасные города. Они не чувствовали плохо в Египте. У них было все блага. Что Творец говорит Моше и Аарону? Что вы хотите от этого народа? Они живут хорошо. То, что они работают, они зарабатывают, им плохо. Им лучше, чем египтянам. Они думают, как египтяне. Что вы хотите? Ты понимаешь, в каком состоянии они были? И это всегда так? Так что вы хотите от них? Прекратите путать их. А как? Когда у человека раскрывается точка в сердце, вся жизнь, все теряется. Семья, жена, дети, работа, заработок, уважение, и какие-то у него были идеи, какие-то цели в жизни, что-то достичь. А все это ничего не стоит. Из-за того, что раскрылась новая точка, которая важнее, чем все остальные точки. А что делать? От этого мы должны научиться, что невозможно продвигаться в духовном, если ты находишься в материальном и все больше и больше входишь в эту гадость. Ты обязан все время быть противоположно, укрепляться в Творце, чувствовать его, стремиться к нему, говорить с ним, увеличивать его в своих глазах. Из этого тебе раскроется откроется как раз то, где ты находишься. Этот мир можно понять только, если ты поднимаешься в высший мир. А если ты застреваешь в этом мире все больше и больше, ты не найдешь ничего, кроме... Где Дарон? Нету?
3: Принцип неопределенности.
1: Ну, ты скажи мне. Принцип неопределенности, как сказать?
0: Принцип неопределенности.
1: Принцип неопределенности квантовой механики, да, всякие такие. Что ты приходишь с состоянием очень-очень продвинутым в науке, там, где ты действительно находишься в состоянии, что ты так разводишь руками, и все. Только от света из высшего мира они придут к пониманию, что такое действительно. И ведь это воспринять, это невозможно воспринять это разумом. Так это. Поэтому мы в работе в Египте, в которой мы сейчас находимся, обязаны стремиться к выходу, и только об этом думать, и только к этому Моше привлекает весь народ Израиля. Точка в сердце тянет нас к этому, и поэтому мы должны подчиняться только ей, а то, что произойдет с нами, со всем народом Израиля, со всеми нашими желаниями, планами, нашими всеми вещами, это... оставить это. Что будет, то будет. Ты должен стремиться только к тому, чтобы возвеличивать точку Моше. Вот и все. А все эти... Тот, кто отягощает наше сердце, или останется в Египте часть, а часть присоединится к ним, великий сброд. Да?
3: Ну.
1: Все? Все. Теперь мы должны... Нам нужно 16 человек. Они входят в выяснение, в перебор кофе. У нас есть 30 килограмм кофе в зернах. Они должны сейчас выяснить каждое зернышко, посмотреть, нет ли там места, которое... Червячок съел, гусеница или сидит внутри. Это зеленые зерна. Может быть, там уже сидит уже червячок и высох, умер, но нужно тогда выбросить. Не то, что это хамец, но это другой запрет, но тем не менее в Песах нельзя. То есть каждое зернышко должно быть целым, неповрежденным и не отрезанным в каком-то месте. Чистым от всего. И целым, без оболочки на нем. И так надо выяснить, когда проверяют каждое зернышко. И 30 килограмм так. Я принес им мешок такой хорошенький. Это работа, которая для меня была очень тяжелой.
0: Да, мы слышали эти рассказы.
1: Это было очень тяжело. Рэбе перебирать кофе просто. И тоже так во время урока люди уходили и перебирали. Это одна из групповых работ, которые можно делать. Да. Очень стоит участвовать в этом. Ну, там есть еще вещи, еще будут.
0: А каков смысл того, что зерно должно быть целым?
1: Нет, нет, это не совершенство или что-то. Это просто потому, что все, что ты делаешь всю неделю перед субботой, ты делаешь каждый день хорошие вещи, собираешь их, а в субботу ты пользуешься ими. Да? Так написано, что человек должен делать. То есть... Из каждого постижения, в каждом свойстве, с которым ты работаешь, первое воскресенье — это хесед, потом гвура, потом тиферет, нецах, от есот, шесть дней работы, когда ты стараешься с помощью малхут уподобиться им, ты входишь в них и уподобляешься в им. Потом у тебя есть суббота, когда все эти вещи раскрываются в малхут. Все, что ты постиг в течение 6 дней. Так в субботу это уже совершенство. Тогда Малхут была включена в 9 первых, а теперь 9 первых включаются в нее, и она получает от них. Все вещи, которые ты постиг в девяти первых, тут некоторую часть, тут немного часть, каждую эту хорошую часть, потом это включается в Малхут, в субботу. То же самое и здесь. Каждая хорошая, добрая часть из всей работы, которая у тебя есть, составляешь на Песах. Потому что ты этим строишь, в общем, кли, с которым ты можешь вместо Египта почувствовать землю Израиля. Да?
0: Это вопрос. Что означает, что Малхут хочет уподобиться Хесед? Что мы идем как бы от легких исправлений. Что это за исправление в Йом Ришон? Это как бы самый высокий уровень?
1: Не-не-не, это не самый высокий уровень. Это то, что Малхут в воскресенье Йом Ришон уподобляется Хеседу. Хесед — это корень, это самая легкая работа из всех дней недели. Вот и все.
0: И теперь мы подведем итоги, что мы слышали, чего впечатлились, что мы возьмем для работы в десятках, 6 минут, итоговый семинар.
1: Одна из вещей, которую я взял, это все, что связано с работой человека, который должен видеть следующую ступень всякий раз или стремиться к следующей ступени, чтобы смотреть на себя и видеть, насколько в каком истинном состоянии он находится. Рассказал это в состоянии гадости ты находишься, ты можешь видеть это только когда ты стремишься к Творцу, стремишься к высшей силе.
0: Да, не отключаться от связи с Творцом. Чем больше ты в связи с Творцом, тем больше раскрываешь, насколько ты, собственно, далек и насколько ты нуждаешься в нем.
1: Да, при этом был пример, очень хороший, так в конце, кофейных зернах. Какая честь, право делать все действия для группы, настоящие усилия, как сказали товарищи, и можно больше приблизиться к Творцу, можно больше работать в этом направлении все время.
0: Да, я взял, что если мы сейчас чувствуем, что есть очень много вещей, нужен перерыв, так нужно то, что не внесет тебя в чуждые мысли, а так, в нехорошие мысли. А, можно спортом позаниматься. Главное, лучше сделать так, чтобы голова была пуста, чем голова была заполнена всякими мыслями о других вещах. И хорошо, если был пример, что значит, что в тот момент, когда он покупает обувь за деньги, деньги — это усилия, которые он дал обществу, и тогда он может носить обувь и не стыдиться. То есть нужно немножко давать обществу и группе.
1: Да, от группы мы получаем все. Рав говорил о том, что мы получаем состояние Творца. Чтобы не утонуть, мы должны быть все время на волнах. Приходит волна, мы над ней. Через то, что мы получаем от группы силы, советы, как он сказал, как нам подниматься над этим состоянием. То есть мы не хотим быть погруженными в желание, то нужно вытащить нас, остановить все. Если мы хотим быть погруженными, что вся эта машина не остановилась, нужно брать это от группы все время и давать, и брать от группы, и тогда мы продвигаемся хорошим образом, не останавливаясь.
0: То, что Гади сказал, что в страданиях не нужно следовать за клипой, которая говорит, что так положено тебе, наоборот, что ни на секунду не входить в страдания, все время держаться за Творца и быть на волне. Как это сделать? Только в десятке это можно сделать, только с помощью взаимопомощи, иначе не получится.
1: Да, я тоже так записал, что страданиями не продвигаются. Там, где я сталкиваюсь со страданием, это просто я неправильно принимаю состояние, которое происходит со мной. Если это значит, что всякий раз, когда я получаю страдания, сразу подниматься, я получаю еще немного, снова я поднимаюсь, и так я продвигаюсь.
0: Да, потому что страдания человека не продвигает. Если человек застрял в каком-то состоянии, он должен искать способы выйти из этого. Страдание само по себе не продвигает. Не нужно оставаться в таком состоянии, когда я страдаю и, видимо, думаю, что, видимо, так меня исправляют. Нет. Сразу искать пути выйти из этого и так по волнам продвигаться.
1: Да. Вторая часть урока, когда он объяснял, что такое, что в нашей молитве все время упоминается выход, память о выходе из Египта, как связано с тем краном, когда человек приходит в свойство бины, и тогда он выясняет все свои желания получать, согласно этому экрану, находится он зад бины. И как человек действительно выясняет через этот экран, то есть какое-то отделение получающих килим, отдающих килим, как он проходит все эти желания через этот экран, этот фильтр, и там он определяет, что это получающий килим, это отдающий килим. Просто выяснил все это, и тот выход из Египта, все, что мы учим, что это полно в наших источниках, что такое выход из Египта, тот человек проходит это выяснение, наверное, пройти это выяснение, чтобы войти в духовный мир, включиться в те килим, в которых есть хесед, гвура, бина, наверное, пройти это, иначе это не будет в нем существовать.
0: Да, с одной стороны, говорят нам, что страдания не продвигают, с другой стороны, мы видим, что ты помнишь, как рабом ты был в земле египетской, то есть это изгнание, оно ощущается, постигается в ощущении изгнания. Без ощущения изгнания нет изгнания. Так сколько раз он написал нам, что, собственно, именно в состоянии подъема, не оставаться там, а вспоминать состояние падения, из этого строят килим.
1: Перейдем к следующему уроку, а перед ним в своем месте песню.

0: В этой части мы изучаем тест вместе с Рабашем. Мы будем читать пятую часть, 46-й пункт Ари.
1: שוב דבר המתהיל אמנם יש להבהין שם עוד בחינת זכר ונקבה. לפני שנשמע את הרבש, נחזור על אות מ"ם וב בדברי.
0: Прежде чем мы начнем слушать урок Рабаша, мы прочитаем 46-й пункт Ари. После этого снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бене и Хеседе, и тогда не мати в Гуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецахе, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз на ее месте, и тогда мати в Малхут. И этот момент завершается, в этот момент завершается порядок первых стадий, осуществляющих распространение. Таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Переходим к Рабашу. Кроме этого, следует различать там еще другой аспект Захара и Накивы, где в зону именно Захар, Накиву, в Исоде Малхут. Получается, мы учили одно Хухма, Кетер одно, Хухма другое, и в Бине другое. Четыре Захаров, четыре Накивы, нужно сказать, четыре вида. Два первых Кли, Кетер и Хухма, у них один вид. Далее Бина, третий вид, второй вид. Захар важнее Накивы. Зарампин, третий вид. Какой вид? Тот, где Захар больше Накивы, он приходит из Хухмы, она из Бины. Что такое четвертый вид? Однако есть четвертый вид, а именно Захара и Накиву в Исоде и Малхут. И там Захар меньше, чем Накива, поскольку Захар — это вав без рож, находящийся внутри гей, и происходящий от Захара Бины, который является Вак. А Далит она приходит из Гар, при этом они не находятся в одном кли, а Захар в верхнем кли, то есть в Исоде Аныкава, в нижнем кле, являющемся Малхут. Что здесь написано? Он говорит, в Исоде Малхут есть еще одна пара Захара и Накивы. Что такое Захар и что такое Накива? Он сейчас делит Гей, которая спустилась из Клисода. Что это за гей? Она пришла от порождающих. Кто был порождающим? Бина. Там был Бет-Дейт Лапшут, называемый Накива, называемый Гар. Это

0: Гар — это Вак. Это указывает Вав в Гей, это Вак Захара, приходящий из Кли Хохмы. А Далит указывает на Гар, называемый бедный и нищий, но это Гар, приходящий из распространения Алиб-Гальгальты, из первого распространения Гальгальты. И это Гей спустилось вниз, и тогда что такое Накива? Снова Гар, а Захар — Вак. Поэтому он говорит здесь, что Захар меньше Накивы. Почему? Захар — это Вак, а Накива — Гар, Далит. И где должен быть экран меньше, в Накиве больше, тогда Далит в Исоде, а Вав? Мы сказали наоборот, Вав — это Исод, а Далит — это Малхут. Почему? Посмотрим. Понятно? Так вот, два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот. Иногда считаются одним, а иногда двумя. Что написано? Два упомянутых выше свойства зон внутри семи нижних сферот иногда считаются одним, а иногда двумя. Ибо во время Гадлута у Накивы есть вся Хей. И все Вак для этой Хей считаются тогда Захаром. Но в Катнуте только Есот считается Захаром. А Малхут, тогда есть только Далит, которая в Хей, потому что усеченную Вав забирает Есот. И в этом тоже есть множество изменений, но здесь не место для подробного объяснения. Я начинаю на странице 339. И вот ты находишь, что есть 4 Захара и 4 Накивы. Есть в этом распространении, то есть 4 вида. Две первые пары, которые являются одним видом, это зон Кетера и зон Хухмы. И в них, в этом виде, Захарим важнее Накивот. Почему? Захар Кетера от четвертой стадии облачения, а Накива Кетера только от третьей стадии. Захар Клихухмы от третьей стадии, а Накива Клихухмы от второй. Таким образом, Захарим являются большими, чем Накивот. Понятно? Далее. И в чем они больше? Со стороны Авиюта Далит Гимл, Гимл Бет. Но вместе с тем, в обоих случаях в Кли Кетера и в Кли Хохмы Захарим находится в одном Кли, и Захарим и Накивот. Что он этим сообщает? Если мы говорим, что со стороны Авиюта один выше другого, это как выше и нижний. Как может быть выше и нижний на одной ступени? Он спрашивает. Ответ. Ибо у них есть близость друг с другом, и поскольку есть близость, они могут быть в одном кли. Какая близость? Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения. И потому им не достает света. А Накивот из нового распространения, второго распространения, и они наполнены светом. На это нет никакого объяснения. Что он говорит? мы учили, что последняя стадия теряется в парцуфе Гальгальта, поэтому остаются Ришимо Дейт Лапшут и Ришимо Давиют, и оба без света. Что он говорит? Что Ришимо Накивы из второго распространения. Но ведь оба остались из первого распространения. Тогда как он говорит, что у обоих нет света? Если есть свет, мы учим, что у обоих есть свет в парцуфе Ап. Он продолжил свет на облачение, а не на Авиют. Почему он так говорит? Так я хочу объяснить, в чем его намерение, как мы учили в разных местах. Мы всегда учили. Он говорит кратко, поскольку со стороны облачения невозможно продолжить свет, а только из Авиюта, поэтому Захар Дейт Лапшут нуждается в Накиве. Авиюта — нижние ступени, поэтому они равны. Верно, вот ступень выше нее, но он не может продолжить ничего со своей стороны, у него нет никакого света. Так мы учили. Это я хочу объяснить и здесь. Ришимо, которые остались, то есть первое распространение был свет, свет вышел, осталось Ришимо. Это Ришимо без света не может продолжить ничего. А Накивот из второго распространения, и все второе распространение строится на Авиюте, которое остается на ступени ниже. Но Авиют откуда получает облачение света? Тоже от Авиюта, поэтому они один нуждается в другом, один зависит от другого, оба равны. Это объяснение. Но это непросто. То есть, что он говорит нам здесь? Ибо у них есть близость друг с другом. Захарим от Ришимот, оставшихся после ухода первого распространения, и потому им не достает света. А Накивот из нового второго распространения, и они наполнены светом. И возникает вопрос, но ведь оба Ришимо остались из первого распространения. Почему? Он говорит, Накивот из второго распространения, но ведь это осталось из первого распространения, точно так же, как облачение. Почему здесь есть свет, а здесь нет света? Это нужно объяснить. Как мы учили? Что мы учили? Мы учили, поскольку Ришимо Дейт Лапшут не может продолжить никакого света, а только Авиют, поэтому Ришимо Дейт Лапшут, хотя оно выше по ступени, все равно не может продолжить свет. Оно остается без света. Но Ришимо Дейт Лапшут соединяется с Ришимо Давиют, у которого есть экран. Через Ришимо Давиют можно продолжить также и облачение. Получается, что хотя облачение важнее, но как будто не приносит пользы и не может продолжить ничего. Он Захар, у него нет никакого хисарона. Итак, один нуждается в другом, и оба целостны, есть близость, и оба могут быть в одном кли. Это мы учили везде. Только здесь выражение тоже нужно объяснить так. Ришимо, которые остались после ухода первого распространения, на них невозможно продолжить никакого света, последняя стадия теряется. Что можно продолжить? Только на Авиют, называемый Накива, или Итлапшут. Остались от света, который не может продолжить никакого света, но Накива — это распространение. На них я продолжаю свет, и у них есть свет. Поэтому Захар не может сделать ничего, но обязан по общему правилу получать от своего нижнего свет. Поэтому оба равны. Что такое второй вид? Однако Захар и Накива в кли бины Накива оказывается больше, чем Захар. Почему? Однако в паре Захар и Накива в кли бины Накива оказывается больше, чем Захар. Однако в паре Захар и Накива в кли бины Накива оказывается больше, чем Захар. Почему? Ведь оба — это вторая стадия. Значит, получается, что Накива больше Захара. Это совершенно другой тип. Это совершенно другой тип. И какой-то тип он объясняет, так как Захар меньше. Почему? Он — это вагбины. Значит, почему он меньше? Не из-за виюта, а из-за того, что он вак. А Накива — это гарбины. Тогда какой же здесь тип? Не большего виюта, а виют маленький. Но измерение гар и вак. Гар и вак тоже должны быть как высший и нижний. Как они могут быть в одном кле одной ступени? Ответ. И вместе со всем этим они оба находятся в одном кли по той причине, что Накива происходит от Ришимо, ей не достает света. Почему она тоже только бет дейт лапшут, оставшийся в кли бины? А Захар происходит от Зивуга Зон Хухмы, и это бета-виют. Если это бета-виют, и поэтому он полон света, тогда мы учим, что оба они, один нуждается в другом. Гар нуждается в вак. Со стороны гар не может продолжить свет. Со стороны вак есть свет. Откуда? Из двух стадий бет клей хухмы, которые пришли на нее.
1: Почему называют это вак?
0: Мы учили, есть закон, зивук, который делается высшим, гар остается высшим, а вак получает нижний. Еще мы учили причину, поскольку она хафец хесед, она тоже хочет хасадим. Хасадим называется вак. Он говорит нам, это бедит лапшут, который пришел из парцуфа Гальгальта, где был Кетер. Значит, есть разница между Биной и Кетером, между Биной и Хохмой, или Биной, уровня Бины. Здесь мы учим, какая у нее бет. У нее есть две бет. И говорят, по первой причине, это просто закон. Зивук, который делается выше, называется гар, а порождение, которое приходит к нижнему, называется вак. Это просто. А вторая причина, потому что она хафец хесед. Возникает вопрос, почему называется Накива, ведь это кли, называется хисарон, но ведь нет никакого хисарона. Тогда говорят, называется Накива относительно хохмы. И он говорит «хохма», ее по ним. «Хохма» была «гар», «хохма» осталась в «хохме», а у нее нет больше, чем «хасадим». И это у него называется «накива». Почему ей не нужно больше? Почему называется «накива»? Я спрашиваю иначе.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на сайте Capsule.il или сканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем изучать статьи о даровании Торы. Мы изучали на прошлой неделе первый и второй пункт. Статья о даровании Торы.
2: Китве Баала Сулам, амуд 385.
1: Находится в наших учебных материалах. На прошлой неделе мы читали первый и второй пункты. Сегодня мы будем читать. Прочитаем снова второй пункт, но также будем читать и третий, и четвертый. Второй мы начнем так, чтобы у нас была протяженность. Сейчас мы начнем чтение вместе в десятках. Пункт второй, третий, четвертый, поэтому откройте книги, у кого есть книги, у кого нет книг, зайдите в учебные материалы. Есть там первоисточники, и будем читать. Начинаем читать в десятках, затем мы посмотрим клипы Рава о каждом из пункте, потом у нас будет семинар, и в итоге будут вопросы-ответы. Итак, мы начинаем читать. Так, чтобы вспомнить и войти в Бааль Сулама. Очень особенная статья «Дарование Торы». Начинаем чтение в десятках. Пункты 2, 3 и 4.
3: И если мы еще можем постараться и найти какой-то способ как-то разрешить противоречие приведенных здесь слов мудрецов, то перед нами предстает второе изречение, еще более удивительное, о том Гере, человеке, желающем присоединиться к Исраэлю, который явился к Гилелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему: «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — комментарии. Иди и учись.
1: Таким образом, перед нами ясный закон, гласящий, что нет никакого преимущества у всех 612 заповедей, у всех стихов Торы, по сравнению с одной заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо они призваны лишь объяснить и дать нам возможность исполнить заповедь любви к ближнему в окончательном виде. Ведь Гилель ясно говорит, а остальное — комментарий, иди учись. То есть вся остальная Тора есть объяснение-то одной заповеди, ибо невозможно завершить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» без них.
3: Третье. Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. Как же ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь потому Тора и предостерегает нас, не прибавь и не убавь, сообщая, что эти законы выражены с абсолютной точностью.
1: А если мало тебе этого, скажу тебе, что

0: Простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами, как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И они, авторы Тосфот, говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет Содом. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
1: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища наполнению своих собственных потребностей, подобно стиху «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному о еврейском рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что, согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища, так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает ему товарищу, это злодеяние подобно свойству Содома. Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой разумеется, что этот же закон действует относительно всех потребностей, наполнение которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь иди и пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для исполнения.
2: Секунд. То некра от пам от бет? От давай.
3: От бет. Вим от эфшар.
0: Прочитаем еще раз второй пункт.
2: То в секунд,
0: что... Нет, подытожим. Тут написано, что человек не может обеспечить собственные потребности, как он может обеспечить потребности народа. И Тора не говорит о преувеличении. И Баля Сулам объясняет нам, что это возможно, объясняет это дальше. Мы должны верить ему и... Дальше посмотрим статью, как он практически это предлагает.
1: Бальсулам приводит здесь законы, что нужно давать товарищу, какие законы исполнять, но все еще не определяет, кто такой товарищ, кто здесь господин, кто здесь раб, и как нам нужно себя вести. Говоря, что если есть подушка у господина, и он не отдает ее рабу, то это и сам не пользуется, то это категория Содома. То же самое со стулом. Нужно понять, что такое стул, что такое подушка, что это за состояние. Продолжая дальше статью, пока как бы задает вопросы.
0: Да, он задает вопросы. Мы слышали это с самого детства. Слова красивые, но нужно понять, что стоит за этими словами.
1: Заповедь «возлюби ближнего самого себя» — это суть Торы. И... Надо посвятить всю жизнь, чтобы понять эту заповедь и исполнить ее. И мы счастливчики, что получили знания и понимаем, и даже ощущение, что возможно это только в нашей группе. Чтобы сосредоточились на этом, а не на чем-то другом.
0: Я записал со слов Рава, что вся Тора — это послано человеку как такое приспособление, чтобы уподобиться высшей ступени. Потому что человек находится на животном уровне и должен выйти на высший уровень. Итак, друзья, мы вошли в общее чтение и обсуждение в десятках. Мы прочитали вторую, третью и четвертый пункты. Сейчас мы будем обсуждать третий и четвертый пункты, но сначала мы послушаем Рава. И будем читать снова вместе, и попробуем сделать так, чтобы свет, заложенный Баля Сулама в эту статью, чтобы он подействовал на нас при нашем общем обучении. Итак, Баля Сулам говорит нам в третьем пункте статьи «Дарование Торы»: «Прежде чем углубиться в суть дела, нам следует рассмотреть саму эту заповедь. Ведь нам было заповедано «возлюби ближнего, как самого себя», где слова «как самого себя» говорят нам, что ты должен любить своего товарища в той же мере, в которой любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что я обязан всегда стоять на страже и наполнять потребности каждого человека, по крайней мере, из народа Израиля, не менее, чем я всегда слежу за тем, чтобы наполнять свои собственные нужды, что является совершенно невозможным, ибо немного тех, кто сможет за свой рабочий день в достаточной мере наполнить свои собственные нужды. И как ты возлагаешь на него обязанность еще работать и обеспечивать желания всего народа? При этом совершенно нельзя подумать, что Тора использует преувеличение, ведь поэтому Тора и предостерегает нас: «не прибавь и не убавь». Сообщаю тебе, что эти вещи и законы выражены с абсолютной точностью. Давайте посмотрим объяснение Рава третьего пункта.
1: Третий пункт. После того, как человек приходит к исправлению, то, что ненавистно тебе, не делай другому, ближнему своему, он должен прийти к реализации условия «возлюби ближнего, как самого себя». А «возлюби ближнего, как самого себя» должно быть на 100% как самого себя. Как ты проверил, чтобы кому-то не делать что-то плохое в точности, соответствующее твоему желанию, как ты в каждой детали проверяешь то, что ты не хочешь, чтобы использовали тебя, чтобы у тебя что-то забрали, чтобы эксплуатировали тебя, чтобы насиловали как-то тебя против твоего желания. И так ты исправляешь себя относительно других в твоем отношении к ним, чтобы ты удерживал себя, чтобы ни у кого не взять, не прикоснуться, не наполнить себя за его счет. Теперь человек движется дальше в использовании всех своих желаний по отношению к другим. Как? Откуда я знаю? Так еще раз, и сам на себе самом ты можешь учиться, что ты можешь сделать для других. То есть в точности, в каждом из желаний, насколько ты чувствуешь, видишь, что ты можешь и хочешь, и стремишься наполнить абсолютно каждое желание наслаждениями, делай то же самое относительно ближнего. И он здесь говорит относительно всего народа Израиля, потом он будет говорить относительно всего мира. На самом деле это не имеет значения относительно кого и чего. Относительно одного или относительно миллиона — все то же самое, он потом это будет объяснять. Нам важно то, что как человек это делает, исходя из того, что понимает себя, исходя из того, что он смотрит на себя. И отсюда действительно появляется вопрос: на это кто-то способен? Никто. Может ли хоть в каком-то действии? Никто. Исходя из чего? Из того, что я чувствую, что не могу наполнить себя? Я мог бы сказать по-другому. В той мере, в которой я работаю ради себя и не могу наполнить себя, в той же самой мере я могу позаботиться о других и не смогу наполнить их тоже. Он говорит, не так. Других я, да, может быть, смогу наполнить себя, нет. Но условие выйти из собственных килим и наполнить всех. Не то, что я обязан всех наполнить, может быть, я не могу, но чтобы я был в этом направлении, в такой тенденции, на 100%, так же, как обращаюсь к себе, все время проверяю, как я себя еще могу наполнить, то же самое должно быть. Моя естественная программа существования человека, которая заменяет всю программу использования себя, когда начинает действовать, в проверяя себя, в том, как относиться к другим. То есть он пользуется всеми своими желаниями. Не говори, что он их отменяет, что он их не приводит в действие. Он задействует все свои желания, и он должен проверить, он должен углубиться и должен достичь глубины каждого из желаний, насколько это возможно. Вплоть до самой глубины и сочетания всех желаний, их комбинаций, и исходя из всего этого, поймет, как относиться к ближнему. То есть он использует себя, так же, как раньше говорилось о том, что использовал ближних для того, чтобы наполнять себя, и достиг исполнения хафец хесед, то, что называется, не использовать ближнего для самонаполнения, а теперь он начинает использовать себя для того, чтобы наполнить ближнего. Вот это называется «возлюби». Не говорится относительно всего человечества, как я могу наполнить все человечество. Понятно, что это не так. Но это условие «возлюби ближнего как самого себя» я могу выполнить на 100%. И не важно, сколько я человек наполню в мире, кого и как, а важно, что если я на 100% использую себя для того, чтобы вывести, вынести из себя все возможности относительно своих желаний в направлении ближних. То есть я себя опустошил. И все, насколько я мог наполнить себя с помощью использования всего мира. Во всем абсолютно. Если я видел, проверил и сделал сейчас все то же самое относительно ближнего, то, может быть, я могу добавить миру, ну, как бы, наслаждений. Так, где здесь говорится обо всем мире? Но это не важно. Весь мир называется человеком, Адам. То есть то, что я использовал полностью себя целиком, это означает, что я на 100% все сделал. Может быть, мне достаточно наполнить 10% в ком-то, в каком-то конкретно отдельно взятом человеке. Понятно? Что означает, что человек должен о каждом заботиться, и он просто должен проверить себя на 100% и на 100% реализовать это изо всех сил и всех желаний. И, конечно же, есть вопросы и сложности, как человек может любить весь мир, если он полностью использует себя для того, чтобы излить все, что у него есть по отношению к ближнему. Это будет называться, что он любит весь мир. Потому что весь мир целиком, он как бы, он выводит мир наружу.
4: Да.
0: Что значит, что я наполняю кого-то?
1: Что значит, что я наполняю кого-то? То, что, как он говорит тут, что когда я проверил, что для меня хорошо, теперь я все это хорошее делаю другим. Я не знаю кого-то, я знаю себя. И исходя из каждого из своих желаний, если я воспользуюсь ими ради отдачи ближнему, будет называться, что я передал их, предоставил их, исходя из своего желания. Откуда я знаю, что им от этого будет хорошо? Может и нет, я не знаю. Но у меня нет никакой другой возможности. И вообще это не важно. Вообще, ну, не сейчас объясняем, кто такой ближний, что такое ближний, почему ему будет от этого хорошо, почему он будет наслаждаться тем, что я ему буду делать то, от чего я сам наслаждаюсь. Как правило. Почему именно от этого он должен наслаждаться? Но из всего этого я могу относиться правильно к отдаче. Да, как сейчас мы услышали, каждый должен подумать, как он может использовать себя на благо ближнему. И то, что мы сейчас сделаем, мы еще почитаем. Еще раз почитаем все вместе четвертый пункт. Потом посмотрим еще один клип с объяснением. Пожалуйста, еще раз читаем четвертый пункт.
3: Отдалит.
0: Четвертый пункт. Если мало тебе этого, скажу я тебе, что простое понимание этой заповеди любви к ближнему накладывает на нас еще большую строгость, указывая, что нужно поставить нужды товарища перед своими собственными нуждами. Как написано в Тосфот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд, на стих «Ибо хорошо ему у тебя», который говорит о еврейском рабе. И авторы Тосфот говорят, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», ведь он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это называется садом. Получается, что он должен по-любому передать ее рабу, а сам господин будет лежать на земле.
1: И выходит, что тот же закон действует и в нашем изречении по поводу меры любви к ближнему. Ведь и здесь Писание приравнивает наполнение потребностей товарища к наполнению своих собственных потребностей, подобно сказанному «Ибо хорошо ему у тебя», сказанному еврейскому рабе. Так что и здесь, в случае, если у него есть только один стул, а у товарища нет стула вообще, получается, что согласно закону, если он сидит на нем и не дает товарищу, он нарушает этим исполнительную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», ибо не наполняет потребности товарища так же, как наполняет свои собственные. А если он не сидит на нем и не дает его товарищу, то это злодеяние, подобное свойству Содома.
0: Ведь он обязан отдать его товарищу, чтобы он сидел на нем, а сам пусть сидит на земле или стоит. И само собой, что тот же закон действует относительно всех потребностей, наполнения которых есть у него и не хватает его товарищу. А теперь пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения.
1: Что можно сказать, что правила очень жесткие, но понятные и четкие. Вопрос возникает, как это практически происходит, то, что можно прийти к такому отношению и отдать свой стол товарищам, и вообще, чтобы все мысли были прежде всего о товарищах, как такое может быть. Как происходит этот процесс?
0: Понятно, что нужно ставить товарища прежде себя. Вопрос, как мы в нашей работе это делаем, с каким намерением мы это делаем. И нужно сначала действие производить, потом намерение. То есть выяснение в десятке.
1: Объяснение Рава понятно, нужно изменить направление. Но если я нахожусь в мире, где никто не меняет направление, то я действую во зло. Что я смогу получить? Остаться без ничего. Тут он говорит, что Бааль Сулам говорит, что невозможно это исполнить. По-видимому, все должны это сделать, тогда можно с этим работать.
0: Пока что не написано, как это делать. Написано, что мы обязаны это делать.
1: Сейчас давайте посмотрим клип с объяснением Рава, относящийся именно к этому четвертому пункту, который мы читали. Пожалуйста, клип. А сейчас скажи, насколько возможно выполнить эту заповедь?
0: Конечно, если мы сейчас посмотрим на себя и на требования, которые этот закон требует от нас, мы увидим, что это две крайности, которые вообще невозможно перейти из одного состояния в другое. Это вообще должно быть новое творение, совершенно иное, чтобы и голова его, и сердце его работали бы совершенно иначе. Если бы у меня была любовь, как у матери к ребенку, то я бы сделал это. Конечно, я прежде всего думаю о своем ребенке, что лучше для него. А о себе я думаю, может быть, только для того, чтобы существовать и доставлять ему наслаждение. Это свойство любви, которое мы можем наблюдать в нашем мире как пример. Но если у меня нет этого свойства, то, конечно же, я не могу ничего сделать. Поэтому, очевидно, никто не требует от меня, чтобы я делал такие действия, которые я не способен делать, и поневоле не приходит ко мне никто, чтобы я это сделал. Но Тора говорит мне, ты обязан достичь реализации вот этого закона «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью меня я дам тебе силу, дам тебе желание, дам тебе все. Только ты должен понять, что это важно. А если ты не понимаешь, то я помогу тебе тем, что я доставлю тебе неудобства в этой жизни, разные проблемы, страдания, и из них ты захочешь прийти к этому состоянию потихоньку, но лучше, чтобы ты своим свободным выбором начал мобилизовать силы, средства, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, любви. Он даст тебе любовь, свет, возвращающий к источнику. И из любви ты захочешь отдавать всем. Невозможно заставить любить. Невозможно побоями заставить тебя, чтобы ты любил кого-то и захотел давать ему, прежде чем получаешь сам. Это только при условии, если ты любишь. Поэтому мы знаем это из нашей жизни, если мы любим. Кого мы обычно любим? Да, детей. То мы готовы отдать им все, и мы получаем удовольствие от того, что мы берем себе и отдаем им. Ну, это обычно пример любви. Это то, что он говорит здесь. подушка, стул, все что угодно. Если я люблю, то я так действую. То есть нет в этом ничего. Главное, чтобы была любовь. И поэтому вся наука Каббала, она предназначена только для этого, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. Если будет любовь, то мы будем отдавать. Только он хочет объяснить нам, что мы тогда будем делать. Тогда мы сможем отдавать ближнему. А затем он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу немножко, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику. И он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробудили наше продвижение. Но не то, что есть обязанность любить, невозможно заставить. Но есть обязанность пробуждать источник света, чтобы они, эти источники, дали мне свойства любви. Есть разница. Наш великий учитель говорит нам, и поэтому вся наука Каббала предназначена только для этого, только для того, чтобы дать каждому из нас любовь к ближнему. И если будет любовь, то мы будем отдавать. Баля Сулам хочет объяснить нам, что мы будем делать тогда, когда мы захотим отдавать ближнему. Он хочет показать нам, что если мы создадим искусственное общество, где мы будем отдавать друг другу, то мы вызовем свет, возвращающий к источнику, и он поможет нам достичь любви, чтобы мы сами пробуждали наше продвижение. Но нет обязанности любить. Невозможно заставить любить, но есть обязанность пробуждать источники света, чтобы они дали нам свойство любви.
1: Сейчас проведем семинар. Вопрос. Как я могу использовать себя ради десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Приведите примеры практически еще раз. Как я могу использовать самого себя во благо десятки, тем более сейчас перед Конгрессом? Дайте практические советы.
0: Мы готовимся к Конгрессу, вся десятка сейчас занята составлением расписания. Ну, каждый должен приложить усилия, чтобы участвовать в этом. А потом мы будем получать от этого удовольствие.
1: Да, у нас есть возможность получить очень большое богатство. Это сам Конгресс. И получение этого богатства зависит от подготовки. Как я могу использовать себя? Заботиться о том, чтобы каждый из товарищей подготовил себя. Я сам должен стать примером в подготовке и знать, кто что делает, стараться быть причиной того, что он тоже будет участвовать. Тогда мы все будем готовы. И все будем в состоянии привлечь больше света. Приблизимся к любви.
0: Как мы можем использовать себя ради десятки? Это использовать естественное отторжение, которое есть в желании получать, ради сближения и любви к товарищам. Это может вызвать множество действий, и человек, наполняя себя, будет использовать себя ради других.
1: Просили практические примеры. Ну, например, как мы готовимся к Конгрессу, да? Так нам предстоит много работы, мы еще не все закончили. И каждый должен дать свои возможности выложить, чтобы это был самый сильный из конгрессов, тем более такой первый в своем виде. Просто каждый должен приложиться, поднажать, особенно на этой неделе, я говорю о себе, чтобы сделать все, чтобы произошло все на этом конгрессе, начиная с физического места и кончая контентом.
0: В чем я могу использовать себя ради десятки, особенно сейчас, перед конгрессом? Прежде всего, в действиях. Меньше. Я говорю о себе. Намерения хорошие, нехорошие. Нужно прежде всего быть в этом, потом молиться Творцу, чтобы намерения были хорошими, но прежде всего отдавать товарищам даже физически, это уже много.
1: Мы в десятке приняли решение, что у нас есть команды, которые, каждый из которых готовят, отвечают за часть дня. Еда, контент, прогулки, то, что я и каждый должны приложиться в таких рабочих командах, видеть, что вся десятка работает, каждый на своем месте, все понимают, что происходит, в курсе дела. То есть быть во всем этом. Есть много работы, добавим еще. Придать важность.
0: Да, в чем заключается цель конгресса? Быть как один человек, подняться на эту ступень, получить свет от Творца. Свет нас возвращает к источнику. То, что мы делаем, у каждого есть свои свойства. Использовать, давать группе, сколько он может. Если конгресс важен для нас, то мы достигаем того, что мы становимся как один. От того, что мы вкладываем силы, получаем свет, и благодаря этому мы достигаем источника света, который мы проводим в мир. Нужно помнить слово поручительство. Каждый каждый готовится к конгрессу, оказывает давление, подставляется под давление.
1: Да, я могу использовать себя через то, что я лучше, чем лучше знает в чем-то конкретном. Так что делать? Участвовать, чтобы усилить десятку своими свойствами. Каждый знает, что он может делать, и не упустить такой возможности.
0: Человек помещает себя под пресс, чтобы извлечь максимум. Итак, друзья, мы перейдем к вопросам и ответам, поэтому мы приглашаем вас выставлять вопросительные знаки, поднимайте руки. Сначала посмотрим клип номер 9, где Рав подробно объясняет о том, что значит давать по неволе. Посмотрим клип, потом перейдем к вопросам и ответам, пожалуйста. Что он пишет, что он обязан отдать подушку? Непонятно, вот согласно вы как объяснили.
1: Не, я все объяснил, если ты действуешь, это не думай, из-под силы, это то. Задействуешь свет, который воздействует на тебя, но на те килим, которые готовы, если ты любишь человека и отдаешь ему, исходя из любви, а есть свет, который приходит в твои еще не готовые килим, когда ты действуешь под давлением, когда это называется свет, возвращающий к источнику.
0: Я думаю, что вот это важный момент. Мы часто здесь спотыкаемся, и народ тоже весь. Я попытаюсь объяснить. Вы сказали, что если люди не будут вести таким образом, то свет пошлет им всякие страдания.
1: Мы действуем в программе, под программой. Мы находимся внутри системы, на нас действует программа всей этой системы, которая придет нас, приведет в определенное время, определенное к окончательному исправлению. Мы сами должны поспешить, мы сами должны видеть, что программа задействует давление на нас, приходят беды, проблемы, даже войны. Но мы можем еще до этого ускориться и прийти к исправлению.

0: дает им.
1: О них, о таких людях сказано, что всю милость, милосердие, что они делают исходя желания получать. То есть все это заложено в их желании. И поэтому это не считается. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Любовь должна быть выше ненависти, над ненавистью. Любовь должна быть несмотря на мое желание и не за мое желание. То есть, если я действую, исходя из своего желания, то я то, что называется, животное. Если я действую против своего желания, тогда я Адам, человек.
0: То есть мы здесь учимся и понимаем, как развивать намерение. Но когда мы так звучим, когда мы так это представляем, людям это непонятно. Я могу их тоже понять. Это очень трудно.
1: И мы тоже все еще не можем это воспринять тоже.
0: Кто, мы?
1: Да, мы, конечно.
0: Но ведь мы работаем над этим, мы понимаем, что есть намерение.
1: Ты хочешь все это реализовать, потому что на тебя действуют свыше и вынуждают тебя прийти к такому пониманию. Это не то, что ты все делаешь это самостоятельно. Ты приходишь сюда на уроки, ты хочешь реализовать это, потому что ты получил такое управление свыше.
0: Может быть, это мое желание, как это их желание помогать ближнему.
1: Верно.
0: Вот я об этом и говорю.
1: Ты действуешь все еще не против своего желания, и поэтому ты все еще не находишься в духовном. Ты находишься все еще в материальном. И все, что ты делаешь, ты действуешь, исходя из желания. Никто здесь не герой, который хотел бы может подняться выше своей природы. Нет. Если бы хотел подняться выше природы, уже бы получал духовное ощущение.
0: Да, верно. Тем более о массах, об обществе. Я хотел бы их затронуть.
1: А я не хочу говорить про них, я хочу говорить про эту аудиторию. Всех, кого свыше привели сюда к осознанию, к знакомству с наукой Каббала, чтобы познакомились, чтобы знали, как прийти к любви к ближнему. А уже потом будем говорить про широкую аудиторию.
0: Как же мы приходим к любви к ближнему? Мы же здесь.
1: С помощью десятки, учебы, окружающего света, молитвы.
0: С помощью десятки, учебы, окружающего света и молитвы. Постараемся, чтобы с помощью всего этого, и еще короткое предложение, прежде чем мы перейдем к Казахстану, к Киргизстану. Рав говорит, что любовь должна быть над ненавистью. Любовь должна быть, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую своего желания, животное, если я преодолеваю свое желание, я человек. Казахстан, Киргизстан.
2: Большое спасибо за столь прекрасный урок. Я думаю, что самое вот Раф, он особенно вот в последнем клипе, очень хорошо сказал, что нужно прям вот преодолеть себя настолько, чтобы полностью отдать себя товарищам. И мало отдать себя товарищам, еще, как я до этого услышал в отрывке, опустошить себя, то есть использовать себя настолько, чтобы наполнить товарищей. И прям вот и это вопрос стоит. Использовать себя настолько, чтобы опустошить себя и полностью все отдать товарищам. Откуда потом брать силы двигаться дальше, если я вот просто опустошил себя? И как это сделать прям вот фактически? Спасибо большое.
1: Да, ты относишь, ты говоришь про отрывок, где Рав говорит о том, что каждый должен использовать себя, свой собственный потенциал, свои возможности во благо ближнего. Он объяснил там, что человек прежде всего должен познать себя. И сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому нужно понять, насколько ты любишь себя, насколько ты знаком с собой, со своими возможностями, и тогда ты ими можешь воспользоваться для того, чтобы служить своей десятке. А силы? Тебе силы дадут, конечно. У нас есть один источник

0: сил или окружение, от которой ты можешь получить примеры, или Творец с помощью молитвы. Но, конечно, ты будешь просить силы для того, чтобы использовать себя в служении десятки. Вот именно о такой молитве, на такую молитву Творец отвечает. Только на нее Он отвечает, и ее Он ожидает.
1: Еще товарищи, Турция 2.
2: Ondan dostum soruyor. Islah eden ışığı oğlumuzda uyandırmak için
0: Товарищ из десятки спрашивает, как я могу относиться к товарищам в нашей десятке для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Как относиться к товарищам
1: из нашей десятки, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику?
0: Ну, есть условия, мы их изучаем в статьях Рабаша. Есть несколько базовых условий, которые позволяют мне привлечь силу, которая заложена или в книгах, и за счет того, что мы читаем вместе источники, ну, вот, например, то, что сейчас мы делаем. Видишь, как устроен урок? Мы специально выстраиваем урок так, чтобы мы были связаны или с нашим учителем, или с учителем нашего учителя, с источниками Бальсулама, Рабаша. И далее все зависит уже от намерения, насколько ты хочешь вынести оттуда сил. Есть еще один источник сил — это группа. Если ты стараешься как-то соединиться с ней, любить ее, как сказано тут, то с помощью таких усилий ты тоже привлекаешь свет. Почему именно такими усилиями? Потому что сказано, что мы соединены уже в нашем потенциале, в системе Адама Ришона. И поэтому, если прилагаем усилия, как он и говорит им, через силу, не по желанию, но ты действуешь через силу против желания, то ты вызываешь такие силы. А не просто так. Это объединение, исходя из вежливости или этики. Так устроена система.
1: Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, вот это вот правило, что любовь должна быть выше над ненавистью. Это правило универсальное. Мы его применяем к десятке, в Нейбаруху. Там, товарищ из Нейбарух, или там, допустим, к студентам, которые учатся у нас, но еще не являются нашими товарищами. Как мы работаем с этим правилом?
1: Да, Рав говорит здесь очень четко. Любовь должна быть над ненавистью, несмотря на мое желание получать, а не в согласии с желанием получать. Если я действую в согласии с желанием получать, я животное, если я действую против желания получать, я человек. И в этом клипе он говорил, его пытались увести на широкие массы. Он говорит, я хочу говорить об этой аудитории. Эта аудитория, она должна реализовать этот закон в отношениях между нами. И как раз сейчас мы находимся в очень особенном процессе. Мы готовимся к конгрессу в десятках, мы очень много работаем, очень интенсивно встречаемся. Есть большая работа, много разных ситуаций. Мы весь шаббат говорили о принятии решений в десятке, насколько это все путает. Мы начали говорить о каких-то организационных решениях, потом пришли к тому, что любое принятие решения, оно духовное в десятке. И из этой общей совместной работы в десятке, конечно, мы поддерживаем друг друга и во всех десятках вместе. Правило «возлюби ближнего как самого себя» на этом этапе мы не стараемся реализовать относительно всего человечества, мы сосредотачиваемся на работе в десятке. Когда мы сможем реализовать это в работе в десятках, тогда будем говорить обо всем народе Израиля, как он говорит там, а потом, очевидно, и все человечество, но это еще, так сказать, в будущем.
0: Мне интересно, что 7 лет назад мы более-менее перестали обращаться с любовью и объединением ко всему миру. Рав начал направлять нас на десятку, и мы по привычкам, по привычке продолжали, пробовали. Он там рекомендовал даже не объединяться между десятками. И поэтому понимаем, что нужно реализовать это внутри десятки. Потому что отдача... Сейчас мы понимаем из того, что учили, отношение человека к одному человеку или ко всему миру — это одно и то же. Но мы прошли достаточно большой процесс. Лет 15 мы раздавали газеты, мы организовывали круги. Я помню, когда-то я готовил отчет, я помню, мы где-то 150 миллионов шекелей за все эти годы потратили, чтобы передать посыл, и разными попытками реализации для разных людей, которые не связаны с этим никак. То есть не смотрю на результаты. Результаты в том, что мы здесь сейчас в десятках все это реализуем. Я думаю, каждый может свидетельствовать, что это намного более сфокусировано, сконцентрировано, практично и понятно, чем любить весь мир. Когда-нибудь придем и к этому тоже.
1: Спасибо, дорогие друзья. Если мое стремление — это дать все, чтобы прийти вместо Конгресса, дать мои десятки, но появляются разные внешние препятствия, которые перекрывают это стремление, то какое основное желание должно быть в этом случае?
0: Основные усилия по отношению к желанию — стараться любить товарища в десятке. Это называется Адам. Мы хотим быть бне Адам, сынами Адама. И в этом усилии, что значит любить? Нам понятно, что значит любить? Я знаю, как я люблю себя, я знаю, насколько я хочу духовную. Я действительно его хочу? Веришь мне? Я знаю, насколько я хочу и готов вкладываться, чтобы любить Творца. В той же самой мере я должен вкладываться в товарищей в десятки. Использовать себя, насколько это возможно. И это называется любовь. Тебе не говорится, что нужно любить и исполнить, наполнять материальные потребности товарища. Ты же видишь, что мы живем более-менее в таком мире, где существуют системы в государстве, которые заботятся о человеке, системы здравоохранения, национального страхование и так далее. Не об этом мы должны заботиться, а о том только, как обеспечить уверенность, что товарищ раскроет Творца. Вот таких систем нет. Эти системы мы должны выстроить сами. Возможно, в будущем Бааль Сулам пишет, что подобные системы будут в каждой стране. То, что сможет предоставить уверенность в этом направлении, но пока мы должны это выстраивать сами.
1: У нас есть прекрасное собрание наших товарищей в Японии. Пожалуйста, давайте перейдем к товарищам в Японии.

0: חברים ביפן, בבקשה.
1: שיכתבו.
0: טוב, אנחנו כרגע לא מצליחים לשמוע אתכם, לצערנו.
2: Нам не удается услышать японцев. Мы, если у вас получится, говорить или просто пошлите нам вопрос записанный.
3: Yes, hello, teachers. Hello, World Play.
4: Здравствуйте, дорогой мировой Клей. Вопрос. Возможно ли? Так действовать, кажется, что в десятке это возможно. Мы все остаемся в очень особом, тонком состоянии, если все стараемся выйти из себя. То что делать, когда мы придем к подобным состояниям?
2: Если я понял вопрос, то вопрос относится к тому, возможно или невозможно прийти к возлюби ближнего как самого себя, и что же возможно, когда Рав говорил. Я думаю, что один из центральных вопросов, который Бали Сулам объясняет здесь в этой статье, он начинает статью со множества вопросов. Один из центральных вопросов, о котором он говорит, возможно ли вообще выполнить эту заповедь возлюби ближнего как самого себя? И он заканчивает этот четвертый пункт тем, что если товарищ сам, если он будет сам не будет сидеть, он говорит, пойми, находится ли эта заповедь в рамках возможного для выполнения. Вопрос. Когда Раф объяснял, он сказал, что никто не требует от меня, чтобы я делал действия, на которые я не способен. И никто не приходит ко мне и не заставляет меня, чтобы я это делал. Так что же? Он говорит, что Тора говорит, ты должен прийти к реализации этого закона возлюби ближнего к самому себя с помощью меня, то есть с помощью Торы. Я, Тора, дам тебе силу, я, свет, возвращающий к источнику, дам тебе силы. И в продолжении Рав говорит, мы не можем обязать любить. Да, но есть обязанность пробуждать источники света. Это наша работа, пробуждать источники света, чтобы они подействовали на нас, чтобы мы смогли привлечь их, чтобы мы смогли измениться и доставить наслаждение. На этом мы сосредоточены сейчас. Давайте все-таки попробуем, товарищи из Японии. Там есть собрание, пожалуйста.
0: אז אנחנו מרגישים את הלב שלכם, אבל בינתיים לא מצליחים לשמוע אתכם.
2: Мы чувствуем ваше сердце, но пока не удается вас услышать. Переходим к Киеву один.
5: Так, дякую, товариші. Питання таке: наскільки я повинен вивчати себе для того, щоб своє бажання отримувати, щоб в тій же мірі віддавати товаришу?
4: Здравствуйте. Насколько я должен заставлять себя прийти к желанию, чтобы в той же мере я мог отдавать другим? Просьба повторить еще раз.
5: Ты сказал про то, что нужно выучить свое желание отримувати и в этой мере отдавать товарищу. То есть насколько я должен выучать себя?
4: Насколько я должен изучить себя для того, чтобы отдавать другим? Да, насколько изучать себя? Да, верно. Но ты должен себя познать. Да, узнать можно себя только с помощью света. Мы видим, что другого выхода нет, если человек находится только в желании получать. и не делает, не прилагает никаких усилий против желания, чтобы стать Адамом, то он и не знает себя. Он действует, исходя из желания. Есть желание любить, есть желание отдавать. Иногда желание провести трапезу, помочь товарищам. Он это делает. Есть желание помочь миру. Знаешь, сколько есть людей, которые хотят миру помочь? Делают великие вещи. Но это все исходя из желания. Это не против желания. Это не ради цели, чтобы стать человеком, Адамом. Человек, который прилагает эти усилия, он вызывает на себя свет, и этот свет начинает его обучать о нем самом, то, насколько окончательное намерение его, в общем-то, забота о себе. Исходя из этого, можно изучить, что это знакомство с собой меня приведет к тому, как я могу себя использовать, то самое желание, которое во мне есть. Но меняется направление, как я могу быть в служении ближнему. Это да, это приключение.
2: Спасибо за урок. Он пишет в третьем пункте, что немногие могут за свой рабочий день достаточно наполнить свои потребности. Если я знаю себя, я вижу, что я даже не могу себе ничего достичь, но еще хуже. Там есть стыд и так далее. Какая польза есть от того, что я осознаю себя, и я понимаю, что ничего не могу сделать? Как мы слышали, Илель, ты должен исследовать себя, раскрыть, что у тебя есть. И когда ты изучил себя достаточно глубоко, и вот Раф так вот показал руками, все это ты должен выдать наружу, к товарищам. Насколько ты можешь? Противоположно ли это моему желанию? Понятно. Раф сказал, человек работает выше желания, против своей ненависти. Почему? Потому что с помощью этого он притягивает свет, возвращающий к источнику. Действия, которые мы делаем, согласно желанию, не притягивают свет. Это Раф определил как животное. Действия, которые мы делаем против желания, они притягивают силу, и это называется свет, возвращающий к источнику. Любить и не обязательно, но пробуждать источники света. Это обязательно. Мы здесь для этого, против нашего желания, к возлюби ближнего как себя. Может быть, мы расскажем об уроке, который у нас будет сегодня. Пожалуйста.
4: У нас, по сути, два урока в 12. У нас урок. Илель, ты тоже можешь прийти. Сегодня мы будем изучать, как стать Адамом, человеком, как работать против желания. Будем изучать строение порцов, как входит свет, отраженный свет выходит, при каких условиях заходит внутренний свет, что такое зевок дака, экраны, все эти понятия, все, кто хотят знать эту систему, как работать со светами, могут присоединиться к уроку в 12 дня. А урок в 4, в 16.00, мы посвящаем его празднику Лаг Баомер. У нас через два дня Лаг Баомер — это праздник ухода Рашби. Он написал книгу Зор, и поэтому посвящаем урок изучению книги Зор. Мы постараемся объяснить историю этой книги, ее скрытие, ее раскрытие. Есть новые подробности. Если кто-то хочет, или даже те, кто слышали, могут приходить и послушайте интересные детали. Разумеется, пройдем структуру книги «Зор».

Доброе время суток, дорогие хаверим! Две десятки, 5:20 и МАК-22 благодарят мировое КЛИ за большую честь провести подготовку к утреннему уроку. Мы собирались каждый день, несмотря на то, что физически находимся в разных странах, разных часовых поясах. И в результате нашей работы мы почувствовали настоящее слияние сердец в устремлении по свойствам к Творцу. В сложившихся в мире обстоятельствах наша ответственность привнесена.

0: внести мир в мир экспоненциально растет. Давайте же сконцентрируемся и подготовим себя к слиянию сердец всего мирового кли на утреннем уроке сейчас, сегодня и сейчас. Я передаю слово.
1: Рав Ицхак Айзек Хавер, Свет Торы. Главное достоинство изучения Торы в том, чтобы человек учил ее в группе, а не один, как сказали мудрецы. Ученики мудрецов, которые сидят в одиночестве и занимаются Торой, из-за того, что она обладает очень большой глубиной, не может человек постигнуть ее, если не изучает ее в группе. Ибо благодаря тому, что обсуждают вместе, каждый проясняет сказанное товарищам. И таков путь святости, когда соединяются два света вместе. Они умножаются и становятся сильнее. Главное достоинство изучения Торы в том, чтобы человек учил ее в группе, а не один. Как сказали мудрецы, ученики мудрецов, которые сидят в одиночестве и занимаются Торой, из-за того, что она обладает очень большой глубиной, не может человек постигнуть ее, если не изучает ее в группе. Ибо благодаря тому, что обсуждают вместе, каждый проясняет сказанное товарищу. И таков путь святости. Когда соединяются два света вместе, они умножаются и становятся сильнее. Семинар в молчании. Поблагодарим Творца за то, что Он дал нам группу и возможность работать на Него. Поблагодарим Творца за то, что Он дал нам группу и возможность работать на Него.

0: Рабаш, статья 4.
1: Рабаш, мамар арба.
0: Человек да поможет ближнему. Есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, букв настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, что у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам себя вызволить из тюрьмы, а как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка хисарона, которое он может наполнить. Есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, букв настроения. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. Ведь в том, что у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы, а как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, что он может помочь товарищу, чтобы доставить приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, которое он может наполнить. Семинар в молчании. Просим Творца дать нам силы и устремление всегда помогать товарищам быть в связи с Творцом.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 9 января 2003 года. Урок основан на статье «Что такое серьезность в духовной работе?» Находится в трудах Рабаша, первый том, 541 страница. Мы прочитаем его вместе в десятках. В нашем распоряжении 31 минута. Десятка, завершившая чтение раньше времени, приглашается провести семинар по основным моментам статьи.
1: Что такое серьезность в духовной работе? Наши мудрецы сказали, молиться можно только лишь со всей серьезностью. Объяснение Раши. Серьезность означает смирение. И еще оттуда же учили мудрецы, нельзя молиться не из уныния и не из легкомыслия. И объяснение Раши, легкомыслие означает замену серьезности. Следует понять, что когда Талмуд говорит «только лишь со всей серьезностью», имеется в виду, что если у него нет серьезности, не следует молиться. А затем сказано, нельзя молиться и не из легкомыслия. Это означает, что если там нет легкомыслия, уже можно молиться, и не нужно доходить до того, что у него будет серьезность.
0: Однако отсюда выходит, что если у него нет легкомыслия, у него есть серьезность. И также наоборот, что если у него нет серьезности, у него уже есть легкомыслие. Другими словами, нет ничего посередине между серьезностью и легкомыслием. И поэтому нет никакого противоречия между этими высказываниями. Однако следует понять, как это может быть, чтобы не было промежуточного свойства между серьезностью и легкомыслием? И главным образом надо понять, что такое молитва, о которой они сказали. Молиться можно только лишь согласно условиям, названным мудрецами. Иными словами, что такое молитва, в которой обязаны соблюдаться эти условия, а иначе нельзя молиться? Наши мудрецы сказали, чтобы любить Творца Всесильного вашего и работать для Него всем сердцем вашим. Что это за работа, которая в сердце? Следует сказать, что это молитва.
1: И нужно понять, почему молитва называется работой в сердце, больше, чем все остальные заповеди Торы. Разве изучение Торы не такая большая работа, как молитва? И еще следует спросить, почему именно молитва называется работой в сердце? И нельзя сказать, что только молитва относится к сердцу, а Тора нет. Ведь и Тора тоже относится к сердцу, как сказал Раби Ибн Эзра. И знай, что Тора была дана лишь мудрецам или буквально людям сердца. В таком случае следует понять. Первое, почему молитва называется работой более всех остальных заповедей. Второе. Почему молитва называется именно работой сердца, а не работой в разуме? И о молитве, являющейся работой в сердце, мудрецы сказали нам, молиться можно лишь только со всей серьезностью. Это означает, что именно благодаря этому его молитва будет в порядке. В таком случае следует понять, что такое серьезность.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно сначала повторить известные вещи по поводу цели творения. Хотя это и понятно, но стоит повторить, чтобы помнить о цели. Ведь это является верным способом не упустить цель. По поводу цели творения стоит говорить только о двух предметах. Первый — о Творце, который является дающим. Второй — о творениях, получающих высшее благо. Ведь цель творения, то есть его желание нести добро своим созданиям, создать творение, которое получит то, что он хочет дать им, то есть они получат наслаждение, которое он хочет дать им. Ибо в этом значение слов «нести добро». Ведь невозможно сказать, что кто-то получает нечто доброе и не наслаждается. Другими словами, если он не наслаждается этим, почему же оно называется хорошим? Однако мы видим, что человек наслаждается только тем, к чему он страстно стремится. И поэтому он создал в творениях желание страстно стремиться получать наслаждение. И это называется желанием получать ради собственной выгоды. А в высших мирах желание получать ради собственной выгоды называется «малхут». А также это свойство называется «авиют», дословно «грубость». Ведь желание получать для себя было отвергнуто, и этим кли нельзя пользоваться без исправлений.
1: Однако тут на желание получать произошло исправление, чтобы не пользоваться им так, как оно было создано от начала своего сотворения, то есть в первоначальном корне, когда оно родилось, из-за различия по форме между ним и Творцом. Ведь Творец — дающий, а творения будут получающими. И чтобы было соответствие по форме, то есть чтобы получающий тоже считался дающим, а иначе, если не будет подобия по форме, это приведет к тому, что во время получения блага и наслаждения творения будут чувствовать неприятные ощущения, называемое стыдом. И чтобы избавить творение от этого стыда, произошло исправление, называемое получение ради отдачи. Иными словами, хоть он и получает в кли, называемом устремлением, то есть невозможно наслаждаться благом, если он не стремится получать это благо. Исправление же в том, что он должен построить намерение на это действие. Иными словами, он должен смотреть. Неужели посмотреть, несмотря на то, что желание получать в полной силе, если он не может построить намерение ради доставления наслаждения своему Создателю, он отказывается от этого наслаждения, хоть и очень стремится к нему.
0: И причина его отказа должна быть только в том, что он желает слияния с Творцом, называемого подобием по форме. Как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И от этого исправления у нас происходит сокращение и скрытие. Другими словами, до того, как у нижних есть это намерение, чтобы они могли отказаться от самых больших наслаждений, если они не могут настроиться ради отдачи, в мире пребывает тьма. Иными словами, Творец скрыт от творений, так что они не чувствуют Его. И следует верить в высшее знание, что у Него есть связь с творениями, которые Он создал, чтобы дать им благо и наслаждение. Тогда как то, что открыто нашему взору до того, как человек может построить намерение ради отдачи, находится под властью тьмы, и ничто духовное не светит. И в этот момент не раскрывается цель творения, то есть нести добро своим созданиям. Ибо в этот момент они видят только страдания и боль, и не видят управления доброго и несущего добра. И нам нужно только верить, что цель творения — нести добро своим созданиям, есть непреложная истина. А то, что мы этого не видим, происходит благодаря исправлению, сделанному для нас, которое называется сокращением и скрытием лика. И это, как говорит Вальсулам, «И вот ты находишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, рождается как сущее от сущего. И проходя через четыре мира Абия, она также все больше удаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И хотя свет в ней тоже очень уменьшается,